Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.

0: Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: И раз, два, три.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио «Город».

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны уведомить ФСБ и СВР о намерении выехать за границу минимум за 30 дней до отъезда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Температурные рекорды Екатеринбурга. Самым жарким в Екатеринбурге было 11 июля 2023 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 40 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный 16 июля 2020 года. Тогда было плюс 39,1 градуса. Но самая низкая температура была зафиксирована в Екатеринбурге 31 декабря 1978 года. Той зимой столбики термометров опустились до отметки минус 44,6 градуса.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Мы живем в одном городе, и радио у нас должно быть одно. Город FM на 107.6.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уже 816 тысяч жителей Уральского федерального округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Как сообщили в пресс-службе полпредства, активнее всего голосуют в Свердловской области – 367 тысяч человек. К уральцам обратился полпред президента Артем Жога. Благодарю всех, кто не стал тянуть с решением и в числе первых проголосовал за территорию для благоустройства. Ваше активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, поддержать проект и выразить свою позицию по объектам, которые должны преобразиться в следующем году. Напомню, 6-е всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня. Жители УРФО в возрасте от 14 лет и старше могут проголосовать за один из понравившихся объектов родного города, который будет благоустраиваться в следующем году. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. Екатеринбургский гортранс продлит работу общественного транспорта в День Победы. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут ходить до часу ночи 10 мая. Как всегда, поздно вечером 9 мая будет организовано накопление транспорта в центре города, чтобы развести пассажиров по домам после праздничного салюта. Автобусы будут стоять на следующих местах. На 8 марта от Малышева до Куйбышева, на Радищева от Сака Иванцетти до 8 марта, на Ельцина у Театра драмы, на проспекте Ленина у Оперного театра, а также от Вайнера до Московской. На троллейбусах можно будет уехать с остановок на улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, на Малышева от 8 марта до переулка Банковский, на улице Белинского в районе перекрестка Белинского и Малышева. Трамваи будут стоять на проспекте Ленина от Московской до Вайнера и в районе перекрестков Ленина, Луначарского и Ленина, Московской. Напомню, в Екатеринбурге оставят традиционную программу празднования Дня Победы. В городе возложат цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, проведут парад Победы на площади 1905 года, но без участия военной техники и шествия бессмертного полка. В историческом сквере пройдет праздничный концерт, затем прогремит фейерверк. Специалисты ЕТК закроют движение транспорта по улице Октябрьской революции в районе здания номер 56 с 12 мая по 19 июня. Это связано со строительством тепловых сетей на улице Октябрьской революции. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Улица тупиковая, объезд не предусмотрен, маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Руководство ЕТК просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершении работ обязуется восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Здрасте. Говорим вам из самого сердца уральской столицы. Добро пожаловать в этот чудесный, прекрасный день. На календаре у нас сегодня среда, 6 мая. Как приятно, конечно, выйти сегодня из дома, оглянуться направо-налево, везде солнечно, зелено и абсолютно от этого радостно на сердце. Напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам, компания «Нега» предлагает решение – ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. Это Денис Савин, это Юля Курочкина. Давайте присоединяйтесь, пишите, как прошла ваша ночка, как вы проснулись сегодня с утра. Ну а мы пока послушаем музыку.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Все, кто встречает свой день вместе с нами, счастливее, стройнее и чуть выше сразу становится. Мы здесь сегодня встречаем 6 мая. Я вот пытаюсь заглянуть, какие у нас сегодня вообще праздники. Ага. Дэн, мы что-то будем сегодня праздновать?
2: Да.
1: Как ты считаешь? Надо ли? Пора ли?
3: Сегодня денюха, кстати, у Джорджа Клуни.
1: О-а.
3: Внешне хорош, актер прикольный, вот, а, конечно, мозги надо вправлять человеку.
1: А что у него? Что
3: ну, у так, него? Не любит он нас что-то.
1: А-а-а.
3: Не взлюбил. А-а-а. Хотя слушал долго.
1: А
3: Город ФМ конкретно,
1: я
3: знаю. А что
1: мы его тогда вообще вспоминаем? Пусть себе там живет со своей Амалью и даже пусть не звонит нам.
3: То есть даже ты знаешь подробности, да?
1: Нет.
3: Что это, аллергия Амалия? Что это такое?
1: Жена его.
3: Ну вот, пожалуйста.
1: Так,
3: ну что-то какой-то спокойный день вообще, вот я смотрю.
1: Тоже смотрю, что сегодня Международный день без диет, ребят. Это же про нас с вами.
3: О, нет.
1: Это, понимаешь,
3: ты спустила этот курок сейчас.
1: Но хотя бы один день в году мы с вами должны позволить себе все. Все, что хочется.
3: 31 декабря.
1: Нет.
3: А еще один день получается.
1: Там, к сожалению, все на Новый год нужно отложить. А сегодня, вот, пожалуйста, неофициальный праздник. Некоторая британская активистка в 92-м году говорит, ребят, ну, хватит, значит, вот это вот все следить за питанием. Нам, говорит, необходимо позитивное восприятие тела.
3: Ну, это отличный вот день, чтобы оправдаться, конечно. Все, сейчас иду, заказываю эти крылышки острые сразу же. Вообще такой, ну, сегодня день, когда разрешу. Можно. Нам же нельзя даже намеки давать вот нам-то, вот тем-то.
1: Которые пухнут даже от присутствия еды.
3: А кто-то вообще из тех, кто с нами на связи, ну вообще честно, по-серьезки сел на какую-то диету?
1: Как будто бы к лету подготовились.
3: Диета уже так всех раздражает. Слово прям я заметил. Просто говоришь, даже среди вот друзей говоришь «диета», и знаешь, тишина наступает. Все на тебя вот так вот разворачиваются, и вот такими глазами такие «Что ты сказал?»
1: Оно, смотри, вот, само словечко как будто бы токсичное, правда?
3: Ну, она стала какой-то так.
1: Ну да, поддерживаю. Нам это не нравится. Мы против такого. Баба-Яга против. Ребят, плюс 7-9-9-15-15-107-6. Вы тоже, да, поделитесь. Решитесь ли вы сегодня спрыгнуть с диеты? Угу. Позволите ли вы сегодня себе чуть больше, чем обычно?
3: Не, вообще сидите вы на ней, не сидите? Или есть какие-то особенности, может быть, у вашей диеты? Потому что там люди-то по-разному сходит с ума вообще, в принципе. Кто-то какой-то конкретный продукт не ест, кто-то с молочки почему-то хочет слезть, кто-то сладкое не ест, и, мне кажется, себя очень сильно мучает. Как без сладкого вообще жить? Как жить без...
1: С трудом я представляю даже вот эти дни.
3: На тебя сейчас смотрю, но ты же этот, бархат, как его?
1: Конфетка? Бархатцы?
3: Нет, есть торт, как он называется? Красный бархат.
1: Красный бархат,
3: вот я реально, я вот сейчас не ем там сколько дней, я всех вижу видео, вот когда эти мультики по
1: В виде еды.
3: Да, там Том Джерри видел, смотрел на него, как ветчину себе представляю. Я вижу всех безешки вот ходят по улице, там вот так вот беленькие.
1: Слушай,
3: не загорелые еще
1: пока. У меня
3: подрузя
1: несколько дней пробыла в голоде.
3: Так,
1: ну,
3: что?
1: В таком, знаешь, как это начинает? Ну, я
3: чистила себя.
1: Я до конца не уверена в этих технологиях, но она рассказывает, что ей классно. Mm. Выглядит хорошо, в принципе, бодра.
3: Да.
1: Есть повод поверить. Но дело в том, что там мало побыть просто в голоде. Там еще нужно и определенным образом выйти из этого состояния.
3: Ой.
1: И она вот, например, второй или третий день сидит на каких-то соках, капустах, какой-то у нее, значит, там капустный квас.
3: Да.
1: И это я на нее смотрю, вообще беднюзитька моя. Мне хочется, конечно, ей колбасы-то подкинуть.
3: А вы заметили, что если девушки там в течение жизни как-то, ну, пытаются, да, сесть вот на диету до самого конца, как я понял, борются за свою фигуру, то у мужчин как будто наступает возраст, когда они такие, это уже все. Ну, типа, нет, ну зачем?
1: Как
3: 45 плюс или где-то.
1: Как это у специалистов? Торг, отрицание, что там, не помню, агрессия, какие там, 5 пунктов принятия.
3: У меня именно такие пункты, у меня никак там написано. Торг и агрессия сразу у меня.
1: Так, ну вот Елена хвалится, говорит, доброе утро, бутер с колбасой уже съела, но и яблоко тоже.
3: Ну нет,
1: баланс у Елены, видишь, она и колбасу с одной стороны, как будто бы без диеты человечка живет сегодня, но и яблоко, это за здоровый образ жизни голосование.
3: Я бы тоже сейчас как взял бы сервелатик, сверху бы какой-нибудь сыр.
1: Давайте так. Пока Дэн спит и ему снится вкусности всякие, мы послушаем музыку.
0: Реклама на 107.6.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Утро большого города.
1: Так, похоже, лед-то тронулся у нас там в плане диет, да? Доброе утро, не сижу на диетах, просто не ем вечером. Отличная привычка. Так это тоже диета, по сути.
2: Ну как вы делаете это просто? Вот скажите, пожалуйста.
1: Ну да.
2: Ну это что, получается, вас совсем не одолевает голод?
1: А мне наоборот...
2: Это же такая бесячая атмосфера сразу происходит.
1: На меня наоборот вечером это все накидывается, потому что мне жена говорит, давай что-нибудь посмотрим. Я иду час ищу, что посмотреть, потом мы 10 минут смотрим и ложимся спать. И вот пока мы там ищем или что-то скачивается, надо же что-то заточить. Надо что. Или ты всегда все вот любимое вечером смотришь. Днем же дела делаешь.
2: Мне нравится, как ты это называешь. На меня это все накидывается.
1: Накидывается.
2: То
1: прям.
2: Есть вот это вот все
1: это не я, я не виноват.
2: Колбаса, конфеты.
1: Я не виноват. Оно само пришло, я не могу вообще. Да, причем я-то сижу на диете сейчас уже долгое время и с ума схожу уже.
2: Ну сколько тебе еще? Лет 40?
1: До 77 килограмм. Я думаю, это никогда не случится. Это все равно... Ну, это так, знаете, грустно, когда ты вот берешь там... Ну, у меня есть штаны любимые. А любимые, потому что я всегда в них влажу. И я в них не влажу. Это как может быть такое? Ну, знаешь, это как называется? Оверсайз? Когда ты прыгаешь...
2: И тебе оверсайз уже маловато.
1: Ну, вот причем вот этот проходной это момент, как он называется? Скажите, кто не знает из девушек?
2: С резинкой?
1: Ну, он с резинкой, кстати, реально. Там нет ремня. Ремня нет. Мне специально жена такая говорит, тебе нужны брюки. Вот, где ты будешь, в которых ты будешь солидно выглядеть, но никто не будет видно, что вот ты солидно выглядишь. Да, и представьте, я даже в них сейчас уже не влажу. Ну, что это такое? Вообще, я весь февраль потратил на то, чтобы похудеть, а потом за половину марта все это в два раза больше набрал. Вот чуть-чуть расслабился.
2: Ну, Дэн, мы верим
1: стрессанул.
2: В тебя. Верим в тебя, у тебя все получится.
1: А
2: абсолютно
1: как?
2: Точно.
1: А что делать?
2: Ну, вот смотри, вот Елена, например, пишет. Я по знаку зодиака близнецы.
1: Угу.
2: Надо всех кормить. Внутренняя борьба у нее идет. Одна я говорит, что надо худеть, а другая бутерброд и чипсы подсовывает.
1: Вот.
2: Немножко можно.
1: Ну вот же. Ну вот, пожалуйста, и что? И как с этим
2: Подожди,
1: быть?
2: Подожди, ну а ты по знаку зодиака кто?
1: Дева я, дева душная. Вот, поэтому не дай бог сегодня напишите сообщение. Буду отправлять вам фотографии еды.
3: Музыкальная композиция для всех, кто сейчас за рулем. На радио Город FM.

0: Утро большого города.
1: Ну вот Елена продолжает хвастаться. Она, помните, нам рассказала, что на диетах не сидит, просто не ест вечером. Говорит, отличная привычка. Но я же спросила, я говорю, а как это вообще вечером? Неужели не хочется есть? Она говорит, честно, даже не хочется.
2: Не, ну со временем даже не хочется, да?
1: Ну это я в шоке, Лен.
2: Меня вот при таком расположении дел, я, в общем, смотрите, вы можете меня спросить абсолютно о всех диетах. Я сидел на диетах за компанию. Я сидел на диетах, чтобы попробовать на себе. Я пробовал интервальное голодание, причем достаточно длительное время, и понял тоже его минусы. Кето-диеты, пасео-диеты.
1: Какой ты, Джен, вообще опытный, получается.
2: Все попробовал. Я даже знаю, то есть я во многих из них терял действительно вес, но есть... суперэффективная диета, которая, ну, просто максимальный буст вам даст потери тела.
1: Давай, давай. Мы заинтригованы.
2: Но там тяжело, когда ты добираешься до дна своих цифр, ну, до этих заветных цифр, тяжело удержаться. Вообще самое сложное в любой диете — это именно удержаться. То есть в чем прикол? Вот, как вот я в феврале, в январе, да, я прям взялся за себя. Все. Да. Силовые тренировки. На, получай! Бассейн с женой. Побежали! В садик детей. Только пешком. На работу только пешком. Вечером не ешь, значит, днем вот этот все весь колораж следишь, и все, и классно, дошел до заветных цифр, снова стал во все лазить, но ты потом, понимаете, тело, когда оно стрессануло, оно такое, что-то происходит нехорошее, так, что-то очень нехорошее так со мной происходит,
1: и как?
2: Я трачу жир, и вот как только вы срываетесь, вы набираете не столько же, сколько было, вы набираете на 20% больше, причем в самый...
1: С запасом.
2: Мужчины набирают вот в это вот пояс астероидный, как его назвать-то?
1: Депо.
2: Депо наше, ну вот авторитетское, вот этот авторитет, да, на который пузико. Мужчины сюда набирают, а женщины набирают в ляхи. Вот, ну, то есть, где у нас больше там жировых вот этих вот расположений. И это опасно. То есть, самое главное в диетах, если вы на нее решились, это либо просто почистить организм и понимать, что, не, ну, я все равно потом буду эти колбасы все есть, меня ничего не остановит. Либо вот попробовать на всю уже оставшуюся жизнь зафиксироваться.
1: Я вот, если честно, вошла в тот возраст, когда колбасы...
2: Да, давай. Ну, вот, это разговор с самим собой. Давай.
1: Когда колбасюня у меня все-таки в приоритете. Вот. Я смирилась, да. Я приняла решение, думаю, а что, а как, а жизнь одна? Вот тут Вадим вот поддерживает мою мысль. Говорит, вы еще скажите, что ночью жрать вредно.
2: Вот.
1: Заколдую.
2: Началось вот это вот.
1: Здравствуйте, Вадим, доброе утро.
2: Да.
1: Мне вообще кажется,
2: ты вот смирилась, и мне из-за этого жена говорит, опять ты с этой Юлькой смирившимся. Не, она говорит, смирящийся. Не встречайся, говорит, с ней, она там тебе всякие эклеры. А Юля мне реально, знаете, тут предлагают всякие вкусности иногда вообще.
1: Это мой, возможно, это мой план.
2: Ты на левом плече сидишь, в красном.
1: На твоем фоне быть чуть стройнее, чуть легче.
2: Это вообще просто, не, ну позитив это тоже очень важно, согласись.
1: Но хотелось бы, конечно, как-то проявлять его, но когда ты голоден, мне кажется, это невозможно делать.
2: Короче, если с вами какой-то человек, ваш гость, знакомый, друг, задает вам вот эти вопросы философские, а в чем смысл жизни? Он 100% сидит на диете. Вот он, понимаете, там такие боли в голове рождаются невероятные, да, а мы-то с вами все знаем, ведь главный смысл жизни, я давно, это открытая вообще истина, это ее процесс.
1: В том числе, понимаешь, и пожрать.
2: Процесс. Пожрать – это процесс. Наслаждайтесь этим.
1: Так, ребята, собираем лайфхаки. Как не есть на ночь? Да, рассказывайте, что у вас там с диетами. А мы пока послушаем новости. Я после вам расскажу, как мятная паста поможет похудеть.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут. Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число регионов-победителей второго конкурса 2026 года президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получили 12 проектов на общую сумму почти 40 миллионов рублей. Итоги конкурса подвели по результатам независимой экспертизы. Средства направят на реализацию инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Как заявил министр культуры Свердловской области Илья Марков, регион традиционно показывает высокий уровень участия в конкурсах президентского фонда культурных инициатив. Поддержка 12 проектов – это результат системной работы учреждений культуры, некоммерческих организаций и креативных команд. Эти инициативы направлены на развитие культурного потенциала региона, поддержку талантливой молодежи и продвижение уникальной уральской идентичности. Проекты охватывают темы культурного кода, исторического наследия и раскрытия самобытности территории, отвечая задачам национального проекта «Семья». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор уже сделали порядка 98 тысяч человек. Из них более 8 тысяч жителей отдали голос за Преображенский парк, который официально получил данное в народе название. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее зеленая территория носила имя неофициально. Сейчас для благоустройства предложен второй этап второй очереди парка. Если объект наберет наибольшее количество голосов, здесь обустроят пешеходные зоны, яблоневый сад, пирс, фонтан и сцену на воде. Отмечу, чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 194 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуг. Строители закроют движение транспорта по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции в три этапа. Первый этап по улице Октябрьской революции с 12 мая по 15 октября. Второй этап по улице Боевых дружин от Октябрьской революции до Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Третий этап на пересечении улиц Боевых дружин и Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Это связано с реконструкцией магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. И на месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: А вы знаете, интересный факт вам говорю, что Екатеринбург входит в топ городов-миллионников с самым худым населением.
2: Дэн, это все благодаря тебе.
1: В смысле, я там как-то догнал по цифре, ты имеешь в виду, по стати доехал.
2: Держишь баланс в 77 килограммов, вот, пожалуйста.
1: Я не могу до них добраться.
2: Ну, вообще, подожди.
1: С 99.
2: Это приятно. Интересно, с чем это связано?
1: Смотри, я тебе скажу просто, чтобы ты порассуждала. У нас в городе всего 14,8% страдают ожирением. То есть это 1,8 миллиона у нас где-то, да?
2: Я плохо с подсчетами.
1: Не, 1,5 миллиона у нас точно проживает. Вот 10% посчитай. 150 тысяч ожирением страдают. И все равно кажется, что это много, да? Вот говорят, 150 тысяч ожирением.
2: Ну подожди, ну вот вспоминая, сколько у нас город бегает, сколько спортивной движухи у нас.
1: В парках как, постоянно
2: да,
1: люди.
2: Как будто бы даже можно поверить в эту статистику, если честно. Классно. А там кто? Вот поди, какие-нибудь американцы на первом
1: американцы
2: месте, естественно,
1: там
2: да?
1: Все первые места. У американцев, у них даже в самом позитивном городе, в Лос-Анджелесе, где вот актеры проживают там и так далее, различные звезды, 62% населения страдают ожирением.
2: А у нас всего 14.
1: И круто. 62. Но там и население побольше. То есть Лос-Л.А., он все-таки, мне кажется, по Москве там, по масштабу.
2: Ребят, ну вы моя гордость, получается.
1: Ну, поэтому, наверное, у нас пока что все такие, да нормально, и так вообще сойдет.
2: Хотя вот смотри, мы же просто столица майонезная.
1: Вообще, вот это самое меня больше всего удивляет.
2: Я думала, мы давно в зоне риска.
1: А у меня, знаете, вопрос. Вот скажите, кто-то... Ну, давайте сейчас не про диеты. Да, все, поняли. Диеты в топку. А вы вот, когда начинается весна, и мы вот подходим к лету, вы что-то убираете из рациона? Потому что я заметил, что у некоторых моих знакомых есть какая-то сезонность. То есть кто-то говорит, о, не, я все, я мясо, я только зимой мясо ем. Я сейчас вот там, не знаю, или в каком-то мясе переходит, например, на курицу только, там перестает, например, говядину есть. Есть такое, что вы...
2: А
1: что...
2: с чем это связано? С жарой? Ну, что, мол, ну, типа в жару не очень комфортно есть всякое разное?
1: Жара. Что там еще?
2: Жизни, просто да. Жизнь.
1: Ну, смотри, меня почему-то всегда в мае, я думаю, может быть, это во мне сплавы воспитали, но мне вот на уху, я на уху перехожу, мне уха прям нравится.
2: Ты рыбным человеком становишься.
1: Да, я зимой, ну, я не то, что прям рыбный, да, потому что ты попробуй эту рыбу еще, купи на эти свои шиши. Шиш-то маленькая. Не, ну вот уха мне нравится почему-то, я не знаю, мне нравится вот утром сесть, все кофе пьют, а я... Уху из стакана, такой шпяу, вообще классно, там еще лосось этого палками ловишь.

0: Вас не знаю, меня почему-то тянет. И я знаю, что некоторые что-то убирают из этого своего рациона или добавляют наоборот.
1: Давай почитаем сообщение. Сергей нам пишет: «Эх, диетушка моя, воспользовался по Дениса приложение. Видимо, ты рассказывал про какое-то приложение.
0: Язио.
1: За два месяца результат минус 7 килограммов».
0: Да.
1: Это вот у Сереги.
0: Минус 12 килограмм. Так что мы с Сергеем с вами вместе.
1: Сейчас как-то задался в области боков, начало возвращаться.
0: Расслабился?
1: Получается так. Но еще чуть-чуть, видимо, еще на пару месяцев сяду на подсчет калорий.
0: Ну, я вообще говорю, что не важны диеты, важен дефицит калорий. Вообще, я говорю, мне нравится вот эта штука, с которой мы с Сергеем занимаемся втайне. Тем, что ты можешь есть все хочешь, но у тебя есть вот ограниченное количество калорий. Например, 1700. Вот мужчина, если будет поглощать 1700 или 1900 калорий, будет худеть. Даже не занимаясь спортом, смотри, не занимаясь спортом, не бегая, не ходя в зал.
1: Нужны сразу картинки. 1700 калорий – это сколько? Это сколько в бутербродах?
0: Давай.
1: Сколько в кусках торта? Сколько это будет в колбасе?
0: 500 калорий. Вот 500 калорий. Это вкусно. Утром, например. Это вкусная каша.
1: Так.
0: Это бутерброд с хорошей индейкой и цельнозерновым хлебушком.
1: Так.
0: И это даже, возможно, банан.
1: Такой завтрак у тебя?
0: Ну, например, я говорю.
1: Ну,
0: например,
1: ладно.
0: Ты можешь набрать...
1: Это 500, получается.
0: Это 500 примерно.
1: То есть три каши в день, это вот тебе 1500.
0: Ну, вот три таких приемов, это 1500. И есть еще 200 калорий на, например, сникерс.
1: 1200 калорий?
0: Ну, нет, 200 калорий еще можешь потратить на какую-то шоколадку.
1: А, ну ладно.
0: Все.
1: Так, вот тут Сергей Федорович пишет бесячую правду.
0: Давай.
1: Говорит, у меня, как говорится, не в коня овес, как говорила моя бабушка.
0: Слушай, Домоленко, не в коня овес. Подождите, я запишу. Это мы копим такие фразочки.
1: Я ем все, что не приколочено. И при этом, да, Сергей Федорович, остаетесь стройным, подтянутым, поджарым, вообще интересным мужчиной.
0: Подожди, ты разговариваешь с человеком, у которого мы никогда не видели аватарку.
1: А он нам присылал как со сплава как-то фотографии. Ну, мне,
0: в сплаве
1: мне,
0: там.
1: Конкретно мне присылал, хвалился, что он женат. Вот
0: колени присылал, понятно.
1: Запомните, в колбасе никаких калорий нет. Угу. Там даже колбасы нет, ё-моё, пишет там, Сергей Федорович.
0: Даже мяса нет вообще. Так, вообще ем все, пишет Елена, не ограничивая себя. Ну, какие вы молодцы, ну как я вам завидую и ненавижу! Вот, но ем вкусняшки и вредности небольшими порциями. Но вот все равно же есть, Елена, какой-то ограничитель. Вы же понимаете, что вот на это налегать не стоит.
1: Как определить небольшую порцию? Вот если у меня как-то кисть пловца, и в нее влезает примерно 600 граммов конфет.
0: Но
1: это небольшая порция?
0: Это все равно небольшая порция. И поэтому ты так никогда не делаешь. Поэтому ты никогда ты ешь. Ты просто кулек кладешь себе на колени, и как пошло, поехало. Слушайте, хотите прикол расскажу? Значит, у меня один мой хороший знакомый, в прошлом спортсмен, сейчас он прям такой, знаешь, пышка уже стал, его это очень сильно разъедает изнутри, что вот он на фотографии смотрит, как будто вообще два разных человека. И он как делал, как он себя успокаивает, смотрите, он ест там, допустим, какой-нибудь вкусный бургер, сочный, с мраморной говядиной, как все запихивает, потом это все этими острыми крылышками, все это в мазике, вот так вот, потом шашлык, так, бжек, шампура, потом это, и в конце такой, так, я плохо поел, щавель и маленький зубец этого чеснока.
1: Что?
0: И его такой, и это меня излечит. То есть он себя психологически успокаивает, что он после очень плохой еды ест хорошую.
1: Если сверху съесть травы какой-то, ну да, из серии полезной какой-то еды.
0: Щавель нарвать там, да, лук какой-нибудь. И он так себя успокаивает. Ну и что, счастливый человек зато.
1: Блин, ну вот щавелевый суп, если честно, захотелось резко.
0: Вот, видишь как, видишь, это вот, я не знаю, сезонно или это потому, что поспевает у нас там на грядках где-то.
1: Так, ну вот тут Сергей Федорович делится своим лайфхаком. Смотрите.
0: Пожалуйста.
1: Говорит, расскажу вам секрет. Кушать надо правильно.
0: Угу.
1: У каждого должна быть своя диета по употреблению пищи.
0: Так, так, так.
1: У кого-то белковая, так. У кого-то безбелковая.
0: Безбелковая?
1: Но если ты кушать не будешь, ты получишь себе массу заболеваний. Ёшкин кот. Мне нравится. Ёшкин кот у нас вот какой-то вот...
0: Не в коня овёс, Шир Домоленко. Ёшкин кот. Нет, вы, конечно, Сергей, вы даете, да, вы знаете, что вот меня еще бесит? А есть у нас кто один худел? Ну, вот уезжал от семьи. Такой, я выезжаю в квартиру. Потому что там в чем проблема? Ты, например, все за себя взялся. Уже в календаре появилось несколько дат, ты кружочком обвел, что ты выдержал, продержался. Все, тебе уже не тянет даже на сладкое. И что ты делаешь? Вот я, например, вчера прихожу, и в доме такой яркий запах чипсов. Причем не вот это, знаешь, кулько, вот эти вот, ну, вот, мы поняли, какие эйсы, всякое такое. А чипсы, которые приготовлены в нашей пекарне внизу, их готовят на гриле, при тебе картошечку нарезают, кладут, и, ну, и показывают, как их обжаривают. Я захожу, вот такой запах, а еще запах сумасшедшего свежего хлеба. В кухню заглядываю, это моя семья сидит, точит. А как держаться?
1: Это мои близкие люди, родные они, душеньки.
0: Они никак не помогают, те же это соблазняют. Они еще раскладывают это все, знаешь, как будто специально, как будто мышь какую-то ловит меня вот в эту вот западню. По всем этим...
1: Так, я
0: полком.
1: Считаю, что сейчас выскажу общее мнение, которое озвучила Анастасия наша.
0: Да.
1: Она говорит, неприятно все это. Едят они и не толстеют, а?
2: Реклама на 107.6.
3: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Ну что, как вчера и обещали, еще два билета, последние два билета на великолепный мюзикл, спектакль, постановку «Капитанская дочка». Ну, понятно, что формат детский, но, как нам вчера сказали вы сами, что некоторые без детей ходят, потому что нравится очень.
2: Блин, там, да, там же так красиво в зале, да, выйти, да, пофоткаться. Погода супер, там еще рядом побудете с филармонией, в этот сходите, в Дендер парк.
1: Который мы прибрали, да, Юль?
2: Вот.
1: 19 мая, 18:30, два последних билета, классные места, можно с ребенком сходить, с племянником, можно с женой, вот, если она давно не была, там потрясающие вообще декорации, скорее всего, за этот мюзикл получат они золотую маску, но есть такая уверенность, потому что отзывы там какие-то, ну, вообще дикошары. Два билета у нас осталось, их можно забрать. Мы в эти дни в Средовске играем обычно в отзовистые. Сегодня не будет исключения, вчера уже анонсировал, поэтому забирайте, пожалуйста, для тех, кто не в курсе и не знает, и только что подключился. Значит, игра заключается в чем? Я захожу на маркетплейсы, а там много чего сейчас, каких товаров летних появилось. Ух, там для меня разгуляться, конечно. Ищу какой-то товар, а вам читаю только исключительно отзывы на этот товар. Вам по отзывам,
2: ребят,
1: нужно догадаться,
2: я напомню, что
1: я
2: мы с вами одна команда. Я делаю все, чтобы как-то вам подсказать, направить. Хотя, если честно, правильного ответа не знаю, так же, как и вы.
1: Конечно, но в неведении.
2: Абсолютно, в нулевом. И мы с вами в нашем мессенджере по телефону +7 99 15 15 107 6 пытаемся разгадать. Я только, да, направление мысли дам, что Дэн выбирает иногда странненькое, чудаковатое. Я напомню, что кадила мы с вами так и не разгадали, поэтому что...
1: Самовар кадила, да.
2: Тоже, да. Что будет загадано сегодня? Ну, давайте как-то вместе объединимся и попробуем выиграть билеты у Дэна. Тут вот, если что, Вадим сразу пишет: клюшка, пушка, сушка, подушка.
1: Сейчас посмотрим, подходит это или нет. Итак, погнали. Первый отзыв звучит следующим образом. Вдумайтесь. Оставил мужчина. Пока собирал, плакал, осознавая, что даже теперь будут жить лучше, чем я.
2: То есть он это кому-то собирал.
1: Наверное.
2: Возможно, детям.
1: А может быть,
2: или
1: нет.
2: Или рыбкам.
1: Да. Там вариант очень много.
2: Ну, давай так. Ну, клюшка подходит сюда. А подушка?
1: Подушка тоже не подходит.
2: А, вообще,
1: я, кстати, мне... так давно подушки себе не покупал.
2: А у меня на маркетплейсе парочка лежит.
1: Подушка.
2: Я все еще жду некоторую скидку.
1: Я никогда не покупал подушку, я сейчас понял. А как ее выбирать? Ее надо мерить, там, не знаю, ложиться как-то. Я не знаю, там есть размеры XS?
2: Есть, Дэн. Ты удивишься сильно, какие сейчас есть удивительные подушки. Вот мы привыкли к большим, каким-то пуховым, а там сейчас такие трансформеры, такие разные габаритные они. Так, ну поехали по вариантам от наших радиослушателей.
1: Тут уже очень смешно. Электро, что пенопоилка, что это такое, я не понимаю.
2: Клетка для хомячков,
1: ага.
2: Конструктор, дежурный чемоданчик.
1: Нет, не пока что.
2: Тогда
1: мимо.
2: Скворечник для дроздов.
1: О, как, ничего себе, дрозды. У меня кто-то у кого-то из знакомых жили дрозды, конечно.
2: Что?
1: Да, прям стоящие.
2: Что?
1: Два дрозда прям жили в клетке. Они их иногда
2: шок,
1: выпускали.
2: Шок.
1: А у них еще и кошка жила. Не знаю, чем все закончилось.
2: А, хорошо. Аквариум для муравьев. Предполагает Евгений.
1: Классная штука, кстати. Ферма, да, она, кажется,
2: да,
1: называется?
2: Да, да. Очень круто. Очень круто.
1: Поразглядывать. Но до того момента, пока они яйца не стали нести. А так хорошо, да.
2: Хорошо. Домик для крыс.
1: Нет.
2: Вот видишь, ты вот когда вот это вот произнес, вот этот кто-то, да, станет жить лучше. Мы сразу представили себе животный мир. Сразу Николай Николаевич Дроздов в нас проснулся.
1: Тут подсказка есть. Пока собирал, плакал.
2: Плакал. Ну, от чего можно плакать?
1: Ну, вот пусть они подумают, Юля, а ты не думай. Тебе незачем.
2: +7 99 15 15 107 6. По отзывам с маркетплейса угадываем товар.
1: Я такую маленькую подсказку сделаю, что товар, как оказалось, не шибко популярен в Екатеринбурге.
2: Mm-hmm.
1: Угу.
2: Да?
1: Ну да. Ну, хотя ты вот много ферм видел муравьиных?
2: Ну, давай так. Во всех семьях у моих знакомых, где есть мальчики, муравьиные фермы присутствовали. Были периоды в жизни.
1: Было?
2: Да-да-да. У всех. Смотри, домик для кота или когтеточка, предполагает Елена. Доброе утро.
1: А там собирать надо, да? Я просто...
2: Ну, ее тоже, кстати, собирать.
1: Я готовый обычно
2: приобретал. Она же такая конструкция, довольно высокая, объемная, обширная. Несколько домиков может быть.
1: У меня мейн-кун, и для него понятие высокое, вот как-то, не знаю... Ну, не, в общем, не в обычных кошках надо измерять.
2: Для него и ты низковат.
1: Да, там надо... Мы развесили по всей квартире, знаете, полки под потолком под самым, и он по ним передвигается. Понимаете? Такие полочки деревянные.
2: Ага, ага.
1: То есть ему, как теточка, ему скучно очень, ему надо выше быть.
2: Так, ну вот пришло смешное слово.
1: Ну-ка, ну-ка. Ты уже загуглила?
2: От Вадима.
1: Ты проверяй сначала, там от Вадима ты знаешь, что там может прислать?
2: Курвиметр.
1: Что это?
2: Ну, Дэн, ну ты и кадила загадывал, но мы в тебе, понимаешь, мы в тебе не сомневаемся, что ты можешь некоторую задачку подкинуть нам.
1: Это что-то польское?
2: Ну, вот если не гуглить, чисто нам с тобой угадывать, мы, конечно, будем позориться до конца.
1: Лоток для кошки, а его что, собирать надо?
2: Авоська для взрослой самостоятельной жизни ребенка. А что вот авоська? То есть, когда ему 34 исполняется, мать наконец-то ему авоську выдает и отправляет во взрослую жизнь. Так получается?
1: Ну, это, конечно, сильно. Лукорезка? Что это тоже? Нет, это... А, ну понял, это насчет плакал, да?
2: А вот такой тебе как вариант. Штрабилятор.
1: Штрабилятор, интересно.
2: А мы вот настолько верим в маркетплейс, да, что там вообще все продается.
1: Ну вот теплица интересная. Теплица интересна, но мне
2: сезон,
1: кажется...
2: Сезон, опять же.
1: Но теплицы, мне кажется, все-таки распространенное явление, по крайней мере, на участках наших. Ну, я много теплиц разных вижу. Я думаю, что там... Че плакать-то там? Наоборот, собираешь для тещи, а она потом тебе привозит помидоры, огурцы. Вообще класс, просто такой, дайте две.
2: Ну вот Сергей Федорович с историей заходит. Расскажу, говорит, историю. Вчера заезжаю в сад забрать жену, сижу на прилавочке, смотрю на участок. И тут приземлилась ворона.
1: Ага.
2: Мы набрали бочки доверху. Эта ворона каждый день к нам прилетает, купается в нашей бочке, принимает водные ванны. Изо дня в день хотел ее снять, только беру за камеру, она улетает. Поэтому мой вариант купалка, палка для вороны. Да.
1: Нет. Но история классная вообще.
2: Так, ребят, ну, пока у нас только один отзыв. И он, конечно, подозрительно, нам кажется, как будто мы точно уловили суть. Но там мужчина плакал, пока собирал, да, Дэн? И что там еще? И вот
1: пока
2: эти,
1: собирал,
2: эти будут жить лучше.
1: Пока собирал, плакал, осознавая, что даже теперь будут жить лучше, чем я.
2: Палочки для рассады.
1: Давайте второй отзыв, может быть.
2: Коврик с гвоздями для йогов. Ультрафиолетовая лампа. Да, но нас с ребятами не остановить.
1: Они как бы наугад бомбят просто, но нужно куда-то...
2: Ну, рано или поздно попадем, точно. Давай второй отзыв.
1: Второй отзыв. По привычке при покупке даже удивился, что не подключился банк при оформлении.
2: По привычке удивился, что банк не подключился?
1: Это трек какой-то. Слова из песни кого-то. Баста, наверное, какой-нибудь.
2: Хорошо, ну вот у Вадима есть точный абсолютно вариант. Угу. Что-то для рыбалки.
1: Нет, не что-то для рыбалки. Хотя я не удивлюсь, если есть... Вы же нас часто удивляете своими вот этими ноу-хау. Можно было даже рубрику отдельную придумать. Радиослушатели рассказывают, или там радиослушатели предлагают. Потому что я не удивлюсь, если кто-то расскажет, что это брал на рыбалку.
2: Ну, вот у Сергея Федоровича есть вариант — подарочная кредитная карта. Вообще, а мы что? Первый
1: отзыв не укладывается.
2: Мы такие подарки дарим друг другу.
1: Подожди, подарочная кредитная карта, которую ты оплачиваешь?
2: Да.
1: О, это классно, слушайте, это ну супер.
2: Серега признается, что второй отзыв вообще запутал.
1: Да. Но то они очень связаны. Еще раз, пока собирал, плакал, осознавая, что даже теперь будут жить лучше, чем я. При покупке удивился, что не подключился банк при оформлении.
2: Угу. Филиал ВБ, пишет Евгений.
1: Что? А там нужно, да? Я просто никогда не увлекался, не занимался. Надежда нам скидывает временной кружок, где мы много-много дней назад. Юля в белом, я в сером. Но мы давно уж такое не носим. Чего?
2: Это Надя сегодня не может трансляцию нашу подключить. Надя, ну мы передадим нашим специалистам.
1: О! О, Сергей! Ну, карты... Вот эти вот, Таро.
2: Таро?
1: Абсолютно неправильно вообще. Но это после Анны Ширяевой вчерашней.
2: А Вадим, кстати, смотри, вот он, даже есть подозрение у меня, что не столько в игре участвует, сколько хвалится, потому что пишет «Автомобиль!» Неделю назад жене подарил, там был бант. И фотку присылает. Жена красивая, бант тоже симпатичный.
1: Друзья, вам нужно не бить наугад. Вот подумайте, вот какое слово я пропустил. Пока собирал, плакал, осознавая, что даже теперь будут жить лучше, чем я. Близкие ответы были, но они все неверные. При покупке, по привычке, удивился, что не подключился банк при оформлении. Что ж это такое?
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Школьники из Свердловской области взяли более 60 призовых мест на Всероссийской Олимпиаде. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По результатам Олимпиады 9 свердловских школьников стали победителями, еще 54 ребенка заняли призовые места. Самые высокие результаты показала ученица 11 класса из Екатеринбургской школы номер 181. Она стала победителем Олимпиады по литературе и призером по русскому языку. Наша олимпиадная сборная стала самой многочисленной за последние 5 лет. В 24 дисциплинах боролись 152 ученика. Самой популярной у ребят стала информатика. В ней выступили 38 уральцев. В топе также русский язык и физика, написал Паслер в своих соцсетях. Отмечается, что результаты Олимпиады будут учтены при поступлении школьников в вузы. Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в университеты без экзаменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименования объектам в Кировском районе. Теперь пешеходная часть улицы Мира от Блюхера до Академической носит имя Аллея Волонтеров. Ранее такое решение приняла комиссия по топонимике, увековечив в городской среде вклад волонтеров в развитие города, в том числе помощь в проведении крупных международных мероприятий и сборе голосов для благоустройства парков по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В свою очередь, за зеленой зоной на пересечении улиц Карла Либнихта и Первомайской напротив здания Свердловской филармонии закреплено название «Сквер генерала Устинова», которое посвящено советскому военному контрразведчику, участнику Великой Отечественной войны, родившемуся на Урале. Сквер генерала Устинова – особо охраняемая природная территория местного значения и памятник ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев, 11 видов, кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений. В Екатеринбурге стартовал опрос по определению территории для высадки деревьев в Октябрьском районе Уральской столицы. Он продлится до 26 мая. Жители просят выбрать из следующих вариантов. В зеленых зонах вдоль улицы Восточная, от дома номер 72 до дома номер 86, на территории общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей, вблизи культурного центра Кольцовский, вдоль переулка Утреннего, либо другое. Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро, ребята. 8 часов и 6 минут. Продолжается наше утреннее шоу. Партнер наш ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение. Ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма» и «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000.
2: Ну и мы тут занимаемся непотребством всяким, пытаемся разгадать, какой товар я нашел на маркетплейсах. Непопулярный, еще раз скажу, в Екатеринбурге, не шибко популярен. Мы там очень сильно проигрываем Челябинску даже. Даже Челябинску по приобретению
1: этого товара. То есть это штуковина там нужнее? Чаще берут?
2: Как будто да. Да даже Тагил нас обогнал.
1: Так, давай еще разок напомним варианты.
2: Да, отзывы. Итак, слушайте внимательно. Все отзывы друг с другом тесно связаны. Это по одной теме. Вы как будто пытаетесь разные товары угадать, как будто я на разные товары даю отзывы, но это один товар. Итак, первый. Пока собирал, плакал, осознавая, что даже теперь будут жить лучше, чем я. Второй. При покупке по привычке даже удивился, что не подключился банк при оформлении. И третий давай сразу. Или не надо? Давай отзывы пока.
1: Ну, да,
2: то,
1: давай.
2: Что пришло.
1: А если собирал, то, может быть, мелочи с копилки и плакал, расставаясь с ней. Ведь каждая монета была связана. Что-то из его жизни, первая зарплата, заначка от жены. А потом на нее купил лотерейный билет через онлайн-банкомат, интернет и ждал выигрыш. Но банк, куда зачислять выигрыш, не подключился. Это, вот такое предположение.
2: Это сюжет для фильма Сарика Андреасяна. Скиньте ему, он там по промкам потом соберет.
1: Смотри, есть вариант от Татьяны. Тут страховка. Телевизор.
2: Страховку как собирать?
1: Или
2: можно?
1: Телефон.
2: Или телефон. Ну нет, нет, ну чего. А в чем осознание? Кто будет лучше-то жить тогда, чем я?
1: Спутниковая антенна. Тоже, да, не подходит. А, домик для рыб в аквариум.
2: Нет.
1: Дом игрушечный. Конструктор. Клетка. Тут вариантов много у Насти. А, хорошо, есть у нас предположение, что ты загадал приставку Дэнди.
2: Давайте третий отзыв прочитаю.
1: Улей.
2: Нет. Третий отзыв. Купила похожий на мой офис. Теперь хочу освоить технику вуду.
1: Вуду?
2: Угу.
1: Это когда они в куклу иголки вставляют?
2: Да.
1: Техника вуду оттуда?
2: Да. Ну, твоя маленькая фигурка, маленькая такая Юля Курочкина, и я такой, на иголку тебе в живот, и ты такая,
1: Дэн, я вообще не близка. Вообще нет вариантов предположений.
2: А правильные ответы у нас, кстати, есть.
1: Есть?
2: Да.
1: Катамаран.
2: Но это не он. Может быть, подушечка для иголок. Да. Правильный ответ, внимание, друзья, барабанная дробь. Это кукольный домик!
1: Вот это да! Это, конечно, зависть из какого-то, из юности, из какой-то вообще по отношению к подружке, у которой этот домик появился.
2: А теперь давайте разбираться, потому что там, по-моему, Анастасия первая написала. Итак, пока собирал, плакал, осознавая, что даже... куклы теперь будут жить лучше, чем я. Поняли, да? При покупке жилья даже удивился, что не подключился банк при оформлении этого кукольного домика. Купила похоже на мой офис. Теперь хочу освоить технику вуду. Это кукольный домик.
1: Я по секрету вам скажу. В одной социальной сети подписана на женщину. Она, ну, уже взрослая женщина. Она на продажу для людей делает вот такие вот кукольные домики. У нее чего только микроскопического нет. Там, понимаешь, и полки, и кровати, и какие-нибудь кукурузы, и другие плитки. Ну, то есть она делает его настоящим. Очень, то есть вот все, что в нашем настоящем, в большом доме, все это она готова устроить в маленьком. Это удивительно, если честно. А сколько стоит такой вот кукольный домик? Это
2: же очень порядочно, я тебе хочу сказать.
1: По типу Барби и вот Ленда, да?
2: Ну, там разные сейчас есть. Там просто главное это размер, потому что есть побольше, есть поменьше. Вот дети, конечно, предпочитают побольше, чтобы ты там на коленях сидела и буквально своим ростом помещалась вот в полную гараж. Вадим, как-то это, давай его заблокируем. Тут пишут, что автомобиль неделю назад жене подарил.
1: Да, и скинул фотку, да.
2: На время. Бан, Вадим. На слишком успешную жизнь мы даем вам бан. Зараза, конечно. Не, ну поздравляем, это круто, это классно вообще. Надежда правильный вариант присылает, кукольный домик, но 808. Вот, и у нас Анастасия получается, да?
1: Где-то,
2: да. Анастасия в 7.53
1: она написала. Где-то было раньше, да, сообщение про кукольный домик. Ну круто, слушай. Ну ты подожди, ты так и не сказал, сколько стоят кукольные домики
2: сейчас? А средняя цена на хороший качественный кукольный домик от 8000 рублей в Екатеринбурге. И дальше там до бесконечности можно с мебелью купить. Все как в жизни, конечно. Можете с мебелью купить, можете с кровли со специальной, можно закрывающийся домик купить, который, знаешь, ты вот, ну, такая дверца огромная, ты вот ее закрываешь, а потом там открываешь.
1: Ага, да. Ага.
2: Есть со сменными этажами, есть с лифтом.
1: Это вообще круто.
2: Прикиньте, но с лифтом.
1: Я помню какой-то далекий 94-й или 95-й год, и эти кукольные, значит, домики, Барби-ленды вместе с лошадью, ну, достать было невозможно. У нас в городе у какой-то подружки у моей появился, у единственной, у первой. Мы там все просто с ума сошли. Это было вау, как круто.
2: Да, и вот Вадим пишет, на 8 косарей сколько же роллов можно сточить? Поэтому мои дети разбираются в том, что такое Филадельфия, и у них
1: никогда... И никакого домика у них нет.
2: А что, мы взяли с дедом, сами состругали.
1: Собрали дом.
2: Он, конечно, не такой идеальный, но в целом потом мебель у меня дочь покупала. Гораздо дешевле, кстати, вы.
1: Мне нравится эта мысль в качестве подарка. Ты знаешь, сейчас так тоже делают. Можно по фотографии. Например, фотография твоей квартиры. Где ты вырос, я забыла? На Химаше?
2: На Вторчике.
1: На Вторчике.
2: Но ты меня все время туда отправляешь.
1: Вот, значит, вот квартира на Вторчике. Там какая мебель. Какие обои, какие были окна, какие были шторы на окнах. И можно тебе вот в качестве такого подарка небольшую прям комнату куда-нибудь, знаешь, на книжную полку ее можно поставить. И это, мне кажется, вообще очень тоже круто смотрится.
2: Да, классно. Я, честно признаюсь, парни там, конечно, сейчас меня посмеют, но я в детстве мечтал о кукольном домике. Я как-то увидел у одной своей знакомой, я напоминаю, это конец 90-х, начало нулевых, тогда, в принципе, я был одним из тех мальчиков, который уговаривал других мальчиков вынести игрушки во двор, чтобы посмотреть там, что там нынче играют. Да, такая жизнь была, конечно. Но было весело. И мы как-то увидели кукольный домик у одной девочки. Мы, на самом деле, с пацанами все обзавидовались, но друг другу никто не сказал, понимаешь, да, потому что это же круто, ты там просто бы своих супергероев, там, черепашек этих бы напихал и бы тоже играл. По сути же, это просто имитация такого жилья.
1: Ну да,
2: но
1: ну
2: я
1: да.
2: Смотрю, как современные дети, не знаю, мама там, напишите нам, кто помоложе, вообще дети-то возятся с этим делом или это так просто на раз? Наигрался, ну, и потом новое жилье хочешь, знаешь, купить, как в жизни бываешь.
1: Слушай,
2: на расширение иду.
1: В соцсетях в меня прилетел рилс на какие-то бешеные миллиарды просмотров, потому что девчонка залезла на чердак, значит, в родительском доме и стала свои игрушки доставать, значит, которые вот у нее были, ну, в нулевых, да, давай так. И этот рилс, залетевший на миллиарды просмотров, он как раз был о том, что она показывает кукольный домик.
2: Обалдеть.
1: Со всеми вот этими причиндалами, кроватями, матрасами, какими-то диванами,
2: кухнями. Там сейчас мебель-то изготавливают, ой-ой-ой. Сергей пишет, так, Денис, ты ведь на вторчике. Так в том-то и дело, что никто никому не признался, что домик понравился. Сергей, никто никому ничего не сказал, но в тайне, это как, знаете, с Бритни Спирс. Признаваться, что тебе она нравится, нельзя было, а песни все «Oops, I did it again».
1: Ну вот тут Вадим, вспоминая свои игрушки, пишет: во дворе во всех такая игрушка была, железная буква «Е».
2: Естественно. Я даже на букву «Е» вам слово сказал. Конечно, была. Это сюрикен был, Вадим.
1: Закрывая тему с кукольным домиком, мне кажется, что очень многие мужчины пошли вот по вот этим своим воспоминаниям, да, из детства, что им не доставался такой домик. Но они выросли и купили гараж.
2: Да.
0: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Рубрика «Пресс-суха», в которой мы рассказываем новости, которые не рассказывает Максим Клеменов.
2: Я обалдела в ночи, когда наткнулась на новость о том, что мужчины ввели некоторую моду на спортивные уши. И не просто ввели, а это...
1: Наушники или?
2: Да, теперь это бьюти-тренд у российских мужчин. Значит, вы когда-нибудь видели, как выглядят борцы? У борцов сломаны уши.
1: Ага.
2: И это
1: у них
2: такой...
1: не бьюти-бренд, а бьют-бренд.
2: Бьют-бренд, да. Но теперь в Москве мужчины делают это специально. То есть не в спортзале, не на татами, понимаешь? Не в схватке ты получаешь такую травму. А они ходят к косметологам и за определенные деньжища, я вот так вот вам скажу, делают из себя некоторых бойцов ММА. Ну, в общем. Больше всего клиентов из южных регионов, но есть желающие из центральной части. Эффект такого брутала воссоздают с помощью авторской методики. Тебе сдавливают уши, чтобы получился, ну, что-то типа перелома. Дэн, как тебе такая новость?
1: Я всегда думал, что сломанные уши, которые не работают.
2: Ну, они по факту, они не очень работают.
1: Не улавливаются?
2: Сам, значит, мастер, который делает вот такие ухи для клиентов, говорит, что можно выбрать интенсивность в местах, ну, в общем, интенсивность хрящевых в припухлости.
1: Да что?
2: Давай так это назовем.
1: А в чем? Ты можешь мне как девушка объяснить, в чем, ну, кайф?
2: У меня нет...
1: Ты на уши часто обращаешь внимание?
2: У меня нет точного понимания, почему, значит, мужчины идут на это. Но я тебе покажу, как это выглядит.
1: Да, я посмотрел,
2: это, в общем, вот такое вот себе удовольствие. Да, но понимаешь, это совершенно точно узнаваемый признак. То есть по ушам можно сказать, что ты борец. Может быть, некоторые мужчины таким образом хотят передать сообщение в общество? Ну, что, мол, типа, я сильный, смелый,
1: общество,
2: волевой.
1: Как бы это странно ни звучало при сломанных ушах, но общество не услышит никакого мессенджера вообще. Слушай, сколько стоит?
2: Имейте
1: услуга?
2: В виду, что в Москве это готовы сделать с вами за 6 000 рублей.
1: Да лучше кукольный домик.
2: Там...
1: Еще 2 косаря накинуть.
2: Да. Но там отоларинголог предупреждает, говорит, ребята, не надо рисковать, это вообще-то гематомы, это вообще-то может быть, ну, не... добром, понимаешь, не закончится. Все это дело.
1: Мне вообще тут мой значит, этот, как его, господи,
2: кто?
1: Забыл.
2: Друг, товарищ, брат, сват.
1: Интернет, вот это окно мое мне подсказывает. Перелом уха, симптомы, диагностика, лечение травм. Меня уже даже сам интернет отгоняет от этой задумки.
2: Ну вот Вадим тут вот пишет, сколько стоит, пусть в ЕКБ едут, но Уралмаш там бесплатно.
1: Да уже не делают, там все закрылось, это ваша забегаловка, уже ничего там не ломает. На Уралмаше нынче хорошо.
0: Город FM на 107.6. Песня для

0: Утро большого города.
1: Короткой строкой, ну просто чтобы вы поржали и там, я не знаю, рассказали кому-то на работе. Значит, власти ЮАР, вообще в принципе ЮАР как страна, стала первым государством, которое выпустили закон, регулирующий ИИ. Все бы ничего, все там начали читать, но прикол в том, что написан законопроект, регулирующий ИИ, с помощью ИИ. В итоге в документе нашли 6 ссылок на несуществующие источники и несколько выдуманных слов и странных формулировок. Это очень странно и очень смешно, конечно. То есть они такие: запрещаем и напиши, что ты запрещаешь ИИ. Это очень странно, да.
2: Но вот ребят, такие времена. Но если не про искусственный интеллект, а про реальность нашей жизни, есть хорошая новость. 9 и 10 мая на Эльмаше в Екатеринбурге будет открыт автокинотеатр с военными фильмами.
1: Представляете?
2: В честь Дня Победы по адресу Космонавт 100, это вообще стройплощадка. А. Там идет застройка будущего жилого квартала. Угу. Но, значит, на 9 и на 10 мая все это пространство будет обращено в кинотеатр под открытым небом. Вход свободный, заезд будет организован прямо с проспекта Космонавтов.
1: На машине.
2: Да, и можно будет, вот, начиная с 11 утра, там тебе и летят журавли, там тебе и дорога на Берлин, там и звезда, и белорусский вокзал. Вообще, мне кажется, классное, крутое, вот это придумали мероприятие.
1: Да, ну и маленький спойлер. Завтра у нас четверг, такой киношный день, будем обсуждать ваш самый любимый военный фильм.
2: О,
1: поэтому присоединяйтесь.
2: Класс.
1: Да, если что-то там запомнилось, что-то отложилось, а может быть какой-то военный фильм, который вы не смотрели никогда и пересмотрели. В общем, это завтра в эфире, в нашем 7:30 примерно.
2: Ну и еще из красивого про Екатеринбург скажу, что на озеро Шарташ прилетело стая белоснежных лебедей. Их уже вовсю снимают, фоткают. Можно прийти, посмотреть, подглядеть за жизнью. Сразу 7 лебедей на Шарташе. И они, конечно, там, ну, лапуси, очаровашки. Там они парами разбились. Лебединая верность, да? Придите, потестируйте, посмотрите, как это все устроено. Почувствуйте себя... А кто это? Орнитологом, получается?
1: Ну, получается,
2: за птичками,
1: да.
2: Если наблюдать.
1: Да, но и в преддверии наших гостей я скажу, что вот 1 мая стартовал классный, большой, масштабный книжный фестиваль «Зеленая строка» в Екатеринбурге, в одном известном ТЦ на Космонавтов 108Д. И если вы туда придете, вот вы, не знаю, давно не можете найти, что почитать. Или вы просто не хотите тратить деньги на книги, потому что они сейчас действительно стоят недешево.
2: Не впустую.
1: Этот фестиваль вас не только зарядит, он приоткроет двери в новые жанры, в новые стили, даст вам новых писателей. Обязательно посетите, если вы устали уже от телека, устали от интернета. Вот, или он просто не работает, как нам пишут москвичи. Вот, «Зеленая строка». И как раз про этот фестиваль мы поговорим после блока новостей.
0: В Екатеринбурге 8:30.
3: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в тройку лидеров по активности голосования за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 2 недели проголосовали 354,5 тысячи жителей региона. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Согласно его статистике, наравне со Свердловской областью наибольшую активность проявляют жители Санкт-Петербурга, более 423,5 тысяч голосов, и жители Республики Башкортостан. Татарстан свыше 370 тысяч голосов. В целом по стране проголосовали более 6,5 миллионов человек. Хуснуллин призвал другие регионы не отставать от лидеров и напомнил, что голосование продлится до 12 июня. Принять участие в голосовании могут жители региона старше 14 лет. Каждый пользователь может выбрать одну территорию через портал или приложение госуслуги. Альтернативный способ – обратиться к волонтерам, которых можно узнать по бейджам с логотипом проекта. У добровольцев имеются планшеты с приложением «Волонтер ФКГС», где представлена визуализация проектов и подробная информация о каждом объекте. начала весеннего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 3100 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 13 человек. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7% проб Лайм боррелиоза, в 35,8% проб. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 58 300 вакцинаций и 157 000 ревакцинаций. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов присоединился к международной акции «Сад памяти», цель которой – почтить павших в Великой Отечественной войне. Важно сохранять память и передавать ее следующим поколениям. Акция началась в 2020 году и в этом проходит уже в седьмой раз. И та цель в 27 миллионов деревьев, которые будут напоминать о погибших, именно такое количество потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Чтобы каждый саженец был живым памятником каждому, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость, заявил глава Екатеринбурга. Он добавил, что акция способствует озеленению города, делая его более экологичным и комфортным для жизни. В рамках акции было высажено 25 деревьев. Каждое дерево отмечается на цифровой карте проекта и хранит истории героев в специальном цифровом архиве. В рамках «Сада памяти» в этом году уже высажено 15 миллионов деревьев в 32 странах мира, а за 6 лет проведения акции свыше 160 миллионов деревьев. Добавлю, акция инициирована президентом Владимиром Путиным в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
0: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Так, ну что, мы сделали анонс вам небольшой, что поговорим о фестивале, замечательном книжном фестивале «Зеленая строка», и вот к нам пришли гости.
3: Михаил Валерьевич Фаустов, организатор книжного фестиваля «Зеленая строка», руководитель проекта «Читающая Россия» и писатель и поэт Алексей Борисович Сальников. Доброе утро, мужчина.
4: Здрасте, здрасте. Как у вас отчетливый голос, оказывается.
2: Только у тебя, только у тебя.
3: Доброе утро.
2: Ну что, Тут заметили, что у Алексея на футболке «Футурама».
4: Ну да. Уже древность, это уже ретро, да.
2: Это уже ретро, уже, да. Когда-то
4: так
2: это было...
4: Был бы 6-7 что-нибудь такое.
3: Если бы про молодежь, да?
2: Да, вот если мне сказали, что...
5: Даже я не знаю, что такое 6-7.
4: Я тоже не знаю.
3: Тут никто не знает.
2: Я знаю.
3: Возрастные. Дэн прикидывается, он в интернете посмотрит.
2: Я знаю, но тут нужно ставить на это тоже вот это, про то, что мы говорили за кадром.
5: Понял.
2: Короче, артикль. Имейте в виду. Нет, забавно, что 6-7 у нас, если мне кто-то сказал, что это скажет писатель у нас в эфире, я бы, конечно, не поверил. Но сказали. Все, поехали дальше.
3: Ну что ж, фестиваль «Зеленый строка». Мы тут за кадром выясняем, что Екатеринбург оказывается все-таки читающий город.
2: Угу.
3: Мы это делаем...
2: Эльмаш — читающий район!
3: Ну, я подтверждаю, я хоть и не с Эльмаша, но у меня есть и книжные приложения, и ну, я буквально вот недели две назад съездила, значит, когда выкупила книгу, ну, живую, настоящую книгу, не просто,
5: серьезно?
3: Да, в формате онлайн,
5: да.
3: Но я вот из тех, кто получает от этого удовольствие листать вот эти вот
2: но
3: страницы.
2: Она не читает, она просто листает, нюхает, выбирает.
5: Прячет деньги там.
3: Ну да.
4: Картинки, если есть, хорошо.
2: О, это вы что, это наша самая любимая.
3: Про фестиваль. Давайте как-то по порядку разберемся. Что это такое интересное, классное, и почему строка зеленая?
5: Да. Ну, значит, это задумывалось изначально как хулиганская акция в поддержку красной строки. Про красную строку, я думаю, рассказывать не надо. Все знают, что это такое. Вот, но весной. Вот. А потом, изначально должно было называться «Красная строка весна». Потом, почему-то, я не помню уже, какая муха меня укусила, и муха, может быть, не муха. Красная летом пусть будет, а весной пусть будет зеленая. Ну и, в общем, оказалось, да, что отпародировали логотип, и все вот это. Ну, тут, конечно, произошли печальные события, про которые все знают. Но красная строка состоится, мы ее готовим героически. Буквально вчера об этом разговаривали. Будет интересно. А зеленая, она вот именно для того, чтобы собраться всем еще раз, позвать хороших писателей, почитать книжки. И для того, чтобы это все проводить не в теплое время года, а в любое время года, ну, такой формат придуман в торговых центрах. Потому что функция книжного фестиваля для чего? Нужно, чтобы люди книжки читали. Чтобы люди книжки читали. Вот если ты их не читаешь, ты их и не будешь читать. Ты можешь весь город этой рекламой увешать, там на каждом билборде написать, читать модно, читать полезно, читать вкусно, не читай, козленочком станешь там, да, или вот это вот все. Не работает.
3: Не сработает.
5: Не сработает.
3: Ага.
5: Человек должен идти по улице.
2: Это только с куриными ножками работает.
5: Да, человек должен идти по улице и запнуться об книжный фестиваль. А если не на улице, то где-нибудь там, где человек ходит. Для этого

0: Мол подходит прекрасно. Веер — отличное место, полно народу. Мы оказались не готовы к такому наплыву.
1: Наплыву.
2: А вы, кстати, сами выбирали площадку? Или вот как-то так получилось?
0: Так получилось. В каждом городе это происходит по-разному. Ну, тут сложились несколько векторов, и, в общем, бах, получилось. И все довольны, и всем нравится. Мне нравится. Я редко бываю доволен.
1: Но в этот раз?
0: В этот раз, да.
3: Но еще удачно, что в праздничные дни, тут праздничные дни, а локация, собственно говоря, на окраине города, поэтому затруднений тут добраться как бы не должно быть.
2: Хотя нам кидали сегодня оправдание, что это не край города, там же еще ПШМА, там еще у нас трамвайный путь, вот так вот люди писали.
1: Есть ли какая-то тема фестиваля у «Зеленой строки» в этом году?
0: Да, ну это, во-первых, это первый раз, поэтому в этом году, что в этом, что в прошлом, тема одна. Мы придумали такую тему «Мысли и чувства», и каждый день посвящен определенному чувству. Чувству, там, юмора.
2: Голода хочу.
0: Нет, про голод мы не думали, нет.
2: Чувство голода.
1: Чувство же.
3: Сейчас чуть экстремистски не пошутил.
1: Держитесь.
0: Чувство прекрасного, чувство юмора, шестое чувство. Вот сегодня, кстати, день посвящен шестому чувству.
1: О!
0: Вот.
1: Это что-то про интуицию, да?
0: Да, да. Ну или там про что-то такое за гранью понимания. Вот. Ну и, соответственно, 11 числа будет чувство меры. Это будет последний день.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Чувство меры? Это не про нас.
2: Не, мы узнаем вообще, у Екатеринбурга есть чувство меры или нет. Да, ну прикольно.
0: Ну, судя по тому, как книжки покупают, нет.
1: Но это получается, что каждый день у нас на фестивале предложены, ну, определенные писатели, определенные какие-то идеи книг.
0: Для разговоров определенные. Вчера вот было чувство юмора, все смеялись.
2: А кто приходил из писателей?
0: Вчера что там было? Там была девушка, которая представляла книжку «Женский смех», которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Потом новую книгу Сваровского представлял
3: Юрий
0: Цветков. И что-то еще было.
3: И поэты, юмористы были.
0: Поэты, да, там что-то читали смешное такое.
3: «Братья Гримм».
0: Да, точно, да, было что-то смешное такое. Да.
1: Алексей Борисович, ну вы в какой день фестиваля попадаете?
3: Десятый.
1: Какая тема у вас?
2: Это вот чувство меры?
0: Нет.
3: Нет, там что-то со временем связано.
0: Да, по-моему, вот. по времени, да.
3: Я понадеялся, что после девятого никто особо не пойдет, можно будет спокойно там потусить.
1: Но вы
3: и свинтить домой.
1: Вы нас не верите прям совсем.
0: Нормально было там.
2: Мне кажется, десятого наоборот, вот просто основной народ там туда и побежит, скорее всего.
3: Ну, может быть. А так там, в принципе, хорошее место такое. Плюс там еще ретро-техника стоит во всех локациях этого мола.
2: А как это разговор происходит с писателями?
3: Да, болтовня.
0: Можно? Понимаете, вот как на книжном фестивале, в отличие от любого другого массового события, ты спикер и, ну, скажем так, перформер и зритель, они находятся на одной волне все.
2: О, класс.
0: То есть, допустим, ты когда идешь на рок-концерт, даже в маленьком каком-то клубе, ну, ты вряд ли можешь глаза гитаристу посмотреть. А когда ты идешь на футбол, ты, конечно, можешь закричать: «Эй, там, куда ты бьешь, Вася?»
2: Ну, так и кричат.
0: Да, но Вася тебя не услышит.
2: Или услышит, но сделает вид, что нет.
1: А здесь, получается, писателя можно бросить какой-то вопрос, запрос.
2: Легко. И даже ту же фразу можно: «Куда ты бьешь?»
3: Да, да, да.
0: Что ты написал вообще?
2: Ну, там же, скорее всего, есть ведь вопрос,
3: который... Охрана есть там, да.
1: Если что... Алексей Борисович предупреждает.
2: Нет, есть же какой-то уже пул вопросов, которые из фестиваля фестиваль, наверное, задают. Да,
3: да?
2: Как и научиться писать?
3: Да, и у журналистов тоже есть такой пул вопросов. Уже такой, уже на автопилоте уже отвечаешь на некоторые вопросы.
0: У меня есть любимый вопрос.
1: Пожалуйста.
0: Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь забавном случае, который случился на книжном фестивале. Как только мне этот вопрос задают, сразу голова отключается. Ничего. Я могу рассказывать эти байки часами.
2: Ну, то есть вы сейчас не иронизируйте, вам реально нравится. Да.
1: Нет,
0: я эти байки могу рассказывать часами, но когда меня об этом спрашивают, все.
2: Ну, понятно, да.
1: Но вообще на фестивале представлены наши писатели, это, ну, там, Екатеринбург и область, или мы и понаехавших тоже встречаем?
0: Понаехавшие тоже есть, и были, и будут. Вот какого там третьего была Вера Богданова, рассказывала просто новую книжку.
2: Кстати, круто звучит в рамках «Эльмаша» эта фраза.
0: Да.
1: Вера Богданова
2: представляет. Нет, понаехавшие будут и... Есть и будут.
0: Есть и будут. Вот. Потом кто там еще будет? Бывшая, опять-таки, екатеринбургская писательница, теперь в Москве живет Анна Матвеева. Я не помню, сегодня или завтра она будет. Все это можно на сайте посмотреть.
2: Карта есть.
0: Карта есть, да.
3: Но просто знаете, что на второй этаж поднимаетесь прямо и налево потом.
0: Да. Вот.
2: Все.
1: Давайте сделаем небольшую полезную паузу.
2: Вдох.
1: Да.
2: Перелистнем.
1: И продолжим через пару минут.
4: Реклама на 107.6.
5: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
6: 18+. Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
7: 18+.
8: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
9: 0+.
10: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
11: Но у меня тоже работа.
10: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
12: Дело. Я тоже пошел.
11: А ты куда?
12: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
13: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
11: Как вкусно!
10: А взрослым к вам можно?
14: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Продолжается наш разговор. Обсуждаем фестиваль «Зеленая строка».
3: Ну, давай признаемся, за кадром мы не фестиваль обсуждаем вообще. Просто все, что угодно.
2: Ну, книги обсуждаем, книги в том числе. И какие удобно взять с собой в поездку. Сколько килограммов, да, можно в чемодан с собой закинуть.
3: Я, можно скажу, вкину маленький такой тейк. Значит, каждый год мы сталкиваемся с людьми, которые хоронят, первое, радиостанции, ну, радио как явление.
2: Что радио закончится.
3: И каждый год я встречаю людей, которые говорят: книги? Вы чего? Вы серьезно? Книг? Что там нового можно написать? И говорят они, вот эти вот люди, все самое крутое уже написано, все, что сейчас, это сплошная пошлость и переработка. Вот вы что думаете по этому поводу?
4: Ну, частично это так и есть.
3: Черт!
4: Но только отчасти. Литература не мертва. Литературный процесс, он как самый один из естественных человеческих таких социальных процессов так или иначе протекает. Но развитие любого как бы жанра искусства, оно же происходит из подражания и с последующим осмыслением действительности. Вот. Так или иначе, да, все люди опираются на прошлые образцы. Так что, да, это немножко переработка в том числе.
2: То есть получается, что нового ничего не создать?
4: Нет, оно создается просто на основании совпадения прошлых наработок и действительности нынешней социальной, ну, реакции на нее человека.
3: А вам, Алексей, кстати, никогда не приходилось переводить книгу?
4: Нет.
3: Для себя хотя бы? Типа вот
4: вышло... Ну, я немножко читаю на английском, но для того, чтобы прям переводом заняться, нет. Ну, ютубчик хватает слушать, но вот так вот нет, не переводил. Но это особый, в принципе, жанр, надо все-таки... находиться в культурном контексте очень тесно, а не на любительском.
3: Я сейчас страшную попсу скажу прям в прямом эфире. Вот есть книги Гарри Поттера, и я только через какое-то время обнаружил, что у нас есть два разных перевода. Ну, то есть,
2: Гарри Поттера?
3: Да, популярных. Там какая-то базовая
5: даже,
3: есть.
5: По-моему, не два.
3: Или даже больше уже, да. И оказывается, мне не нравилась книга, короче, когда я читал. И потом, когда я вырос, я узнал, что я читал не самый, ну, скажем так, крутой перевод, который хвалят все фанаты Гарри Поттера. И вот когда я взял в руки, ну, человека, который круто адаптировал весь этот текст, мне, конечно, больше понравилось. И я подумал, как же это важно. То есть где-то кто-то написал книгу там за бугром, а еще же надо, чтобы кто-то круто ее перевел. Это же тоже
2: так,
3: часть
2: чтобы, да,
3: большая.
2: Она еще для тебя стала чем-то понятным.
4: Ну, плюс
2: еще
4: экранизация сыграла хорошую роль. Как, вот сейчас все ругают черного, значит, Снейпа, но на самом деле все ругаются не на него, а на то, что вот эта троица героев неудачно подобрана.
3: Да?
4: И, потому что если бы они совпали со зрительским восприятием.
3: Это про сериал сейчас мы говорим.
4: Да. Все, никто бы не обратил внимания, кто там зеленый, черный, там синий или еще какой-либо.
3: А я же помню, помню еще тогда не на форумах было такое название, форум, помните, карточки по модему. Я-то помню, как ругали каст вот этого, ну, то есть нашего любимого Гарри Поттера. То есть дети, если получили сразу плюсы, то некоторых-то актеров и тогда еще ругали. Мне кажется, это свойственно людям, в принципе.
4: Но тут все-таки экранизация опирается все-таки на эту троицу героев.
3: Да.
2: Сергей Федорович пишет: то есть, получается, вся нынешняя литература — это фан-фикшн? А что за направление такое? Как фанфики?
3: Ой, Юля, я почитал бы ты фанфики по нам с тобой.
4: Фанфикшн — это все-таки упор на героев конкретных, с конкретными судьбами, значит, именами и авторством.
3: Да.
4: Творческая переработка — это некое воровство с попыткой утаить это воровство. Вот.
3: Ну, вы расскажите, вы как вообще вот с ИИ, вот это все, значит, нейрослопы, это как вот вы уже сталкиваетесь с этим, что какие-то уже писатели молодые хулиганят, хитрят?
4: Я не сталкивался, честно говоря. Ну, я видел образцы. Нет, это как бы не совсем то,
3: что... Все равно угадывается, что это машина, да?
2: Ну, там считывается,
4: да.
2: Как будто бы. Ну, пока.
5: Вопрос опыта, вопрос настройки модели. Я пользуюсь нейросетями для работы, для жизни.
3: Да, мы все пользуемся.
5: Постоянно.
3: Все. Да.
5: Это, как я говорю, я освоил там клод до определенного уровня, чтобы таскать... Было время на таскание коробок.
2: Для фестивалей.
5: Да, да.
3: Это очень круто. Нет, просто тоже общаешься там и с писателями молодыми, да, они какой-то, у них есть вот этот страх, ну, они, скажем так, не яро его высказывают, но они такие говорят, ну, рано-то или поздно все равно же они смогут какую-то модель такую вот выпустить, которую он будет супер совершенно формулировать.
5: Завтра будет Бурская, она на эту тему может много рассказать. Она
3: приглашаем, да?
5: Она спичрайтер Алисы, да. Я вот не знаю, сколько она прилетит, ну, давайте это.
3: Ну, приглашаем все равно, то есть можно прийти, потусить.
2: Во сколько, пока не знаем, да?
5: Да, я пока на память не помню, давайте попробуем, ага.
2: Сергей Федорович продолжает. Недавно я прочитал комментарии от представителей то ли Оскара, то ли каких-то вот таких вот организаций, что присутствие искусственного интеллекта в произведениях, это фильмы или книги, не будут приниматься для премирования.
3: Для конкурса,
2: да,
3: для
2: что конкурса, если написано искусственным интеллектом, а тут тоже, если написана книга искусственным интеллектом, а кому деньги заплатить за это? Кто
5: ну,
2: будет...
5: Как, по подписке там же платишь.
3: Там же все очень просто. Ну, это, конечно, очень круто. А будут какие-то еще, вот помимо... Я вообще пытаюсь понять концепцию. То есть ты пришел в этот самый, на космонавтов 108D, поднялся на второй этаж и налево. Вот,
5: ну, смотри, с какой стороны, может быть, направо.
3: Да. Что меня еще ждет там? Что можно, я не знаю, можно обмен книг какой-то произвести? Можно ли свою книгу куда-то сдать, которая там тебе не понравилась?
5: Нет.
3: Какие опции вообще есть на фестивале?
5: Нет, там простые опции. Приходишь, слушаешь, что говорят, покупаешь книжки, уходишь домой.
4: Можно свериться с программой, посмотреть, что будет, кто интересен, прийти или не приходить.
5: Да, или посмотреть трансляцию, там в группе ВКонтакте лежат.
3: А вы привлекаете каких-то артистов, там, кавер-группы, что-нибудь такое?
2: Картинг. Музыкально перечитывают книги.
4: Это, собственно говоря, есть кавер-группа вот в одном лице. Я не шучу.
5: Кавер-группа — это зло. Просто воплощенное. Это еще хуже, чем книжки написаны нейросетями.
3: Это сейчас мы немного еще и про фильм «Майкл» сейчас накинем.
5: Да-да-да.
2: Ну, надо напомнить, что книжный фестиваль «Зеленая строка» полностью бесплатное событие. Да, пожалуйста.
5: Только книжки за деньги.
2: Ну, это, ну, как, конечно.
5: Писатели... Нет, некоторые думают, что еще и книжки бесплатно можно.
2: Писателям тоже надо есть такие?
5: Задают вопросы, это можно купить, да. А как? Я говорю, вон касса.
3: Ждем доносов.
2: Ну, вот минутку у нас остается буквально. Интересно, могут ли совместить литературное прочтение какой-нибудь книги голосом Канье Веста? А, это в смысле, что как искусственный интеллект, как он сейчас песню, да, перепел?
3: Ну, якобы перепел.
4: Этого актеров из звучания спрашивать, и они, по-моему, пока нейросети даже с этим не справляются, потому что путают человеческие интонации, собственно говоря. Там, где надо грустить, оно там бодренько читает.
2: Ребят, но мы сложнее нейросетей, да?
5: Когда... Да.
2: Пока, да. Поэтому отправляемся все на «Зеленую строку». Фестиваль работает до 11-го.
3: До 11 мая.
2: Выбирайте день по своим чувствам. Угу. И приходите, выбирайте.
3: Я, если что, там буду тусить 10 числа, поэтому кто хочет увидеться из радиослушателей, пригоняйте, обсудим, поругаемся и снова обсудим.
0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
6: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
7: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уже 816 тысяч жителей Уральского федерального округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Как сообщили в пресс-службе полпредства, активнее всего голосуют в Свердловской области – 367 тысяч человек. К уральцам обратился полпред президента Артем Жога. Благодарю всех, кто не стал тянуть с решением и в числе первых проголосовал за территорию для благоустройства. Ваше активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, поддержать проект и выразить свою позицию по объектам, которые должны преобразиться в следующем году. Напомню, 6-е всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня. Жители УРФО в возрасте от 14 лет и старше могут проголосовать за один из понравившихся объектов родного города, который будет благоустраиваться в следующем году. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. Екатеринбургский Гортранс продлит работу общественного транспорта в День Победы. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут ходить до часу ночи 10 мая. Как всегда, поздно вечером 9 мая будет организовано накопление транспорта в центре города, чтобы развести пассажиров по домам после праздничного салюта. Автобусы будут стоять на следующих местах. На 8 марта от Малышева до Куйбышева, на Радищева от Сака Иванцетти до 8 марта, на Ельцина у Театра драмы, на проспекте Ленина у Оперного театра, а также от Вайнера до Московской. На троллейбусах можно будет уехать с остановок на улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, на Малышева от 8 марта до переулка Банковский, на улице Белинского в районе перекрестка Белинского и Малышева. Трамваи будут стоять на проспекте Ленина от Московской до Вайнера и в районе перекрестков Ленина, Луначарского и Ленина Московской. Напомню, в Екатеринбурге оставят традиционную программу празднования Дня Победы. В городе возложат цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, проведут парад Победы на площади 1905 года, но без участия военной техники и шествия Бессмертного полка. В историческом сквере пройдет праздничный концерт, затем прогремит фейерверк. Специалисты ЕТК закроют движение транспорта по улице Октябрьской революции в районе здания номер 56 с 12 мая по 19 июня. Это связано со строительством тепловых сетей на улице Октябрьской революции. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Улица тупиковая, объезд не предусмотрен, маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Руководство ЕТК просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершении работ обязуется восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
8: О погоде.
7: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов.
9: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 9.07, пошел третий час нашего прямого эфира. Дэн Савин, Юля Курочкина, 6 мая на календаре. А партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение: ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма» или «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000.
2: И быстренько о ситуациях на дорогах Екатеринбурга. По классике в городе летние 4-5 баллов, но на удивление большое количество ДТП. Например, Кольцовский тракт на подъезде к городу, Малышева сразу за Гагарина, Ленина, Луначарского, Челюскинцев, Свердлова, Малышева, Горького перед мостом и еще несколько столкновений в Чкаловском районе, ЖБИ и на Визе. Будьте аккуратны, не торопитесь и уважайте друг друга.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Мемский опрос.
2: Так, так, так.
1: Статистика мемов у меня для вас. Значит, выбрали топ мемов начала 2026 года. Ну, давайте вместе попробуем, да, с вами как-то...
2: Мемологи нам нужны,
1: да,
2: теперь.
1: Да, мы с тобой мимо-специалисты. Итак, значит, в топ 5 вошли. Вот, например, Данил Колбасенко. Ты знаешь, о чем этот
2: Конечно.
1: Мем? Это где он поет, танцует? Это он?
2: Ну, там... Все там разные есть.
1: Ладно.
2: Какой-то конкретный, что ли?
1: Ну, он набрал вот 154,5 в рейтинге мемосов.
2: Тебе не присылали, нет?
1: Мне пока не присылали, да.
2: Жди.
1: Хорошо, на четвертом месте 6ix7ine,
2: ну,
1: про который, да, мы тоже сегодня говорили. На третьем месте, вот в топ-15 мемов нашего медиа-социального такого пространства, мой 2016. 16-й, то есть люди очень активно с начала года предаются воспоминаниям, где они были в 2016-м, что они смотрели, слушали, да, как ходили куда-то, я не знаю, в институт, в школу, на пары, ну или чем они там в 16-м году занимались. На втором месте среди популярных мемов Ватепфа Пепешнейн.
2: Ну это
1: тоже знаем
2: этого
1: человека.
2: Тут даже мы в этом погрязли пару раз.
1: Ну и надо сказать, что на первом месте с начала года, ну с таким, со значительным преимуществом, держится мем, это кто он, я не помню, он какой-то директор, директор ну, нашего АвтоВАЗа. Можно, а зачем?
2: Угу.
1: Как вам такое?
2: Ну хорошо, Денис? Хорошо.
1: Одобряете выбор пользователей социальных сетей?
2: Да. Про 6ix7ine-то я просто хочу сказать, что многие не понимают, в какой момент выкрикивать.
1: Ну, подожди, надо все-таки определиться. Это приличное что-то?
2: Ну, вообще, да.
1: Не запрещенное ничего?
2: Вообще, четкой расшифровки 6ix7ine ни у кого на самом деле нет. Потому что, например, если ты услышишь во время баскетбольного матча на NBA, там целые трибуны кричат 6ix7ine.
1: Да.
2: Это...
1: Но это номер игрока может быть.
2: Нет, это рост популярных игроков, у которых рост там... У них же в фунтах 6 фунтов там и 7 чего-то там, поняла? Унций. И они кричат 6ix7ine, это типа призывая игрока проснуться. Типа давай 6ix7ine, 6ix7ine. Да. Это раз. Но чаще всего, например, если вы в школе или на улице услышите 6ix7ine от школьников, это означает так себе. Потому что изначально 6ix7ine пошло, там начали вот разбираться в истории, который раз вам это объясняю этимологию этого мема.
1: А вы все не запомните, да. Дэн, не ругай нас.
2: Там 6ix7ine. Там, короче, смотрите, вышла песня, в которой припеве просто девушка-то поет несколько раз подряд 6ix7ine. И люди такие, да это такой себе же припев-то, ну что там такого? И все, и люди вот, поэтому если вы слышите 6ix7ine, это значит, что вы так себе. Или так, и не так. То есть 6ix7ine.
1: Ну
2: да. Так, 6ix7ine.
1: Не то, не сё. 6ix7ine,
2: ну как тебе?
1: 50-50. 6ix7ine.
2: 50-50 это вот мы выдаем. Это мы выдаем наш возраст. Булановой привет передаем.
0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
3: Hi, this is a new song, Chris Yang, Crazy Love.

0: утро большого города.
1: Ну что, вы все распереживались и погрустили по поводу спича Майкла Тайсона?
2: Нет.
1: Майка, точнее, Тайсона.
2: Нет.
1: Он же многодетный отец.
2: Майк оказывается. Тайсон?
1: Майк Тайсон,
2: мы
1: да.
2: Не знали.
1: Наплодил. И он здесь в интервью, такое, знаешь, прям отцовское интервью у него получилось. Никто даже не ожидал, потому что он такой по-боксерски формулирует мысли обычно. Да, нет, не знаю. Вот это. А тут прямо ему задали вопрос, почему его многочисленные дети не занимаются боксом, спортом, и он там выдал тираду, что они с женой сделали все, чтобы дети в спорт не пошли профессионально.
2: Это их план?
1: Это при том, что там, как все возмутились, и таблоиды, да, это, то есть, говорит, человек, который благодаря спорту же, да, получается, стал вот популярен, и, в принципе, и жена у него там чем-то там занималась.
2: Заработал то ли... имя на ринге. Да,
1: да, и он говорит, что я такого детям не пожелаю. Спорт высших достижений, особенно сегодняшний, он говорит, тогда-то еще, тогда он говорит, без всех этих препаратов, без гонок, без, когда тебе, короче, он такую штуку сказал, что сейчас выращивают боксеров, например, это может быть ваш, говорит, чей-то сын, вас будут, из него будут выращивать боксера, который будет создан для того, чтобы проигрывать.
2: А-а-а.
1: То есть его будут специально воспитывать,
2: чтобы он... То есть он как бы с заботой, да, будущем поколении.
1: И он говорит, я столько проблем имею со здоровьем, да, и какие страшные вещи я делал, и уши откусывал, там, и кидался там на людей. Да, и он говорит, я своим детям этого не пожелаю, и вообще,
2: в принципе... Ну, подожди, ну, они хотя бы у него физкультуру какую-то делают?
1: Не, он...
2: Зарядку по утрам встают?
1: Я думаю, что они что-то такое делают. Нет, он не, в принципе, против спорта, просто все... Кто-то восхитился, кто-то переживал, какие-то спортсмены там тоже писали, я там видел, и наши футболисты кто-то там черкал, что тоже не хотел бы, чтобы ребенок продолжил путь. То есть путь спортивных, профессиональных достижений, он, конечно, очень-очень тернистый, сложен, и мы забываем, что, например, если мы там хотим, чтобы ребенок там занимался, был хоккеистом, попал в автомобилист, потом поехал куда-то в НХЛ, это всего 3% от всей плеяды ребят, которые там, значит, играют и борются. И он вот это вот выдал, и все просто обалдели, офигели. Вот можете посмотреть, не знаю, переживать или что-нибудь ему другое написать. Но я был удивлен, честно, потому что я думал, что он будет из тех людей, которые, наоборот, говорят, бокс, заниматься, погнали, потому что мы знаем примеры таких людей, династий целых, где вообще...
2: На коньках вон катаются и Плющенко, и его, кто там, Сан Саныч, Гном-Гномыч.
1: Да, Гном-Гномыч, ты слышишь, что говорит?
2: И Мелкого тоже уже туда же, понимаешь?
1: Гном-Гномыч такой, выпустите меня, я не хочу больше быть здесь, я хочу вообще другими вещами заниматься. Да, ну, в общем, споры большие, дискуссия гигантская, размером, наверное, всю нашу планету. И я вот был, конечно, тоже удивлен. Я удивлен, что у него детей много, во-первых, и от одного человека, скажем так. А во-вторых, что у него вот такое отношение. Ну, это, представляешь, он же проанализировал, да, весь свой путь. И бокс — это действительно такое опасное занятие.
2: Опираясь, получается, на свой жизненный опыт, сделал такие выводы. Ну, посмотрим. Лет через 10-15, может быть, какой-то Тайсон-младший, как выстрелит где-нибудь в акробатике, представляешь?
1: Причем выстрелит.
2: Или в художественной...
1: Выстрелит. Выстрелит в акробатике, натренировался.
2: Они там в этих Америках и такое тоже могут. Так, ну я хотела вам рассказать про путь Шаолиня за 200 тысяч рублей.
1: Ну, если успеешь, давай.
2: Значит, в монахи Шаолиня, слышали такие? Ну, мультики смотрели, кино наверняка тоже.
1: Конечно.
2: И это сейчас тренд. Вот поддерживает твою спортивную тему. Значит, люди, помните, мы лет 20 назад все вдруг резко побежали. Сейчас, значит, все на какие-то... ретриты последние пару лет, значит, стали
1: йоги.
2: Ездить. Йоги, да, все такое и вокруг этого. Но сейчас, имейте в виду, самый главный тренд по психологическому восстановлению это пройти путь монаха Шаолиня. Примерно это, значит, 150-200 тысяч рублей будет стоить. Ты приезжаешь в школу кунг-фу, где тебя будут бить палками, не давать тебе есть, спать и другими способами воспитывать в тебе вот, ну, некоторую волю, да? Железную, но за деньги.
1: А, бить палками за деньги, прекрасно.
2: Сейчас это тренд, и ездят почему-то на этим процессом именно женщины из Москвы буквально собирают туры глобальные. Девчонки, значит, в компании собираются. И вот, пожалуйста, подъем в 5 утра, гимнастика цигун, завтрак. Ну а дальше только сплошные тренировки.
1: Так это же обычный мой рабочий день.
2: Суммарно ученики тренируются по 6 часов в день, имейте в виду. Но физически, морально, конечно, перестраиваются, устают сильно-сильно. Но за ваши деньги, как говорится, любой каприз даже у шаолиньских монахов.
3: Город FM.

0: Утро большого города.
1: Ну вот мы и приблизились, ребята, к тому моменту, когда я очень хочу есть. Пустите меня поесть, пожалуйста. Вот, ну вообще мы всем вам очень сильно благодарны. Спасибо вам за участие в наших играх, за то, что вы забираете вовремя подарки. Это я сейчас ай-яй-яй кому-то, у кого-то уже... У нас опять забилась наша ячейка, ребята. Ну вы чего ждете там, пока мы начнем благотворительностью заниматься? Ну-ка быстро весь собрались, приехали на этой неделе, чтобы до 9 мая ничего там не осталось. То сам пойду схожу на все.
2: Он, конечно, когда голодный, такой серьезный. Ой. Ребят, давайте узнаем, что нас с вами ждет в эфире радио Город ФМ в течение дня, сегодня, да, 6 мая.
1: Да.
2: В 13.00 не пропустите «Своя территория». Главный специалист отдела по плановой экономической и организационной работе. Также волонтер придет к нам в студию. Поговорим о ходе голосования за парки. Ну и о работе волонтеров, собственно, в том числе. В 17.00 на стороне закона у нас будет Егор Алексеев. Это помощник прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Сегодня обсудим защиту прав детей. Вопросы важные, нужные, сложные. Присоединяйтесь к разговору. Напомню, что в эфире у нас весь день работает наш студийный мессенджер. Плюс 7 99 15 15 107 6. Всегда можно заглянуть в нашу группу ВКонтакте.
1: Обязательно подписывайтесь.
2: Радио Город ФМ. Заглядывайте. Мы там всех классных наших гостей обязательно, значит, выкладываем. Мы там с вами тоже можем всякое обсуждать. Там и трансляцию можно смотреть.
1: И кто отзывы в чем, кто оставлять
2: с кем. Можно. О, это мы вообще такое сильно любим.
1: Благодать. Да, не забывайте что, еще, что у нас в Екатеринбурге нас перенесли куда-то в зону отпуска, потому что будет 3 дня очень хорошо и очень тепло. Мы сегодня с Юлькой...
2: Плюс 26 сегодня обещают.
1: Вы слышите эти цифры вообще, ребята? Плюс
2: 26. 6 мая, плюс 26. Когда такое было, я вспомнить не могу.
1: Главное, чтобы нам потом это не аукнулось, ведь в июне, знаете, когда...
2: Это мы сейчас за счет летних каких-то дней, да?
1: И воспользуйтесь этим днем, если даже у вас прям сильная загрузка по работе, ну, выйдите вечером, прогуляйтесь. Я вообще вас хочу пригласить в городские мастерские, в парке Маяковского. Там вообще прекрасная, потрясающая атмосфера. Все гуляют, наслаждаются, орут на этих аттракционах. Вы под этот ор можете подойти, позаниматься, например, какой-нибудь гончарной ювелиркой. Вы вообще слышите, как это звучит? Да, и получить удовольствие от прогулки по нашему парку. Поэтому пользуйтесь, пока такая классная погода, а то потом опять будете ныть в своих машинах,
2: имейте
1: что
2: в виду,
1: холодно.
2: Да, что с 9 мая похолодание, дожди и вот эта вся история. Но сегодня еще классно. Весело, светло, солнечно. Дэн Савин, Юля Курочкина. Давайте целуем вас, обнимаем.
1: Пока!

0: Екатеринбурге 9:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число регионов победителей второго конкурса 2026 года президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получили 12 проектов на общую сумму почти 40 миллионов рублей. Итоги конкурса подвели по результатам независимой экспертизы. Средства направят на реализацию инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Как заявил министр культуры Свердловской области Илья Марков, регион традиционно показывает высокий уровень участия в конкурсах президентского фонда культурных инициатив. Поддержка 12 проектов – это результат системной работы учреждений культуры, некоммерческих организаций и креативных команд. Эти инициативы направлены на развитие культурного потенциала региона, поддержку талантливой молодежи и продвижение уникальной уральской идентичности. Проекты охватывают темы культурного кода, исторического наследия и раскрытия самобытности территории, отвечая задачам национального проекта «Семья». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор уже сделали порядка 98 тысяч человек. Из них более 8 тысяч жителей отдали голос за Преображенский парк, который официально получил данное в народе название. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее зеленая территория носила имя неофициально. Сейчас для благоустройства предложен второй этап второй очереди парка. Если объект наберет наибольшее количество голосов, здесь обустроят пешеходные зоны, яблоневый сад, пирс, фонтан и сцену на воде. Отмечу, чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 194 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуг. Строители закроют движение транспорта по улицам Боевых Дружин и Октябрьской революции в три этапа. Первый этап по улице Октябрьской революции с 12 мая по 15 октября. Второй этап по улице Боевых Дружин от Октябрьской революции до Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Третий этап на пересечении улиц Боевых Дружин и Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Это связано с реконструкцией магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода по улицам Боевых Дружин и Октябрьской революции. И на месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и в этом выпуске об игроках, именинниках и невезучих. О Франции, стало быть. Поехали! Баскетболисты екатеринбургского «Уралмаша» завершили сезон в единой лиге. Четвертьфинальную серию «Зениту» из Санкт-Петербурга проиграли 1-3. Плохо. «Уралмаш» третий сезон подряд за все время выступления в элитном дивизионе выходит в плей-офф. Стабильно. «Уралмаш» — единственный из всех команд, кто три сезона подряд вылетает от большой четверки, но одерживает хотя бы одну победу. Даже у пермской «Пармы», опередившей нас в кубковой стадии, все еще ноль побед. Приятно. Но из разряда, когда у остальных еще хуже, мы находим позитив. Плохо, что «Уралмаш» уже три года не побеждает в плей-офф дома. Далее болеем за «Зенит», ведь за него выступает коренной екатеринбуржец Георгий Жбанов. В полуфинале соперничает с казанским «Униксом», откуда Жбанов и перешел в «Зенит» после победы в единой лиге. Футболисты екатеринбургского «Урала» гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выхода в премьер-лигу. Это стало понятно за два тура до окончания чемпионата первой лиги. Ниже четвертого места подопечные Василия Березуцкого уже не опустятся. Есть, конечно, еще шансы на прямой выход, но для этого нужно а. выиграть два оставшихся матча 11 мая дома у «КамАЗа», 16 в гостях у «Черноморца», б. чтобы идущие на первом и втором месте воронежские «Факел» и «Столичная родина» вообще не набрали очков.

0: 2 футбольных матча и минимум один хоккейный. Вечером 6 мая в 18:30 на арене УГМК 6-й матч полуфинальной серии молодежной лиги между нашим авто и московским «Спартаком». Билеты уже в продаже, все подробности на сайте хоккейного клуба «Автомобилист». При счете 1-3 в серии до 4 побед. Во втором овертайме в Москве в поединке номер 5 наша молодежка, уступая, сравняла и вырвала победу 2-1. В общем противостоянии пока отстает 2-3. Обе же победные шайбы «Спартаку» в Москве забросил коренной екатеринбуржец Максим Тарасов. Причем у него в день матча был день рождения – 20 лет. И лично я почему-то вспомнил другого именинника, который сам себе преподнес спортивный и победный подарок.
1: Интересный факт.
0: Вы считаете, что вам в жизни не везет, все плохо, задумываетесь, не сглазил ли кто? Не надо вспоминать анекдот про оленевода Крайнего Севера. Просто посмотрите на французского гонщика Жана Ализи. Нет, начиналась его карьера прекрасно. У отца в Авиньоне своя автомастерская, все детство рядом с машинами. В 20 лет выиграл всю французскую Формулу-3 и Формулу-2. Руководство команды втайне от спортсмена договорилось с боссами команды Тирелли. А вы попробуйте его разочек на домашнем гран-при. Жану сказали в последний момент, как бы между делом: «А, ты сегодня в Формуле-1 дебютируешь». Пробы-то оказались успешными. 4-е место при 16-м в квалификации. И контракт на одну гонку стал постоянным. Уже через год Жан Ализи обгонял Алена просто и чуть не повторил то же самое с Айртоном Сенной. Кстати, козырь в пользу бразильца в его вечной войне с Простом. Ну а у Ализи начиналась своя война.

Он именно так и гонял. От души, на полной скорости. Риск и страсть сразу сделали француза с сицилийскими корнями любимцем болельщиков. А тут еще Скудери и Феррари предложила контракт, когда после нескольких сходов на Тирелли Жан на эмоциях заявил, что прощается с F1. Ему, правда, тут же еще и Уильямс сделал предложение, а Лизье отказался. С одной стороны, просто остался жив, ведь, по сути, на машине, на которой мог ехать и он, 1 мая 1994 года на Гран-при Сан-Марино разбился Сенна. С другой, Уильямс выиграл два подряд сезона в зачете пилотов и Кубке конструкторов, а Феррари безнадежно отставал. По сути, все очки красной армаде приносил только Ализи, но этого было мало.

0: И вот 11 июня 1995 года. Канада, Монреаль. Жану Алези 31 год. И о чем же мечтает гонщик в день рождения? Ну, конечно, выиграть. И ведь свершилось. С 91-й попытки спустя 5 лет ожидания. Сначала обогнал британца Дэймона Хилла, а затем самого Михаэля Шумахера. У немца, правда, случилась заминка. Электрическая проблема. Коробка передач застряла на третьей. Пришлось совершить аж 70-секундный пит-стоп для перезагрузки бортового компьютера. Алези и сам не понял, что вышел в лидеры. Ни его команда, ни судьи даже не успели поменять табличку. То есть он шел первым, а видел себя вторым и догадался только по реакции публики. Пересек финишную линию на полминуты раньше Шумахера, и тут впервые в истории гонок на трек выбежали зрители. Соревнования остановили. Результаты посчитали по 68, а не 69 кругам. Тоже редкий случай, который, впрочем, на общий результат уже никак не влиял.
1: Шеф, не подбросишь меня?
2: Куда?
1: Вверх, к

А тут еще у Ализи заглох мотор, к вопросу о невезении. Даже круг почета толком не мог совершить. Пришлось снять руль и просто так катить машину, едва ли не толкать. Как раз подоспел отремонтировавшийся Шумахер, лучше поздно, чем никогда, и предложил Жану подбросить до боксов. Радостный Ализи в красном комбинезоне на болиде Шумахера. Эти кадры сейчас являются одними из самых трогательных в истории Формулы-1. Впрочем, история готовила спортсменам и другой сюжет. Как раз после этой гонки Шумахер согласовал все детали перехода Феррари на следующий год, что означало, Ализи Скудерии оказался не нужен. И хотя следующий сезон в новой команде для Жана получился самым лучшим в плане набранных очков 47, а Шумахер, он победит в 95-м, свою суперсерию побед со Скудерией начнет только в 2000-м, ореол невезучего остался за Ализи навсегда. Как только он уходил из команды, у нее все было хорошо. Куда бы он ни приходил, начиналась полоса неудач. Умел выбирать правильный путь к победе, но всегда выбирал не самый подходящий момент. Даже свою самую последнюю гонку в 2001-м в Японии завершил сходом. После «Формулы-1» с переменным успехом гонялся в Лимане, в Индикаре. В историю же навсегда вошел, как выигравший единственную гонку в день рождения. Единственный, ради кого на трассу высыпали болельщики, и единственный, кто уговорил Шумахера побыть его таксистом. Значит, все-таки это было не зря. До встречи!

0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Школьники из Свердловской области взяли более 60 призовых мест на Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По результатам олимпиады 9 свердловских школьников стали победителями. Еще 54 ребенка заняли призовые места. Самые высокие результаты показала ученица 11 класса из Екатеринбургской школы номер 181. Она стала победителем олимпиады по литературе и призером по русскому языку. Наша олимпиадная сборная стала самой многочисленной за последние 5 лет. В 24 дисциплинах боролись 152 ученика. Самой популярной у ребят стала информатика. В ней выступили 38 уральцев. В топе также русский язык и физика, написал Паслер в своих соцсетях. Отмечается, что результаты олимпиады будут учтены при поступлении школьников в вузы. Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в университеты без экзаменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименования объектам в Кировском районе. Теперь пешеходная часть улицы Мира от Блюхера до Академической носит имя Аллея Волонтеров. Ранее такое решение приняла комиссия по топонимике, увековечив в городской среде вклад волонтеров в развитие города, в том числе помощь в проведении крупных международных мероприятий и сборе голосов для благоустройства парков по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В свою очередь, за зеленой зоной на пересечении улиц Карла Либнихта и Первомайской напротив здания Свердловской филармонии закреплено название «Сквер генерала Устинова», которое посвящено советскому военному контрразведчику, участнику Великой Отечественной войны, родившемуся на Урале. Сквер генерала Устинова – особо охраняемая природная территория местного значения и памятник ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев, 11 видов, кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений. В Екатеринбурге стартовал опрос по определению территории для высадки деревьев в Октябрьском районе Уральской столицы. Он продлится до 26 мая. Жители просят выбрать из следующих вариантов. В зеленых зонах вдоль улицы Восточная от дома номер 72 до дома номер 86, на территории общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей, вблизи культурного центра Кольцовский, вдоль переулка Утреннего, либо другое. Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами. New truck, big

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+.
3: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
5: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development. Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikdom.rf». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в тройку лидеров по активности голосования за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За две недели проголосовали 354,5 тысячи жителей региона. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Согласно его статистике, наравне со Свердловской областью наибольшую активность проявляют жители Санкт-Петербурга, более 423,5 тысяч голосов, и жители Республики Башкортостан. Татарстан свыше 370 тысяч голосов. В целом по стране проголосовали более 6,5 миллионов человек. Хуснуллин призвал другие регионы не отставать от лидеров и напомнил, что голосование продлится до 12 июня. Принять участие в голосовании могут жители региона старше 14 лет. Каждый пользователь может выбрать одну территорию через портал или приложение госуслуги. Альтернативный способ – обратиться к волонтерам, которых можно узнать по бейджам с логотипом проекта. У добровольцев имеются планшеты с приложением «Волонтеров ЭКГС», где представлена визуализация проектов и подробная информация о каждом объекте. С начала весеннего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 3100 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 13 человек. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7%. Процентах проб лаймборрелиоза, в 35,8% проб. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 58 300 вакцинаций и 157 000 ревакцинаций. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов присоединился к международной акции «Сад памяти», цель которой – почтить павших в Великой Отечественной войне. Важно сохранять память и передавать ее следующим поколениям. Акция началась в 2020 году и в этом проходит уже в седьмой раз. И та цель в 27 миллионов деревьев, которые будут напоминать о погибших, именно такое количество потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Чтобы каждый саженец был живым памятником каждому, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость, заявил глава Екатеринбурга. Он добавил, что акция способствует озеленению города, делая его более экологичным и комфортным для жизни. В рамках акции было высажено 25 деревьев. Каждое дерево отмечается на цифровой карте проекта и хранит истории героев в специальном цифровом архиве. В рамках «Сада памяти» в этом году уже высажено 15 миллионов деревьев в 32 странах мира, а за 6 лет проведения акции свыше 160 миллионов деревьев. Добавлю, акция инициирована президентом Владимиром Путиным в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.

0: Привет, я та самая Ксения Фирстова, которая из сибирячки превратилась в уралочку. Слушай мой трек «Электростанция» на Город FM.
1: За закрытой дверью своей квартиры прячешь свет и талант особой силы, все потому, что когда ты завидуешь

0: Хвати кеды, нам пора ехать.
1: Трястись, смотреть по сторонам, мило улыбаться. Меняем маски часто так, не хватит пальцев. Знают, как правильно, профит — это тошноты. Забей на скромность, всем давно плевать, но ты...

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
10: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
11: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уже 816 тысяч жителей Уральского федерального округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Как сообщили в пресс-службе, полпредства активнее всего голосуют в Свердловской области – 367 тысяч человек. К уральцам обратился полпред президента Артем Жога. Благодарю всех, кто не стал тянуть с решением и в числе первых проголосовал за территорию для благоустройства. Ваше активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, поддержать проект и выразить свою позицию по объектам, которые должны преобразиться в следующем году. Напомню, шестое всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня. Жители УРФО в возрасте от 14 лет и старше могут проголосовать за один из понравившихся объектов родного города, который будет благоустраиваться в следующем году. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. Екатеринбургский Гортранс продлит работу общественного транспорта в День Победы. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут ходить до часу ночи 10 мая. Как всегда, поздно вечером 9 мая будет организовано накопление транспорта в центре города, чтобы развести пассажиров по домам после праздничного салюта. Автобусы будут стоять на следующих местах. На 8 марта от Малышева до Куйбышева, на Радищева от Сака Иванцетти до 8 марта, на Ельцина у Театра Драмы, на проспекте Ленина у Оперного театра, а также от Вайнера до Московской. На троллейбусах можно будет уехать с остановок на улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, на Малышева от 8 марта до переулка Банковский, на улице Белинского в районе перекрестка Белинского и Малышева. Трамваи будут стоять на проспекте Ленина от Московской до Вайнера и в районе перекрестков Ленина, Луначарского и Ленина Московской. Напомню, в Екатеринбурге оставят традиционную программу празднования Дня Победы. В городе возложат цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, проведут парад Победы на площади 1905 года, но без участия военной техники и шествия Бессмертного полка. В историческом сквере пройдет праздничный концерт, затем прогремит фейерверк. Специалисты ЕТК закроют движение транспорта по улице Октябрьской революции в районе здания номер 56 с 12 мая по 19 июня. Это связано со строительством тепловых сетей на улице Октябрьской революции. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Улица тупиковая, объезд не предусмотрен, маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Руководство ЕТК просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершении работ обязуется восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: свидание с мечтой.
1: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
2: На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число регионов победителей второго конкурса 2026 года президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получили 12 проектов на общую сумму почти 40 миллионов рублей. Итоги конкурса подвели по результатам независимой экспертизы. Средства направят на реализацию инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Как заявил министр культуры Свердловской области Илья Марков, регион традиционно показывает высокий уровень участия в конкурсах президентского фонда культурных инициатив. Поддержка 12 проектов – это результат системной работы учреждений культуры, некоммерческих организаций и креативных команд. Эти инициативы направлены на развитие культурного потенциала региона, поддержку талантливой молодежи и продвижение уникальной уральской идентичности. Проекты охватывают темы культурного кода, исторического наследия и раскрытия самобытности территории, отвечая задачам национального проекта «Семья». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор уже сделали порядка 98 тысяч человек. Из них более 8 тысяч жителей отдали голос за Преображенский парк, который официально получил данное в народе название. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее зеленая территория носила имя неофициально. Сейчас для благоустройства предложен второй этап второй очереди парка. Если объект наберет наибольшее количество голосов, здесь обустроят пешеходные зоны, яблоневый сад, пирс, фонтан и сцену на воде. Отмечу, чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 194 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуг. Строители закроют движение транспорта по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции в три этапа. Первый этап по улице Октябрьской революции с 12 мая по 15 октября. Второй этап по улице Боевых дружин от Октябрьской революции до Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Третий этап на пересечении улиц Боевых дружин и Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Это связано с реконструкцией магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, родной Екатеринбург! С вами Яки Манки. Если вы скучаете по морю, тогда слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Возможно, вы узнали голос Вадима Самойлова. Ну, а немного похожий на VIA стиль не должен смущать. Это и играет VIA RTF UPI, основан в 1984 году. Двумя годами ранее Вадим, тогда еще Вадик, и уж тем более не Рудольфович, стал студентом радиофака из-за увлечения радиоэлектроникой. Любимой книгой была занимательная физика, кстати, она же, но в версии 19 века. В 1872 году попала в руки Александру Попову во время проживания в Екатеринбурге после ухода из духовного училища в Долматово. Это и стало решающим событием в становлении Александра Степановича как изобретателя радио. Самойлов тоже рассчитывает внести свой вклад и вот так видит современный Екатеринбург.
1: Бесспорно, были различия, и они вот прямо как лицо города. Москва. Сразу же коммерческий такой подход, то есть сразу все должно работать, продакшн, даже шоу, да. А Питер, это всегда немножко так инди, культурно так, элитно, что-то такое, не всем понятно. Екатеринбург славится тем, что здесь много было философии, очень много такого вот языка, поиск такой внутреннего смысла. И в том числе и достаточно высокотехнологичная как бы основа, то есть музыканты пробовали сами звук, что-то там сделать. Ну, кстати, я считаю, что первое... По сути дела, инди-группа или это Nautilus, потому что их альбом «Разлука», вот, сделанный вот на этих электронных барабанах, по сути дела, это вот то, что сейчас независимая музыка делает.
0: Это интервью записано в 2023 году на фестивале «Кардиограмма» на Екатеринбург-арене. За 40 лет до этого Самойлов сам экспериментировал со звукозаписью при помощи топанья и ножек стола. Так пытался имитировать звук барабанов. Сам паял необходимые приборы, начатое в школе продолжил в институте. В итоге уже весной 85-го группа RTF выступила на первом студенческом фестивале. Все колонки и прочая аппаратура собственного изготовления. Публике понравилось, жюри же за шум той самой аппаратуры поставило группе всего 2 балла из 10. После этого записали очень короткий альбом «Если». Всего 4 трека. 2 инструментальных, 1 на стихи Рудьярда Киплинга и, наконец, «Стой, сумей остановиться». Полностью авторское произведение с музыкой и словами Вадима Самойлова.

Еще две песни, уже звучавшие в самом начале «Пройти весь путь и так жить», позже войдут в другие альбомы. Этот распространялся только среди друзей на магнитофонных лентах. На официальных носителях не выходил, как и следующий «Голос». Обе записи проходили на радиофаке в 237-й аудитории. Первая весной 85-го, вторая год спустя, в 86-м. К этому моменту на клавишных уже играл земляк Вадима Самойлова Александр Козлов, о котором мы подробно рассказывали в 17-м и 18-м выпусках проекта. Все они доступны на странице «Город FM» ВКонтакте и на Рутюбе, в том числе видеоверсия с уникальными архивными материалами, за которые мы благодарим историографа и архивариуса Уральского рока Дмитрия Карасюка. Via RTF одно из первых подала заявление на вступление в рок-клуб. И именно там, на сцене ДК имени Свердлова, дебютировала 14 декабря 1986 года на одной из творческих лабораторий. В том числе исполнила вот эту песню на стихи армянского поэта Амоса Гияна в переводе Арсения Тарковского. Вокалистов было двое. Вадиму Самойлову помогал Александр Иванов. А после концерта, где, кстати, опять не обошлось без лажи со звуком, не стало барабанщика. Игра Альберта Потапкина так понравилась группе «Наутилус Помпилиус», что они тут же пригласили музыканта к себе. Он согласился, но Via RTF не покинул и два года выступал в двух коллективах одновременно.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Подготовка к летнему туристическому сезону стала темой заседания оперштаба в сфере туризма Свердловской области. Представители региональных министерств обсудили реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также вопросы обеспечения комфортного и безопасного пребывания туристов на Среднем Урале. Летом этого года в Свердловской области запланированы мотофестиваль «Движение Урал», музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» и фестиваль классической музыки «Безумные дни», горный марафон «Канжак» и другие события. Кроме того, в регионе идет подготовка к главному международному событию года – Международному фестивалю молодежи, который по поручению президента Владимира Путина пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Популярность среди уральцев набирают автопутешествия. В Свердловской области утверждено 7 автомобильных туристических маршрутов. Дорожная инфраструктура области к летнему туристическому сезону полностью готова. В качестве альтернативы автомобильным поездкам используется маршрутная сеть пригородного железнодорожного сообщения. Она включает 268 поездов, в том числе 18 летних дополнительных маршрутов, учитывающих сезонное увеличение пассажиропотока. Также к летнему сезону в Свердловской области разработано и обустроено более 15 пеших экологических маршрутов. Их общая протяженность составляет около 120 километров. Сотрудники госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходило в Екатеринбурге с 1 по 4 мая. За время рейдов автоинспекторы выявили более 50 нарушений. Значительная часть из них связана с управлением транспортом в состоянии опьянения. Так, сотрудники автоинспекции привлекли к административной ответственности за пьяную езду 21 водителя. Также правоохранители зафиксировали один случай передачи управления транспортом человеку в состоянии алкогольного опьянения. Против трех шоферов возбуждены уголовные дела о повторном управлении машины в пьяном виде. Четырех нарушителей привлекли к ответственности за отказ от прохождения метасвидетельствования. 28 водителей сели за руль без водительского удостоверения. Еще один, будучи лишенным права управления автомобилем. В госавтоинспекции напомнили, что за пьяное вождение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Строители перекроют улицу Куйбышева на участке от 8 марта до Горького с 15 мая по 15 августа. Здесь начнут строить подземный пешеходный тоннель. Специалисты разберут дорожное покрытие и элементы благоустройства, подготовят котлованы. Затем начнется возведение бетонных конструкций тоннеля. По окончании работ строители восстановят нарушенное благоустройство по улице Куйбышева. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа. Планируется, что строительство пешеходного тоннеля завершат к ноябрю. Автомобилисты смогут объехать участок по прилегающим улицам. 8 марта декабристов Большакова, Малышева, Горького, Белинского, Розы Люксембург. Движение пешеходов на закрытом участке в связи со строительными работами с целью безопасности тоже будет закрыто. Обойти участок можно будет по улицам Народной Воли в районе Ледовой Арены, Радищева, Горького и Карла Маркса. Трамваи продолжат ходить на участке до конца учебного года, а с 1 июня по 15 августа их движение по Куйбышеву будет прекращено.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Множество культурных, памятных, просветительских и спортивных мероприятий подготовлено во всех муниципалитетах Свердловской области в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В числе ключевых событий – военный парад в Екатеринбурге и торжественный ритуал «Память» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. В Екатеринбурге праздничная программа охватит сразу несколько площадок. После парада по проспекту Ленина пройдет колонна бессмертного полка. В полдень в историческом сквере состоится акция «Вальс Победы». Затем начнется концертная программа. С 14 до 19 часов на площади 1905 года будет работать кинотеатр «Под открытым небом» с показом классических фильмов о войне. Торжественные мероприятия уже стартовали в Свердловской области. В регионе проходят церемонии возложения цветов к ключевым памятникам. Молодежные патриотические организации устанавливают вахты памяти, проводят встречи с ветеранами в рамках проекта «Живите». Организованы парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны, проходит всероссийская акция «Георгиевская лента». В Свердловской области стартовал проект «Наставничество развития малых городов». Студенческие команды при поддержке властей муниципалитетов и крупнейших промышленных предприятий региона займутся разработкой практических решений по развитию городской среды и поиском новых точек роста для малых городов. В проекте участвуют 16 студентов УРФУ, Уральского государственного университета путей сообщения и Уральского государственного архитектурно-художественного университета. В течение 5 месяцев студенческие команды будут выезжать в города и с участием экспертов разработают проекты их развития. Итоги работы команд участников будут представлены на международном строительном форуме и выставке 100+ Технобилд, где их оценит экспертный совет с участием представителей органов власти, девелоперских компаний и профессионального сообщества. Благоустройство общественных пространств на Среднем Урале проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Свердловчане ставят рекорды по числу покупок на маркетплейсах товаров для отдыха на природе. Так, в начале мая продажи мангалов и грилей выросли почти на 50% относительно того же периода прошлого года, говорится в исследовании одного из сотовых операторов, основанном на обезличенных данных абонентов. Подскочили и продажи товаров для дачи и огорода. Если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае уже на 101%. Чаще всего свердловчане покупают растения, семена и удобрения. Также этой весной спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз. На товары для бани и сауны в 4 раза, на дачную мебель в 3 раза. Аналитики отмечают, что в этом сезоне жители региона предпочитают проводить свободное время на дачах. Они стали реже интересоваться арендой беседок, а объем трафика на форумы садоводов в апреле вырос на 27% год к году.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, это Сая
2: и Стоункат.
1: Давай попробуем вместе на 107.6 FM.

жизнь. Сольемся там близнецами сиамскими. Нам весь этот мир уже давно абсолютно понятен. Я звездную пыль кидаю на стол, а ты кидай платье. Пускай глупые люди кричат глупые песни, нас скоро полюбит весь мир.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от энергоснабжающей компании «Т-Плюс».
2: Куда обращаться, если в вашей квартире нет тепла или горячей воды?
1: В свою УК, ТСЖ, РЭМП и так далее. Екатеринбургская теплосетевая компания отвечает за своевременное начало отопительного сезона и подачу тепла и горячей воды до стены дома. За отопление и наличие горячей воды в вашей квартире отвечает организация, которая обслуживает ваш дом, и в ведении которой находятся внутридомовые сети и энергоустановки внутри дома. Если ресурс отсутствует из-за ремонта на сетях ЕТК, управляющая компания или ТСЖ получает уведомление о времени начала и окончания работ и обязана проинформировать жильцов по телефону посредством объявлений или в общедомовых чатах.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России с 1 сентября заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться с соответствующим заявлением к оператору связи. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуги, передает Интерфакс. Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что в ряде случаев существенно повышает стоимость звонков. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет при смене оператора связи. Новшество предусмотрено в рамках реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года, призванное сделать услуги связи более гибкими и удобными для россиян. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в текущем году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Отобранные инициативы представит Свердловская область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в рамках нацпроектов Екатеринбурга В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Свой выбор уже сделали порядка 98 тысяч человек. Чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 194 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. Средняя зарплата мужчин в Свердловской области в прошлом году составила 99 300 рублей, женщин – 68 100 рублей. Разрыв в среднем 31,4%, и это максимальный разрыв за последние 13 лет. Об этом говорят данные исследования Финэкспертизы на основе статистики Росстата. В целом по УРФО разрыв еще выше – 36,3%. Мужчины получают около 113 200 рублей, женщины – 72 000 рублей. По России в абсолютных цифрах зарплат разница составила 37 800 рублей. Мужчины зарабатывали примерно в полтора раза больше. По сравнению с 2023 годом разрыв увеличился. Тогда он составлял 33% или 27 700 рублей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Своя территория.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, программа «Своя территория», у микрофона ведущий Борис Оболин, и мы продолжаем рассказывать вам, да что значит рассказывать, мы продолжаем вместе с вами голосовать за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». 21 апреля все стартовало, уже, как говорится, май не то, что на носу, уже май месяц, соответственно, нас уже почти 100 тысяч проголосовавших, не знаю, может быть, есть какие-то свежие данные. Есть и данные, соответственно, по объектам. Пока уверенно лидирует бульвар по улице Культуры на Уралмаше. Уже около 15 тысяч голосов. Правда, 15 тысяч ровно нет. Но не будем делать выводы поспешно. Мы помним, как в прошлом году Основинский парк уверенно лидировал. Всем казалось все. И что? Я вас в итоге спрашиваю, где Основинский парк? Ну, про Основинский мы, кстати, поговорим отдельно завтра. К нам придут кураторы Андрей Корюков, Михаил Клименко. Завтра в 14 часов в программе «Екатеринбург в галстуках». Слушайте, ну, кто слушает нас в повторе, имейте в виду. А сегодня в нашей студии Елена Валова, главный специалист отдела по плановой экономической организационной работе. Тоже нет? Тоже нет? Ничего. Так, представляйтесь. Как вас зовут? Кто
2: Валова вы родом? Елена Федоровна, начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства департамента благоустройства.
1: Вот так. Спасибо. Так, Татьяна Болтикова, заместитель директора город молодежи. Ну, это-то правильно.
3: Здравствуйте, да.
1: Все вот правильно. Это правильно, да. Посмотрите, какая молодая. Уже замдиректора, да. И Азалия Верховцева, волонтер.
4: Да, все правильно, да?
1: Так, к видеотрансляции подключаемся. На видеотрансляции у нас, сейчас доступна на странице Город ФМ ВКонтакте и на канале на Рутюбе. Нет, на Рутюб-канале у нас доступны записи, а в прямом эфире у нас ВКонтакте только сейчас. Заходите, подписывайтесь, если еще не подписаны. Ну и в прямом эфире у нас есть мессенджер Макс. Принимайте вопросы. Плюс 7-99-15-15-107-6. 227-107-6, телефон прямого эфира. Ну, давайте напомним, что такое голосование, что происходит сейчас на данный момент. Свежая-то есть какая-то информация?
2: С 21 апреля по 12 июня в городе проходит голосование. Это стандартная процедура с 2018 года в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Мы голосуем и выбираем общественную территорию, которая подлежит благоустройству в следующем году. То есть сейчас мы выбираем территорию, которая будет благоустроена в 2027 году. Что нам дает это голосование? Участие в голосовании максимального числа горожан позволяет привлечь на благоустройство зеленых зон федеральное, областное финансирование, благодаря которому, прошу прощения, возможно обновить инфраструктуру парков, высадить новые деревья и кустарники, разбить клумбы, построить детские спортивные площадки, заменить малые архитектурные формы, скамьи, урны, организовать площадки для выгула собак и различные другие функции парка выполнить.
1: Все?
2: В целом пока да. Сейчас идет у нас голосование вторую неделю. Мы уже набрали более 100 тысяч голосов.
1: Уже более.
2: Перевалили, да, это за сотку. Свежие данные на 12 часов.
1: Это самое важное.
2: 102 тысячи голосов. Уже мы прошли эту отметку 100 тысяч. Очень важно, чтобы максимальное количество все-таки не проходило мимо, принимало участие. Это важно. В этом году у нас на голосовании гораздо больше территорий. В прошлом году, когда мы собирали голоса, была обратная связь от жителей, и они бы хотели более вариативный, разнообразный выбор. Поэтому в этом году было увеличено количество территорий до 17. Это в каждом районе по 2 территории. В Октябрьском районе 3 территории. Для сравнения, в прошлом году было 8 территорий.
1: Ну, давайте волонтеры-то нам расскажут. Мимо вас никто не проходит. Ну, как мимо такой красоты пройти? Вон еще раз, заходите в видеотрансляцию, посмотрите, какие девчонки симпатичные. Я бы таких не прошел.
3: Спасибо, приятно, конечно.
1: Хотя я думаю, что более приятный повод сейчас есть, о котором мы поговорим. Да,
0: да, касаемо работы волонтеров, тоже очень хочется отметить, что колоссальный процент голосов, конечно же, тоже зависит от работы наших прекрасных, замечательных волонтеров, которых вы можете увидеть в общественных местах. Также созданы временные волонтерские штабы на базе всех образовательных учреждений города. Там также работают волонтеры, добровольцы ФКГС 2026, собирают голоса, помогают собирать голоса обучающимся, педагогам, сотрудникам. Волонтеры городского волонтерского штаба работают в парках, в общественных местах, на крупных мероприятиях спортивного характера, различные культурные центры также выходят. Очень большая, колоссальная работа уже проделана. Прошло 2 недели. Они были достаточно трудные, но очень интересные. Уже началась 3-я неделя нашего голосования. И по итогам вообще цифры собранной уже... Более 100 тысяч голосов собрано, и, что хочется важно отметить, более 40 тысяч голосов собрано волонтерами ФКГС 2026. Это огромная-огромная их заслуга. Благодарим от всей души. И что хочется сказать прежде всего, чтобы жители города Екатеринбурга не боялись отдавать свой голос волонтерам ФКГС 2026. А как их вообще можно обозначить, так скажем, как выглядит волонтер ФКГС 2026?
1: Вот так. Вот заходите в видеотрансляцию, значит, смотрите. Но мне кажется, чего-то не хватает. У вас же униформа какая-то должна быть.
0: Да, абсолютно верно. Сегодня мы, к сожалению, не подготовились. А
1: у вас выходной, наверное, сегодня. Или вы сейчас после эфира обратно на точки пойдете?
0: Да, после эфира у нас состоится мотивационная встреча с волонтерами, где будем награждать их за активную работу здесь, при огромной поддержке администрации Екатеринбурга.
1: Мотивационная встреча, на которой награждают. Мотивационный, по-моему, настраивать должны.
0: Ну, мы, конечно же, настраиваем, но все равно, чтобы поощрять работу активную волонтеров.
1: Одних наградят, а другие будут смотреть. Вот она мотивация.
0: Мы пытаемся поощрять все равно очень активных добровольцев и как раз-таки давать ту мотивацию, стремиться собрать как можно больше количества голосов, чтобы помочь благоустроить одну из территорий нашего города. Что касается вообще экипировки волонтера, как вообще можно его узнать, это бейдж «Волонтер Екатеринбурга». Там прописывается также имя, ID волонтера на Добро.ру, все официально. И также это синяя манишка, либо синяя жилетка. Ну, есть еще у нас голубая манишка, как бы экипировка разная. Но можно сказать, что вы увидите, что написано «Доброволец Екатеринбурга», «Делом Екатеринбург комфортнее», у него есть бейдж. И, конечно же, он подходит и говорит про голосование, формирование комфортной городской среды тут. Не перепутаешь ни с кем.
1: Вот пожалел сейчас, что еще не полностью владею искусственным интеллектом и генерацией. Нажал бы сейчас какую-то кнопку и раз, те самые голубые манишки на девушках бы натурализовались техническим образом. Но в любом случае униформа есть, волонтеры есть, вот они. Теперь самое главное, как, собственно, все происходит. Азалия, рассказывай. Вот сколько у тебя из этих 40 тысяч на счету и насколько тебе сложно? Бывает, что мимо тебя проходят, бывает, что бегать за кем-то приходится. А бывает, что наоборот, ты только отдохнешь, а к тебе тут же. Так, куда проголосовать? Куда проголосовать? А со мной вот еще 50 человек там сейчас подойдут.
4: Так, ну да, как Татьяна и сказала, в основном волонтеры выходят в общественные места и на массовые мероприятия. В основном волонтеры сами подходят к людям, представляются обязательно, они всегда в мерче, рассказывают про проект формирования комфортной городской среды. Все, что нужно для голосования, это номер телефона. Волонтер спрашивает номер телефона, записывает его у себя в телефоне в приложение «Госуслуги волонтер». Это приложение абсолютно безопасное. Людям приходит 4-значный код, который они говорят волонтеру.
1: А если телефон забыл? Придется за ним вернуться?
4: Да, обязательно нужен 4-значный код, чтобы верифицировать личность, чтобы подтвердить, что человек хочет принять участие в голосовании. Важно уточнить, что код именно 4-значный, не 6-значный, который приходит для входа в госуслуги. Есть 6-значный код, в сообщении прописывается. Никому его не сообщайте. Когда приходит 4-значный код, такого сообщения нет. Значит, его можно сообщить волонтеру. Волонтеру сообщается код, потом волонтер вводит фамилию, имя, отчество. И в этот момент у человека появляется возможность выбрать парк, за который он хочет проголосовать. сразу же на телефоне, в этом же самом приложении. Человек выбирает парк и отдает свой голос. Ну и в приложении высвечивается оповещение, что ваш голос учтен. Иногда люди к волонтерам подходят сами, потому что уже многие знают про этот проект. В прошлом году была проделана огромная работа в рамках ФКГС. Поэтому в основном жители города уже оповещены о том, что такой проект есть.
1: Я думаю, что сейчас уже как данность вообще нужно воспринимать вашу деятельность и даже удивляться, что что-то у нас конец апреля, а где волонтеры, что люди сами должны, во-первых, знать, какие объекты, во-вторых, как и кому их поддерживать. Но если вдруг кто-то все еще не в курсе, то мы радиослушателям напомним. Вот, кстати, да, только что на официальном портале Екатеринбурга появилась свежая информация. Более уже 101 тысячи человек выбрали парк для благоустройства, и Екатеринбургу нужно еще 189 тысяч голосов. На текущий момент в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня, еще раз напомню, идет голосование, как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала госуслуг. На официальном портале Екатеринбург.РФ приведен весь список объектов в разделе благоустройства. Ну, там даже можно просто на главную страницу зайти, и по соответствующей ссылке вы сразу же окажетесь на платформе голосования. Нужно-то всего лишь быть зарегистрированным на госуслугах. Ну и более подробная информация о каждом проекте у нас есть. Мы сейчас ненадолго прервемся. Я еще раз напомню, что если у вас есть вопросы нашим волонтерам, нашим представителям городской администрации, вы можете сообщения присылать в эфирный мессенджер Макс плюс 799-1515-107-6. Продолжим после полезной паузы.
3: Реклама на 107.6.
5: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Продолжаем программу «Своя территория» на радио «Город ФМ». В нашей студии сегодня Елена Валова, начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга, Татьяна Болтикова, замдиректора АНО «Город молодежи» и волонтер Азалия Верховцева. Итак, с помощью волонтеров, с помощью городской администрации и, самое главное, с помощью неравнодушия, желания жителей Екатеринбурга сделать город красивее, благоустроеннее и комфортнее, уже больше 101 тысячи голосов собрано за объекты благоустройства на 2027 год по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как голосовать? За какие объекты голосовать? Мы сейчас и здесь вам рассказываем на Город ФМ. Но в то же время и вам задаем вопрос. А вы уже проголосовали? А за какой объект? А почему за этот? А почему не проголосовали? А каким способом? А скольких людей, друзей и знакомых подключили? Пожалуйста, плюс 799-15-15-100-76, пишите в мессенджер Макс, либо звоните по телефону прямого эфира 227-107-6. Азалия, я хотел у тебя еще вот что уточнить. Как и почему ты оказалась в волонтерах? И это твой первый волонтерский сезон? Или в предыдущие годы ты тоже участвовала, помогала горожанам голосовать?
1: Вообще, я давно уже стала волонтером, но раньше я работала в другом городе, но уже тогда слышала о проекте формирования комфортной городской среды. Знала, что этот проект осуществляется по всей России, во всех городах. И потом уже, когда переехала в Екатеринбург, начала работать в городе молодежи, узнала про этот проект подробнее и уже включилась в него. Вообще подготовка к ФКГС началась в декабре прошлого года. Так что для меня это первый сезон, когда я занимаюсь ФКГС. Когда мы провели первый волонтерский форум, где мы обсудили достижения прошлого года и наметили планы на этот год. Потом проводились еще форумы про ФКГС. Например, перед самим стартом проводились форумы в каждом районе города, куда были приглашены представители школ, где уже подробно рассказывалось о том, как стать волонтером ФКГС и как создать волонтерский штаб на базе школы. Вот, как-то так.
0: За какой объект сейчас ты отвечаешь? Или ты в разный день в разных местах Екатеринбурга помогаешь горожанам?
1: Вообще мы отвечаем за все территории, и люди имеют возможность сами выбрать объект, за который они хотят проголосовать.
0: Ну вот у тебя есть любимый. Ты когда со списком ознакомилась, сказала той же Татьяне, а вот я туда хочу, а вот Татьяна говорит, нет, ты туда пойдешь. Вот как волонтеров распределяют?
2: У нас вообще по-разному есть определенные запросы как раз-таки выходов на предприятия различные. В общественной территории также пишут и с парков различных как раз-таки вот руководство. И у нас волонтеры выходят работать в выходные дни в Екатеринбургский зоопарк. Поэтому нам по запросу как раз-таки приходят территории, и у нас есть... как раз-таки волонтеры распределены по районам. У нас также большую часть времени работают, конечно же, это волонтеры учреждений молодежной политики. И там как раз-таки по районам также мы распределяем, куда кому комфортнее добраться, будет ближе, так скажем, вот, и туда направляем волонтеров уже конкретно. Если это какое-то масштабное крупное событие, конечно, мы тут аккумулируем всех волонтеров со всего города и направляемся туда собирать голоса. Вот сегодня будем собирать массово, так скажем, голоса в парке Маяковского. Вот, у нас там будет мотивационная встреча, и как раз в рамках этой встречи будет вот такая акция проводиться, и мы всеми волонтерами будем собирать голоса у жителей города Екатеринбурга.
0: Вот, кстати, нам вопрос как раз пришел из Октябрьского района от радиослушателей. Еще раз напоминаю номер нашего мессенджера Макс, плюс 799-15-15-176. Живу в Октябрьском районе, болею за Метеогорку. А можно отправить волонтеров на Метеогорку? Там нет больших домов, как в Солнечном, Уралмаше, в Академии, некому голосовать. Наш бедный парк никогда не наберет голосов. Ну, не драматизируйте уж так. Во-первых, не такой уж и бедный. Тем более, что какая-то текущая работа там все равно проходит. Во-вторых, ну что, он чуть никогда не наберет голосов. Вот передо мной сейчас данные. Так, где у нас тут Метеогорка? 6333 голоса. Это, конечно, меньше, но чем, допустим, у сквера по улице Амундсена, за который, кстати, я проголосовал, чем у бульвара культуры, чем у парка имени Архипова, допустим, больше, чем у сквера по улице Саженской, ну вот, или чем зеленая зона на бульваре Семихатова. Так что к вопросу об академии. Но это вот моя такая реплика. Татьяна, отправите волонтеров на метеоуборку.
2: Конечно, мы учтем этот момент. Спасибо большое. На метеоуборку отправим волонтеров.
3: На самом деле, не так все работает. На текущую дату очень сложно судить, кто лидер, кто не лидер. Прошлый год нам это показал.
0: Да, о чем мы уже говорили, согласен с вами.
3: То есть ряд территорий просто бились. До последнего было непонятно, кто же у нас все-таки победит. Хочу еще напомнить жителям, возникают иногда вопросы. Я прописан в одном районе, работаю в другом, мне нравится вот тот-то парк, могу ли я за него проголосовать? Да, конечно, никакой привязки к прописке нет. Главное, что вам есть 14 лет, и вы прописаны в Свердловской области. Собственно говоря, вы можете голосовать за любую территорию, даже если вы просто мимо проходите, она вам нравится. И это дает шанс этой территории победить и быть благоустроенной в ближайшее время.
0: Ну, самое главное здесь, опять же, обращать внимание на деятельность волонтеров и на то, что они помогают. Азалия, вот какие-то особенно забавные истории были с голосованием? Например, кто-то, может быть, поговорить хотел бы подольше, обсудить судьбу того или иного парка, а кто-то говорит, о, проголосовать. Может, уговаривать кого-то пришлось особенно долго? Доказывать, что это все по-честному, что это нужно?
1: Иногда волонтерам сложно убедить людей в том, что они на самом деле просто собирают голоса за благоустройство парков, что они никого не обманывают. Поэтому я знаю, что некоторые волонтеры используют такой метод. Они показывают людям свои странички в социальных сетях, рассказывают про себя все, в какой школе они учатся, чем они занимаются. И стараются максимально убедить людей в том, что им можно доверять. И часто на это уходит, может уходить очень много времени. Вот такие у нас бывают ситуации.
2: Есть еще такой момент, вот что касаемо смешных историй. Волонтер как раз-таки собирает голоса. Есть неравнодушные жители Екатеринбурга, которые хотят все-таки, чтобы благоустроилась одна из территорий города, и дают свой номер телефона. Все, человек проголосовал, но при этом, а можно мы еще проголосуем? У меня тут муж не проголосовал, тут еще сын не проголосовал. Сейчас я им всем позвоню. И вот на опыте прошлого года у меня такое было. С одного человека, как раз-таки он звонил всем своим знакомым, мы вот так вот стояли и вместе по согласию по телефону вот так вот собирались со знакомым голосом. Вот. Есть такие неравнодушные жители, поэтому очень круто, что такое существует.
0: Так, у нас еще сообщение, но оно скорее просто такое благодарное, пишет радиослушательница Анна. Добрый день, слушаю эфир «Город молодежи, молодцы», уже второй год проделывают огромную работу. Очень интересно слушать Татьяну и Азалию. Ну, я думаю, что, во-первых, нам нужно и Елену тоже поблагодарить. Тут вот какой еще момент. Что именно зависит от деятельности текущей сейчас вот именно администрации Екатеринбурга? Волонтеры волонтерами, но вот, допустим, в чем вы им помогаете, а в чем, допустим, сами как-то координируете деятельность?
3: Я бы сказала, что мы друг другу помогаем и выручаем. То есть мы нацелены на результат и заинтересованы все, что в нашем городе появится еще одна классная территория, благоустроенная. Поэтому этот результат интересен всем. И, скажем так, мы работаем рука об руку, друг друга выручая и помогая. Нам необходимо стремиться к цифре 289 тысяч голосов, поэтому мы друг без друга не сможем. Естественно, администрации районов включены в этот вопрос. У каждой территории есть общественный куратор. Это, скажем так, значимый, видный в городе человек. Он может рассказать, то есть вот на сайте госуслуг у каждой территории закреплен, есть фотографии общественного куратора, есть координаты, который может рассказать, пояснить про эту территорию что-либо. Поэтому все задействованы максимально, настроены на получение субсидий, на благоустройство и на плюс одна территория.
0: Ну, действительно, успокаивает, радует, конечно, то, что вот из года в год не надо, что называется, за горожанами как-то вот бегать, не надо им вот все это доказывать, что... Хотя скептики все равно есть. Кто-то до сих пор считает, что все это и сами должны делать, зачем еще наши голоса. Но, с другой стороны, вы же сами потом недовольны будете. А почему про нас забыли? А почему к нам не дошли? Вот я думаю, птицефабрика вся сейчас за сквер на Саженской, она должна, по идее, горой стать. Вот сколько сколько сейчас за саженскую? Вот на данный момент больше 1200. Я, правда, не знаю, к сожалению, сколько именно на птицефабрике живут, но если нас сейчас слушают, то пожалуйста. А, кстати, вот каково на птицефабрике работать? Азалия, ты там не была? Вот именно в сквере на саженской.
3: Так. Видимо, нет.
1: Нет, нет, не была.
0: Ну, вот,
3: это небольшая территория.
0: Вот территория-то небольшая.
3: Мне, но вот, очень ценная для жителей, которые там живут, скорее всего.
0: И мне вот особенно интересно, потому что вот вроде бы объекты те, которые в центре, за них-то, с одной стороны, вроде бы и беспокоиться не приходится. А у тебя какое все-таки? Вот ты завтра на каком объекте, допустим, будешь?
1: По поводу завтрашнего дня пока не получаю.
0: А вчера где была?
1: Вчера,
3: видимо, какая-то организация, да, была?
2: Просто предприятий очень много.
1: Да, мы были на предприятии.
0: Нет, я имею в виду, когда ты непосредственно возле объекта. Ведь бывает же такое, когда волонтеры и возле объекта самого дежурят.
1: Возле объекта? Ну, у нас мы недавно были на субботнике, например, в самом Основинском парке.
0: Так. Вот про Основинский, потому что я думаю, что у его-то поклонников реваншистские настроения за прошлый год, они, наверное, особенные. Я тут такую спортивную страничку верну немножечко.
1: Да, недавно были на субботнике в Основинском парке. Там была очень большая команда волонтеров. И собирали голоса перед субботником, во время субботника и после субботника. Подходили как к участникам, так и к жителям города, и все с радостью принимали участие в голосовании.
2: Ну, Основинский парк, честно скажу, настроен на победу, потому что как раз-таки жители этого района гуляли, там тоже так же на субботнике помогали прибирать территорию, и к ним подходишь, вы голосовали? Нет, еще не голосовали. Даже уговаривать не нужно. Так, давайте мы проголосуем, записывайте наш номер телефона. Как бы жители очень положительно настроены, и в целом работа прошла прям очень хорошо. Волонтеров в Основинском парке.
0: Ну, потому что в прошлом-то году явно, что называется, Основинцы где-то немножечко даже и подрасслабились. Но вообще список из 17 объектов, он, с одной стороны, волонтерам, конечно, работы добавляет, а с другой, ну, это как-то даже и интереснее, может быть.
2: Ну, да, есть такой момент. В любом случае волонтер всегда помогает жителям проголосовать за тот парк, за который захочет проголосовать гражданин Екатеринбурга. Что хочется отметить, что как раз-таки на обучениях волонтеров ФКГС, как раз-таки перед программой, мы рассказывали про территории, про парки, за которые можно проголосовать, какие территории вообще участвуют в голосовании, и давали понять как раз-таки волонтерам тот факт, что жителям очень важно правильно доносить информацию. Если, допустим, житель Екатеринбурга не знает про данный федеральный проект, очень важно ему рассказать подробно, что это за проект. И как раз-таки, когда мы общаемся с жителем Екатеринбурга, мы можем спросить, в каком районе он проживает. Допустим, может быть, какие-то ему парки нравятся, и тут мы уже ориентируемся по ситуации. Если, допустим, это какой-то определенный район, в котором он хочет, допустим, да, благоустроить одну из территорий, волонтер сразу же открывает список и показывает парки, которые выдвинуты на голосование именно в этом районе, который интересует жителя.
0: Так, мы обязательно сейчас воспроизведем эту сцену в лицах, что называется, но уже в следующей части программы. Нам сейчас уже нужно прерваться на новости. Еще раз напоминаю, если у вас есть вопросы волонтерам и представителям городской администрации относительно голосования за объекты благоустройства, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь нам в эфирный мессенджер Макс, его номер +799 15 15 107.6, либо по телефону прямого эфира 227 107.6, звоните, ну и напишите заодно, а вы уже проголосовали, объект, способ, скольких еще человек за собой во всех смыслах потянули и так далее. Прерываемся на новости и потом продолжаем.
4: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
5: Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
6: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Правительство России рассматривает возможность введения заградительных пошлин на импортную мебель из стран, которые считаются недружественными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости отдельных отраслей. По данным издания, инициатива прорабатывается для поддержки отечественных производителей мебели, столкнувшихся со снижением объемов производства. По итогам 2025 года промпроизводство в мебельной отрасли упало на 6,9% по сравнению с 2024. Минпромторг прогнозирует рост выпуска на 1,5-2% в этом году при условии реализации мер поддержки. Однако отраслевые источники отмечают сохранение тенденции к снижению производства. Введение заградительных пошлин может существенно усложнить поставки импортной мебели на российский рынок, что, как ожидается, стимулирует спрос на продукцию российских производителей, указывает издание. В Екатеринбурге сокращается количество ресторанов, но растет число баров, кофеен и заведений фастфуда. Об этом говорит статистика за первый квартал 2026 года. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в первом квартале в Екатеринбурге закрылось 75 объектов на 2623 места. Причины – низкая рентабельность или необходимость капитального ремонта. Но за тот же период появилось 94 точки общепита на 2729 мест. Таким образом, прирост за три месяца составил 19 точек общепита. Однако структура заведений немного изменилась по сравнению с началом 2026-го. В городе было 214 ресторанов, стало 211. Был 241 бар, стало 247. Была 271 кофейня, стало 280. Было 357 предприятий быстрого обслуживания, стало 167. При этом количество кафе, столовых, закусочных и буфетов колеблется незначительно. Добавлю, всего в Екатеринбурге сейчас работают 2803 заведения общепита, из них порядка 660. Это столовые и буфеты, которые находятся на закрытой территории предприятий и образовательных учреждений. Стал известен еще один хедлайнер фестиваля «Уральская ночь музыки». Это группа НЛО, сообщает оргкомитет мероприятия. Группа, работающая в стиле славянский футуризм, была создана в 2018 году. Напомню, в этом году «Уральская ночь музыки» состоится 19 июня. В прошлом году масштабное событие прошло в ночь на 29 июня и собрало, по данным организаторов, более 150 тысяч человек. На 120 площадках выступили 2500 артистов, исполнив музыку в жанрах от рока и хип-хопа до джаза, академической классики и экспериментального инди.
7: О погоде.
6: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Программа «Своя территория» продолжается на Город-ФМ. Еще раз напоминаю, уже больше двух недель в Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже более 100 тысяч человек. Вот такая своеобразная памятка. Екатеринбург – лучший город. Сделаем его зеленым и комфортным. Наша цель – выберите свой парк. Каждый голос для нас важен. Это заявление главы Екатеринбурга Алексея Орлова. И вот еще раз напоминаю, что уже больше 100 тысяч, даже больше 101 тысячи человек проголосовали. Либо с помощью волонтеров, либо на платформе обратной связи портала госуслуг до 12 июня. Также на странице каждого объекта размещены контакты общественных кураторов. Но мы сейчас еще раз всю информацию закрепим. Я, во-первых, снова представлю наших участниц эфира. Это Елена Валова, начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга, Татьяна Болчикова, замдиректора город молодежи, и Азалия Верховцева, волонтер. Вот давайте все-таки сейчас представим. Вот иду я по улице, там Татьяна, Азалия, и лучше двое сразу. Вот встречают меня. Волонтеры же всегда, как говорится, начинают первыми. Вот иду я такой, прогуливаюсь. Дальше.
1: Добрый день. Меня
0: Здравствуйте.
1: Зовут Азалия.
0: Очень
1: Я
0: приятно.
1: Волонтер федерального проекта формирования комфортной городской среды.
0: Слушаю вас, очень приятно.
1: Вы уже принимали участие в голосовании за парки?
0: Вы знаете, да. Но я хотел бы, чтобы проголосовала, допустим, моя мама. Как это можно сделать?
1: Для голосования потребуется только ваш номер телефона.
0: Мой или ее?
1: Ее номер телефона.
0: Ее номер. Так, хорошо. А зачем он вам понадобится?
1: Для того, чтобы...
0: Вы ей позвоните и скажете, как это сделать?
1: Для того, чтобы подтвердить личность человека. Нам нужен будет 4-значный код, который придет на номер телефона.
0: Так, я вам называю номер, вы мне код.
1: Я прошу у вас код.
0: А, и для этого нам нужно созвониться?
1: Да.
0: После этого?
1: После этого я рассказываю вам про парки. В приложении высвечиваются все 17 территорий, за которые можно проголосовать. Мы можем их все посмотреть и выбрать один, за который вы проголосуете. Или я спрашиваю вас, в каком районе вы живете. Вы отвечаете мне. И я показываю вам конкретно те два парка, за которые вы можете проголосовать.
0: А,
1: либо
0: вот
1: три парка,
0: район.
1: Как в Октябрьском районе.
0: Но это же не обязательно, то есть, чтобы я проголосовал именно за тот парк, в котором я живу. И вообще любой екатеринбуржец.
2: Любой парк, который вам нравится, какой лежит вам ближе к душе, тот вы можете выбрать. Даже, мало того, на госуслугах у каждого парка прикреплена визуализация. Но это предварительно, это как может выглядеть парк. Это не говорит о том, что это будет 100% так, как на картинке. Но, тем не менее, вы можете увидеть, посмотреть, понравится вам, не понравится. Может быть, вы хотите, у вас, может быть, выбор стоит между двумя и тремя, что вам более симпатично. Вы можете определиться, выбрать по картинкам.
0: Прекрасно. Прекрасно. Где же можно ознакомиться с такой красотой?
2: На госуслугах как раз при голосовании вы можете рассмотреть все внимательно, каждую картиночку. Но еще раз повторю, это не говорит о том, что это будет 100% так, как изображено на картинке, потому что это предварительная проработка для того, чтобы донести до жителей о возможном благоустройстве. То есть какое-то видение на сейчас. Когда будет уже более детальная проработка, естественно, там будут уже под конкретную территорию с учетом инженерных коммуникаций, самого территориального расположения, какие-то спортивные площадки, детские площадки.

0: что в этом парке надо такое, такое, такое, такое. Часто такое бывало?
1: Такое бывало, не часто, но такое все равно есть. Есть как раз-таки жители, люди, которые расположены к разговору, к беседе, и, конечно же, тоже такие предложения нам озвучивают.
0: Прекрасное сообщение пришло к нам в Макс от радиослушателя. Девушка вопрос сняла, хотел задать, уже ответила, мысли читает. Так и непонятно, какой вопрос, какие мысли. Ну, в любом случае, когда девушка приятно делает нашим радиослушателям, это вдвойне приятно. Так, ну что, давайте мы тогда, что называется, закрепимся. 17 объектов. Портал Екатеринбург.РФ, раздел благоустройства. Либо заходите по соответствующей ссылке на официальном городском портале, и там вам все объекты с визуализацией, как только что сказали, приведены. Голосование стартовало 21 апреля, продлится до 12 июня. Парков больше, ну просто потому, что люди так пожелали. Лидирует на данный момент Бульвар культуры в Орджоникидзевском районе. Но еще раз повторюсь, все вот эти вот данные по лидерству, они более чем условны. А хотя нет, вот предложение от радиослушателя. Пусть девушки лоббируют Чкаловский район. А что там у нас в Чкаловском районе, кстати, с волонтерской и гражданской активностью?
1: В Чкаловском районе в целом тоже ведется активная работа. Запросов тоже по выходу волонтеров на предприятия, в общественные места тоже очень много. Касаемо отзывов там, волонтеров работы именно на пространствах и территориях Чкаловского района, тоже никаких замечаний. Жители очень, так скажем, радушно реагируют на это все и, конечно же, тоже поддерживают Чкаловский район. В целом, приятно видеть от жителей, что каждый все равно заинтересован, многие в этом заинтересованы, как раз-таки, чтобы благоустроить одну из территорий. Я бы сказала, что, наверное, каждый район активно себя проявляет, и за это большое спасибо жителям Екатеринбурга и, конечно же, нашим волонтерам.
0: Кстати, у меня к радиослушателю вопрос, Сергей, тем более Сергей наш постоянный слушатель. А вы-то проголосовали? За какой парк? Если да, то каким способом? Если нет, то почему все еще нет? И скольких, как говорится, еще друзей, родных и близких привели? Надо будет какую-то акцию. Приведи 10 друзей, и тебе будет то-то. Приведи 50, и еще то-то. Так, ну пока радиослушатели у нас еще думают, пока еще вопросы есть. Давайте быстренько, вот мы по такому своеобразному блицу еще с вами пробежимся. Мы отчасти на эти вопросы уже ответили, но, что называется, сейчас закрепимся. Можно ли проголосовать за парк, расположенный в другом районе, там, где прописан, Елена Федоровна?
2: Можно проголосовать за парк. Любой, какой вам нравится. Если вы с ним рядом работаете, прогуливаетесь, живет бабушка, дедушка, там, подруга лучше, друг. Любая территория, какая вам нравится. Независимо от прописки.
0: Кто может принять участие в голосовании?
2: В голосовании может принять участие житель, достигший возраста 14 лет, имеющий прописку Свердловской области.
0: Какое основное условие? Количество голосов или, не знаю, там, еще что-то? Или, или чтобы каждый парк набрал определенное количество голосов?
2: Нет, для каждого парка нет никакого критерия ограничения. Нам необходимо по городу достичь цифры 289 тысяч человек, голосов точнее.
0: Где можно встретить волонтеров?
1: Волонтеров можно встретить в образовательных учреждениях, если вы являетесь обучающимся, либо педагогом, в общественных территориях, на крупных спортивных культурных мероприятиях, также на крупных мероприятиях города, посвященных каким-то знаковым датам. Вот. В целом, как раз-таки и на территориях, за которые можно проголосовать в этом году.
0: Кстати, о спортивных мероприятиях. У нас хоккейный сезон еще не закрыт. Еще как минимум 2 футбольных матча будут. Вы там были? Или вот недавно совсем футбол был и футзал. Вы там были?
1: Да, на матчи мы пока не выходили, но...
0: А успевайте.
1: Запрос, да.
0: Скоро все
1: запрос
0: закончится.
1: Запрос такой будет. Как бы нас уже информировали. И в прошлом году тоже наши волонтеры выходили также и на спортивные матчи, и на культурные мероприятия, в театры, на спектакли различные, поэтому в этом году тоже, думаю, такое у нас будет осуществляться.
0: Так, ну вот это, собственно, ответ на вопрос радиослушателя. Входят ли волонтеры в школы? Ходят ведь, да?
1: Ну, вообще, как я говорила, что волонтерские

0: штабы как раз-таки расположены в образовательных учреждениях города, но также дополнительно, если школам нужна помощь как раз-таки в сборе голосов, то мы тоже откликаемся на такие запросы, и наши волонтеры выходят также и в образовательные учреждения.
1: Азалия, напомни, как узнать волонтеров?
2: Волонтеров можно узнать по бейджам волонтера Екатеринбурга, по синим жилеткам, на которых также написано «Волонтеры Екатеринбурга», и по манишкам. Они у нас синие и голубые.
1: Ну и, не знаю, там, по планшету, по какому-то своеобразному или...
0: Ну, они в основном с мобильных устройств собирают, да, потому что планшеты у нас-то не всегда удобная вещь, как оказалось, потому что все равно очень габаритно, но все равно есть, да, у нас волонтеры, которые и с планшетом собирают. Так что если будут волонтеры с планшетом или с мобильным устройством, то это тоже, это волонтеры ФКГС.
1: Ну и радиослушатель Сергей все-таки признается, что за Южный парк на Ботанике проголосовал. Ну вот, как минимум, еще один голос. Что там у нас сейчас с Южным парком на Ботанике? Посмотрю. А, или вот... Может, у вас есть...
2: 6700.
1: Ну вот, Сергей, давайте активизируйтесь. Я благодарю вас за участие в сегодняшнем эфире. Еще раз напоминаю, что сегодня в программе «Своя территория» на город ФМ были Елена Валова, начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга, Татьяна Болтикова, заместитель директора ОАО «Город молодежи» и волонтер Азалия Верховцева. До 12 июня вы можете помочь любимому пространству преобразиться как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала госуслуг. Это программа формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Докажем еще раз, что Екатеринбург — это город неравнодушных. Спасибо вам огромное, удачи и до новых встреч в эфире. Ну а сейчас продолжаем активизировать горожан на голосовании.
2: Спасибо
0: большое. Голосуем.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Подготовка к летнему туристическому сезону стала темой заседания оперштаба в сфере туризма Свердловской области. Представители региональных министерств обсудили реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также вопросы обеспечения комфортного и безопасного пребывания туристов на Среднем Урале. Летом этого года в Свердловской области запланированы мотофестиваль «Движение Урал», музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» и фестиваль классической музыки «Безумные дни», горный марафон «Канжак» и другие события. Кроме того, в регионе идет подготовка к главному международному событию года – Международному фестивалю молодежи, который по поручению президента Владимира Путина пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Популярность среди уральцев набирают автопутешествия. В Свердловской области утверждено 7 автомобильных туристических маршрутов. Дорожная инфраструктура области к летнему туристическому сезону полностью готова. В качестве альтернативы автомобильным поездкам используется маршрутная сеть пригородного железнодорожного сообщения. Она включает 268 поездов, в том числе 18 летних дополнительных маршрутов, учитывающих сезонное увеличение пассажиропотока. Также к летнему сезону в Свердловской области разработано и обустроено более 15 пеших экологических маршрутов. Их общая протяженность составляет около 120 километров. Сотрудники госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которая проходила в Екатеринбурге с 1 по 4 мая. За время рейдов автоинспекторы выявили более 50 нарушений. Значительная часть из них связана с управлением транспортом в состоянии опьянения. Так, сотрудники автоинспекции привлекли к административной ответственности за пьяную езду 21 водителя. Также правоохранители зафиксировали один случай передачи управления транспортом человеку в состоянии алкогольного опьянения. Против трех шоферов возбуждены уголовные дела о повторном управлении машиной в пьяном виде. Четырех нарушителей привлекли к ответственности за отказ от прохождения метасвидетельствования. 28 водителей сели за руль без водительского удостоверения. Еще один, будучи лишенным права управления автомобилем. В госавтоинспекции напомнили, что за пьяное вождение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Свердловчане ставят рекорды по числу покупок на маркетплейсах товаров для отдыха на природе. Так, в начале мая продажи мангалов и грилей выросли почти на 50% относительно того же периода прошлого года, говорится в исследовании одного из сотовых операторов, основанном на обезличенных данных абонентов. Подскочили и продажи товаров для дачи и огорода. Если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае уже на 101%. Чаще всего свердловчане покупают растения, семена и удобрения. Также этой весной спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз. На товары для бани и сауны в 4 раза, на дачную мебель в 3 раза. Аналитики отмечают, что в этом сезоне жители региона предпочитают проводить свободное время на дачах, они стали реже интересоваться арендой беседок, а объем трафика на форумы садоводов в апреле вырос на 27% год к году.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
5: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Город FM.
1: Я ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

0: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Множество культурных, памятных, просветительских и спортивных мероприятий подготовлено во всех муниципалитетах Свердловской области в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В числе ключевых событий – военный парад в Екатеринбурге и торжественный ритуал «Память» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. В Екатеринбурге праздничная программа охватит сразу несколько площадок. После парада по проспекту Ленина пройдет колонна бессмертного полка. В полдень в историческом сквере состоится акция «Вальс Победы». Затем начнется концертная программа. С 14 до 19 часов на площади 1905 года будет работать кинотеатр «Под открытым небом» с показом классических фильмов о войне. Торжественные мероприятия уже стартовали в Свердловской области. В регионе проходят церемонии возложения цветов к ключевым памятникам. Молодежные патриотические организации устанавливают вахты памяти, проводят встречи с ветеранами в рамках проекта «Живите». Организованы парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны, проходит всероссийская акция «Георгиевская лента». В Свердловской области стартовал проект наставничества развития малых городов. Студенческие команды при поддержке властей муниципалитетов и крупнейших промышленных предприятий региона займутся разработкой практических решений по развитию городской среды и поиском новых точек роста для малых городов. В проекте участвуют 16 студентов УРФУ, Уральского государственного университета путей сообщения и Уральского государственного архитектурно-художественного университета. В течение 5 месяцев студенческие команды будут выезжать в города и с участием экспертов разработают проекты их развития. Итоги работы команд участников будут представлены на международном строительном форуме и выставке 100+ Технобилд, где их оценит экспертный совет с участием представителей органов власти, девелоперских компаний и профессионального сообщества. Благоустройство общественных пространств на Среднем Урале проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Строители перекроют улицу Куйбышева на участке от 8 марта до Горького с 15 мая по 15 августа. Здесь начнут строить подземный пешеходный тоннель. Специалисты разберут дорожное покрытие и элементы благоустройства, подготовят котлованы. Затем начнется возведение бетонных конструкций тоннеля. По окончании работ строители восстановят нарушенное благоустройство по улице Куйбышева. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа. Планируется, что строительство пешеходного тоннеля завершат к ноябрю. Автомобилисты смогут объехать участок по прилегающим улицам 8 марта декабристов Большакова, Малышева, Горького, Белинского, Розы Люксембург. Движение пешеходов на закрытом участке в связи со строительными работами с целью безопасности тоже будет закрыто. Обойти участок можно будет по улицам Народной Воли в районе Ледовой Арены, Радищева, Горького и Карла Маркса. Трамваи продолжат ходить на участке до конца учебного года, а с 1 июня по 15 августа их движение по Куйбышеву будет прекращено.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России с 1 сентября заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться с соответствующим заявлением к оператору связи. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуги, передает Интерфакс. Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что в ряде случаев существенно повышает стоимость звонков. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет при смене оператора связи. Новшество предусмотрено в рамках реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года, призванное сделать услуги связи более гибкими и удобными для россиян. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в текущем году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Отобранные инициативы представит Свердловская область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в рамках нацпроектов Екатеринбурга продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Свой выбор уже сделали порядка 98 тысяч человек, чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета. Екатеринбургу необходимо набрать еще около 194 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. Средняя зарплата мужчин в Свердловской области в прошлом году составила 99 300 рублей, женщин – 68 100 рублей. Разрыв в среднем 31,4%, и это максимальный разрыв за последние 13 лет. Об этом говорят данные исследования Финэкспертизы на основе статистики Росстата. В целом, по УРФО разрыв еще выше – 36,3%. Мужчины получают около 113 200 рублей, женщины – 72 000 рублей. По России в абсолютных цифрах зарплат разница составила 37 800 рублей. Мужчины зарабатывали примерно в полтора раза больше. По сравнению с 2023 годом разрыв увеличился. Тогда он составлял 33% или 27 700 рублей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Правительство России рассматривает возможность введения заградительных пошлин на импортную мебель из стран, которые считаются недружественными. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на документ по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости отдельных отраслей. По данным издания, инициатива прорабатывается для поддержки отечественных производителей мебели, столкнувшихся со снижением объемов производства. По итогам 2025 года промпроизводство в мебельной отрасли упало на 6,9% по сравнению с 2024. Минпромторг прогнозирует рост выпуска на 1,5-2% в этом году при условии реализации мер поддержки. Однако отраслевые источники отмечают сохранение тенденции к снижению производства. Введение заградительных пошлин может существенно усложнить поставки импортной мебели на российский рынок, что, как ожидается, стимулирует спрос на продукцию российских производителей, указывает издание. В Екатеринбурге сокращается количество ресторанов, но растет число баров, кофеен и заведений фастфуда. Об этом говорит статистика за первый квартал 2026 года. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в первом квартале в Екатеринбурге закрылось 75 объектов на 2623 места. Причины – низкая рентабельность или необходимость капитального ремонта. Но за тот же период появилось 94 точки общепита на 2729 мест. Таким образом, прирост за три месяца составил 19 точек общепита. Однако структура заведений немного изменилась по сравнению с началом 2026-го. В городе было 214 ресторанов, стало 211. Был 241 бар, стало 247. Была 271 кофейня, стало 280. Было 357 предприятий быстрого обслуживания, стало 167. При этом количество кафе, столовых, закусочных и буфетов колеблется незначительно. Добавлю, всего в Екатеринбурге сейчас работают 2803 заведения общепита, из них порядка 660. Это столовые и буфеты, которые находятся на закрытой территории предприятий и образовательных учреждений. Стал известен еще один хедлайнер фестиваля «Уральская ночь музыки». Это группа НЛО, сообщает оргкомитет мероприятия. Группа, работающая в стиле славянский футуризм, была создана в 2018 году. Напомню, в этом году «Уральская ночь музыки» состоится 19 июня. В прошлом году масштабное событие прошло в ночь на 29 июня и собрало, по данным организаторов, более 150 тысяч человек. На 120 площадках выступили 2500 артистов, исполнив музыку в жанрах от рока и хип-хопа до джаза, академической классики и экспериментального инди.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается

0: Возможно, вы узнали голос Вадима Самойлова. Ну, а немного похожий на VIA стиль не должен смущать. Это и играет VIA RTF UPI, основан в 1984 году. Двумя годами ранее Вадим, тогда еще Вадик, и уж тем более не Рудольфович, стал студентом радиофака из-за увлечения радиоэлектроникой. Любимой книгой была занимательная физика, кстати, она же, но в версии 19 века. В 1872 году попала в руки Александру Попову во время проживания в Екатеринбурге после ухода из духовного училища в Долматово. Это и стало решающим событием в становлении Александра Степановича как изобретателя радио. Самойлов тоже рассчитывает внести свой вклад и вот так видит современный Екатеринбург.
1: Бесспорно, были различия, и они вот прямо как лицо города. Москва. Сразу же коммерческий такой подход, то есть сразу все должно работать, продакшн, даже шоу, да. А Питер, это всегда немножко так инди, культурно так, элитно, что-то такое, не всем понятно. Екатеринбург славится тем, что здесь много было философии, очень много такого вот языка, поиск такой внутреннего смысла. И в том числе и достаточно высокотехнологичная как бы основа, то есть музыканты пробовали сами звук, что-то там сделать. Кстати, я считаю, что первое... По сути дела, инди-группа или это Nautilus, потому что их альбом «Разлука», вот, сделанный вот на этих электронных барабанах, по сути дела, это вот то, что сейчас независимая музыка делает.
0: Это интервью записано в 2023 году на фестивале «Кардиограмма» на Екатеринбург-арене. За 40 лет до этого Самойлов сам экспериментировал со звукозаписью при помощи топанья и ножек стола. Так пытался имитировать звук барабанов. Сам паял необходимые приборы, начатое в школе продолжил в институте. В итоге уже весной 85-го группа РТФ выступила на первом студенческом фестивале. Все колонки и прочая аппаратура собственного изготовления. Публике понравилось, жюри же за шум той самой аппаратуры поставило группе всего 2 балла из 10. После этого записали очень короткий альбом «Если». Всего 4 трека. 2 инструментальных, 1 на стихи Рудьярда Киплинга и, наконец, «Стой, сумей остановиться». Полностью авторское произведение с музыкой и словами Вадима Самойлова.

Еще две песни, уже звучавшие в самом начале «Пройти весь путь» и «Так жить», позже войдут в другие альбомы. Этот распространялся только среди друзей на магнитофонных лентах. На официальных носителях не выходил, как и следующий «Голос». Обе записи проходили на радиофаке в 237-й аудитории. Первая весной 85-го, вторая год спустя, в 86-м. К этому моменту на клавишных уже играл земляк Вадима Самойлова Александр Козлов, о котором мы подробно рассказывали в 17-м и 18-м выпусках проекта. Все они доступны на странице «Город FM» ВКонтакте и на Рутюбе, в том числе видеоверсия с уникальными архивными материалами, за которые мы благодарим историографа и архивариуса Уральского рока Дмитрия Карасюка. Via RTF одно из первых подала заявление на вступление в рок-клуб. И именно там, на сцене ДК имени Свердлова, дебютировала 14 декабря 1986 года на одной из творческих лабораторий. В том числе исполнила вот эту песню на стихи армянского поэта Амоса Гияна в переводе Арсения Тарковского. Вокалистов было двое. Вадиму Самойлову помогал Александр Иванов. А после концерта, где, кстати, опять не обошлось без лажи со звуком, не стало барабанщика. Игра Альберта Потапкина так понравилась группе «Наутилус Помпилиус», что они тут же пригласили музыканта к себе. Он согласился, но Via RTF не покинул и два года выступал в двух коллективах одновременно.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Подготовка к летнему туристическому сезону стала темой заседания оперштаба в сфере туризма Свердловской области. Представители региональных министерств обсудили реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также вопросы обеспечения комфортного и безопасного пребывания туристов на Среднем Урале. Летом этого года в Свердловской области запланированы мотофестиваль «Движение Урал», музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» и фестиваль классической музыки «Безумные дни», горный марафон «Канжак» и другие события. Кроме того, в регионе идет подготовка к главному международному событию года – Международному фестивалю молодежи, который по поручению президента Владимира Путина пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Популярность среди уральцев набирают автопутешествия. В Свердловской области утверждено 7 автомобильных туристических маршрутов. Дорожная инфраструктура области к летнему туристическому сезону полностью готова. В качестве альтернативы автомобильным поездкам используется маршрутная сеть пригородного железнодорожного сообщения. Она включает 268 поездов, в том числе 18 летних дополнительных маршрутов, учитывая сезонное увеличение пассажиропотока. Также к летнему сезону в Свердловской области разработано и обустроено более 15 пеших экологических маршрутов. Их общая протяженность составляет около 120 километров. Сотрудники госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которая проходила в Екатеринбурге с 1 по 4 мая. За время рейдов автоинспекторы выявили более 50 нарушений. Значительная часть из них связана с управлением транспортом в состоянии опьянения. Так, сотрудники автоинспекции привлекли к административной ответственности за пьяную езду 21 водителя. Также правоохранители зафиксировали один случай передачи управления транспортом человеку в состоянии алкогольного опьянения. Против трех шоферов возбуждены уголовные дела о повторном управлении машиной в пьяном виде. Четырех нарушителей привлекли к ответственности за отказ от прохождения метасвидетельствования. 28 водителей сели за руль без водительского удостоверения. Еще один, будучи лишенным права управления автомобилем. В госавтоинспекции напомнили, что за пьяное вождение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Свердловчане ставят рекорды по числу покупок на маркетплейсах товаров для отдыха на природе. Так, в начале мая продажи мангалов и грилей выросли почти на 50% относительно того же периода прошлого года, говорится в исследовании одного из сотовых операторов, основанном на обезличенных данных абонентов. Подскочили и продажи товаров для дачи и огорода. Если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае уже на 101%. Чаще всего свердловчане покупают растения, семена и удобрения. Также этой весной спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз. На товары для бани и сауны в 4 раза, на дачную мебель в 3 раза. Аналитики отмечают, что в этом сезоне жители региона предпочитают проводить свободное время на дачах, они стали реже интересоваться арендой беседок, а объем трафика на форумы садоводов в апреле вырос на 27% год к году.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Множество культурных, памятных, просветительских и спортивных мероприятий подготовлено во всех муниципалитетах Свердловской области в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В числе ключевых событий – военный парад в Екатеринбурге и торжественный ритуал «Память» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. В Екатеринбурге праздничная программа охватит сразу несколько площадок. После парада по проспекту Ленина пройдет колонна бессмертного полка. В полдень в историческом сквере состоится акция «Вальс Победы». Затем начнется концертная программа. С 14 до 19 часов на площади 1905 года будет работать кинотеатр «Под открытым небом» с показом классических фильмов о войне. Торжественные мероприятия уже стартовали в Свердловской области. В регионе проходят церемонии возложения цветов к ключевым памятникам. Молодежные патриотические организации устанавливают вахты памяти, проводят встречи с ветеранами в рамках проекта «Живите». Организованы парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны, проходит всероссийская акция «Георгиевская лента». В Свердловской области стартовал проект «Наставничество развития малых городов». Студенческие команды при поддержке властей муниципалитетов и крупнейших промышленных предприятий региона займутся разработкой практических решений по развитию городской среды и поиском новых точек роста для малых городов. В проекте участвуют 16 студентов УРФУ, Уральского государственного университета путей сообщения и Уральского государственного архитектурно-художественного университета. В течение 5 месяцев студенческие команды будут выезжать в города и с участием экспертов разработают проекты их развития. Итоги работы команд участников будут представлены на международном строительном форуме и выставке 100+ Технобилд, где их оценит экспертный совет с участием представителей органов власти, девелоперских компаний и профессионального сообщества. Благоустройство общественных пространств на Среднем Урале проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Строители перекроют улицу Куйбышева на участке от 8 марта до Горького с 15 мая по 15 августа. Здесь начнут строить подземный пешеходный тоннель. Специалисты разберут дорожное покрытие и элементы благоустройства, подготовят котлованы. Затем начнется возведение бетонных конструкций тоннеля. По окончании работ строители восстановят нарушенное благоустройство по улице Куйбышева. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа. Планируется, что строительство пешеходного тоннеля завершат к ноябрю. Автомобилисты смогут объехать участок по прилегающим улицам 8 марта, Декабристов, Большакова, Малышева, Горького, Белинского, Роза Люксембург. Движение пешеходов на закрытом участке в связи со строительными работами с целью безопасности тоже будет закрыто. Обойти участок можно будет по улицам Народной Воли в районе Ледовой Арены, Радищева, Горького и Карла Маркса. Трамваи продолжат ходить на участке до конца учебного года, а с 1 июня по 15 августа их движение по Куйбышево будет прекращено.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
3: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
5: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от энергоснабжающей компании «Т-Плюс».
2: Куда обращаться, если в вашей квартире нет тепла или горячей воды?
1: В свою УК, ТСЖ, РЭМП и так далее. Екатеринбургская теплосетевая компания отвечает за своевременное начало отопительного сезона и подачу тепла и горячей воды до стены дома. За отопление и наличие горячей воды в вашей квартире отвечает организация, которая обслуживает ваш дом и в ведении которой находятся внутридомовые сети и энергоустановки внутри дома. Если ресурс отсутствует из-за ремонта на сетях ЕТК, управляющая компания или ТСЖ получает уведомление о времени начала и окончания работ и обязана проинформировать жильцов по телефону посредством объявлений или в общедомовых чатах.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Безопасность отдыхающих станет обязательным компонентом для всех туристических предложений в Свердловской области в летнем сезоне этого года. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по туризму. Как отметил замгубернатора Дмитрий Ионин, важно комплексно работать над тем, чтобы туристам и жителям региона была обеспечена безопасность на каждом этапе путешествия, а объекты инфраструктуры оставались доступными для всех категорий. К летнему сезону в регионе подготовлены 545 средств размещения, 319 экскурсоводов и 135 аттестованных инструкторов проводников. Также утвержден план ключевых событий лета этого года, в их числе мотофестиваль движения «Урал», музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», фестиваль классической музыки «Безумные дни» и другие мероприятия. Регион готовится принять международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» поучаствовало уже более 101 тысячи человек. При этом порядка 10%, около 10 тысяч голосов, выбрали для обновления парк «Семь ключей», расположенный в границах улиц Технической, Дружининской, Строителей, Ангарской. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 и более лет. Всего здесь произрастает 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки, также на территории есть воркаут-зона. Задать вопрос по обновлению объекта можно общественному куратору парка, заместителю главы Екатеринбурга Дмитрию Ноженко. Его контакты размещены на странице парка. Отмечу, чтобы работы по благоустройству победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтеров, так и на платформе обратной связи портала госуслуг. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении имени скверу на пересечении улицы 8 марта и проспекта Ленина возле здания гимназии номер 9. Теперь сквер будет носить название «Гимназический». Оно подчеркивает высокий статус учреждения в системе образования уральской столицы. Как пишет портал Екатеринбург.РФ, гимназия является одним из старейших учебных заведений уральской столицы. В ее стенах зародилась одна из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций Российской империи и СССР – Уральское общество любителей естествознания. Ежегодно воспитанники гимназии показывают высокие результаты в учебе, с успехом отстаивают честь родного учреждения на городских и всероссийских олимпиадах. Гимназия номер 9 и ее преподавательский коллектив неоднократно занимали призовые места на конкурсах различных уровней. По данным общенационального рейтинга школ, в прошлом году гимназия номер 9 вошла в 100 лучших образовательных учреждений страны, заняв 50-е место.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: на стороне закона.
1: Добрый вечер. Начинается программа «На стороне закона» в эфире радиостанции «Город ФМ», в студии Алексей Кузнецов. И сегодня мы поговорим про исполнительные производства, а точнее надзор за исполнительными производствами со стороны прокуратуры. И у нас в гостях помощник прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга, юрист третьего класса Егор Алексеев. Егор, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей.
1: Рад вас видеть в нашей студии. Напомню, что у нас есть телефон, точнее мессенджер 99-15-15-176. Можете к нам присоединяться, задавать Егору любые вопросы по поводу судебных приставов, их работы, а мы, соответственно, в этом попытаемся разобраться. И сначала хотелось бы, наверное, понять, что из себя представляют исполнительные производства. Громкое название, что оно за собой скрывает?
2: Можно сказать, что исполнительное производство — это определенный правовой механизм, с помощью которого государство дает возможность гражданам, юридическим лицам с помощью службы судебных приставов реализовать их право на получение имущественных или неимущественных тех или иных потребностей, которые им суд присудил.
1: Ну, то есть это и есть работа судебных приставов, по
2: Все
1: большому
2: верно.
1: Счету, да?
2: По большому счету, конечно, да.
1: А вы конкретно тот человек, который у себя в районе осуществляет надзор за работой судебных приставов?
2: Да, все верно.
1: Именно так оно и выглядит. В чем заключается этот надзор?
2: Следим за исполнением закона, чтобы служба судебных приставов в соответствии с федеральным законодательством не нарушала сроки исполнения, не злоупотребляла своими правами, наоборот, защищала права взыскателей и не нарушала права должников.
1: Но вот этот надзор, он как происходит? Это выборочные какие-то вещи или вы реагируете лишь на письма или сообщения жителей Екатеринбурга, вашего района в частности?
2: Нет, не обязательно. Можно поделить на два этапа, так называемый этот надзор. Это первое, это обращение граждан юридических лиц, по которым проводится проверка.
1: То есть это жалобы?
2: Конечно.
1: Да,
2: так
1: хорошо.
2: Называемые жалобы, да. А вторую очередь это поручение прокуратуры, которое спускается с генеральной, с областной.
1: Но они же тоже на чем-то основываются, да?
2: Ну, например, есть ежеквартальное проведение проверок о взыскании алиментов исполнительных производств.
1: Ну, к этому мы еще придем, любимая тема.
2: Она установлена внутренними документами прокуратуры.
1: Так.
2: То есть есть регулярные проверки, есть обращение граждан.
1: Ну, то есть какой-то план есть, да, условно говоря? Да, ваш внутренний план, обращение граждан и, соответственно, вот из этого...
2: Это все идет параллельно.
1: Как много вообще жалоб поступает на судебных приставов?
2: Ну, если взять Орджоникидзевский район, то вот общую статистику не могу конкретно сказать. Ну, лично мне за неделю поступает около 100 жалоб.
1: 100 жалоб? Угу. Ну, слушайте, ну это немало на самом деле.
2: Большая часть, конечно, из них — это коллекторские организации.
1: Так, вот здесь поясните, что такое коллекторские организации.
2: Ну, так называемые ПКО, которые выдают гражданам микрозаймы.
1: А приставы работают с ними, им это не нравится, и они жалуются в прокуратуру?
2: Нет. Микрофинансовые организации получают судебные приказы в заочной форме,
1: так,
2: чтобы взыскать задолженность с граждан.
1: Так.
2: Получают исполнительный документ, отдают судебным приставам. Судебный пристав возбуждает исполнительное производство. Ну, а как показывает практика, у нас микрофинансовые организации выдают кредиты людям не материально обеспеченным. Следовательно, с этих людей в основном принудительно ничего не взыщешь. Вот. И от этого и отталкивается большой объем жалоб.
1: А, то есть приставы не взыскивают, ну, то есть нечего взыскивать, да, по большому счету, и, соответственно, микрофинансовые организации обращаются к вам.
2: Да, в основном такие...
1: А что они хотят-то?
2: Чтобы мы провели прокурорскую проверку, заставили приставов работать лучше.
1: А, вот оно как. Слушайте, интересно. Я думал, что, ну, по крайней мере, вот такие организации, как микрофинансовые, вот, которые выдают займы людям под достаточно высокий процент, вообще не должны жаловаться. Но, тем не менее, вы обязаны реагировать и на такие вещи.
2: Конечно, у нас по федеральному закону, по инструкции 45-й, и мы рассматриваем обращения и гражданам, и юридических лиц.
1: Ну, вот смотрите, Егор, интересная ситуация. То есть люди жалуются, вы проверяете, и, насколько я понимаю, жалобы в основном касаются того, что судебные приставы не могут взыскать долги какие-то.
2: На бездействие, так сказать.
1: На бездействие судебных приставов. Но приставы вот и к нам сюда приходят в студию. И я так понимаю, что объем работы, во-первых, у них достаточно большой. А во-вторых, есть ситуации, как вы вот сказали, когда взыскивать-то нечего. Как можно на эту ситуацию повлиять?
2: Повлиять никак. Есть правовой механизм, федеральным законом у нас установлена возможность окончания исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания.
1: О, это интересно.
2: Да.
1: И что дальше происходит?
2: Все. Исполнительное производство оканчивается.
1: А это, этим занимаетесь вы или это судебный...
2: Служба судебных приставов. Служба судебных приставов. Если они провели свою так называемую проверку в рамках исполнительного производства, установили, что имущества нет, должник официально не работает.
1: Жилье единственное.
2: Да даже жилья в основном нету в праве собственности у таких граждан. Имущества никакого нет. На бирже труда он не состоит. Что с такого человека взять?
1: Не знаю, отправить на работы на какие-нибудь, нет?
2: Ну, служба судебных приставов не может заставить идти работать.
1: А, то есть это не в их компетенции.
2: Нет.
1: И такое производство заканчивается, и получается, что человек или организация, которая хотела взыскать долг, остается ни с чем?
2: Получается так, но закон, в свою очередь, наделяет их правом повторно обратиться.
1: А, и это до бесконечности?
2: Ну, можно сказать, что да.
1: Хорошо, ваша работа в чем конкретно заключается? То есть вы проверяете, то есть осуществляете надзор за службой судебных приставов. Всегда интересно, безусловно, как у вас складываются с ними отношения, но это оставим за рамками. Но тем не менее, то есть вы проводите эти самые проверки, и что внутри-то происходит вообще? То есть вы проверяете, выявляете, скорее всего, ну, какие-то, наверное, и минусы в работе судебных приставов.
2: Конечно, по результатам это непосредственно обсуждается с начальником районного отдела судебных приставов,
1: так. Вносится
2: представление об устранении нарушений закона, это акт прокурорского реагирования. Если незаконное постановление, то приносится протест на его отмену. Вот. И самая крайне редкая форма, так сказать, восстановления прав, это обращение с иском в суд о признании действий или бездействия незаконным службы судебных приставов.
1: Подождите, это вы в суд обращаетесь?
2: Да, да.
1: То есть вы на стороне, собственно, человека, который пожаловался?
2: Вместе, в его интересах.
1: В его интересах обращаетесь в суд, и что в суде происходит обычно?
2: Суд признает бездействие незаконным, либо постановление признания незаконным, направляет данное решение в службу судебных приставов.
1: И уже согласно судебному решению судебные приставы что делают? Прекращают? Или...
2: Что, восстанавливают права граждан, смотря какие нарушения.
1: А, ну хорошо, ладно. Самые важные тогда исполнительные производства какие, как вы считаете?
2: Это, конечно, алименты, заработная плата, возмещение вреда здоровью, что связано с обеспечением лекарственными препаратами, техническими средствами реабилитации, предоставление жилья несовершеннолетним.
1: Ну, я думаю, что мы пробежимся по некоторым из них,
2: да. Но
1: спектр достаточно широкий,
2: да.
1: Если честно.
2: Ну, вообще, если общими словами обобщить, то это социально уязвимые категории граждан. Туда входят и ветераны, и пенсионеры, и военнослужащие, члены их семей. Вот чем, так сказать, государство в настоящий момент их опекает, вот о них вот самая речь, что это самая важная категория.
1: Ну вот интересная ситуация, бывает ли, складывается ли так происходящее, что человек, допустим, и не жалуется вам, но вы выявляете несоответствие и все равно в его интересах работаете. Так может быть?
2: Конечно, то есть периодические проверки. Вообще мы непосредственно выходим в службу судебных приставов, в районное отдел непосредственно, вот в Орджоникидзе у нас это предусмотрено внутренними документами прокуратуры, ежеквартально. То есть мы нарочно сидим, листаем исполнительные производства.
1: У них?
2: Да, но в основном сейчас они, конечно, в электронном виде все ведется. Садимся с судебным приставом и проверяем.
1: Это напоминает, как учитель с учеником домашнее задание.
2: Да, да, и сидишь и указываешь на нарушение.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Слушайте, ну это интересно. И здесь тогда возникает вопрос. Когда вы говорите про суды, а смысл доводить до судов, если вы приходите к судебным приставам, они понимают, что вы компетентны?
2: Не всегда понимают.
1: А, то есть так.
2: Иногда бывают споры, несогласия.
1: То есть судебные приставы, в общем, судебные приставы могут спорить с прокуратурой, и это уходит в суд?
2: Конечно.
1: А, ну для вас это естественная ситуация, для меня вот достаточно необычно.
2: Ну, как обычная практика показывает, что иску предшествует сначала представление. Представление рассматривается в течение 30 дней, и там написано, ваши доводы не нашли своего подтверждения.
1: А, так.
2: Мы с этим не согласны. Дальнейший какой механизм, если они не согласны? Иск в суд?
1: Нет, я думал, просто если прокуратура вмешивается, то это директивно. То есть все и
2: 90% случаев, да.
1: Да, хорошо. Как показывает практика, в данном конкретном случае вы контролируете работу судебных приставов, другой человек в прокуратуре контролирует, допустим, работу ГЖИ и так далее. Mm-hmm. То есть, опять-таки, вы конечная инстанция, по большому счету, для обычного жителя Екатеринбурга, вашего района.
2: Да.
1: То есть они обращаются, допустим, к судебным приставам, как им кажется, не находят правды или находят бездействие, опять-таки, как им кажется, и человек вправе обращаться в прокуратуру.
2: Все верно. Есть определенный механизм, как лучше вести себя при бездействии. Первоначально это непосредственно написать жалобу, обращение судебному приставу исполнителю по исполнительному производству.
1: То есть, чтобы какая-то бумага была?
2: Да, непосредственно самому исполнителю. Если он бездействует, можно обратиться в порядке подчиненности начальнику районного отдела судебный пристав. То есть он уже будет рассматривать, как его подчиненный работает. Уже в случае, если не удовлетворяет тогда идти в прокуратуру.
1: Но я так понимаю, что многие идут в прокуратуру сразу.
2: Сразу.
1: На этом прервемся. Буквально минутка полезной информации, затем вернемся в студию.
0: Реклама на 107.6.
3: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Продолжается программа «На стороне закона» на 107,6. Сегодня у нас в гостях помощник прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга, юрист третьего класса Егор Алексеев. Егор, добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер.
0: Мы говорим про исполнительные производства, точнее про то, как осуществляет прокуратура надзор за судебными приставами, которые проводят эти самые исполнительные производства. Выявили мы тут некоторые интересные детали и, соответственно, остановились на том, что есть ряд важных исполнительных производств, которые в первую очередь касаются незащищенных категорий населения и, конечно же, детей. Прежде чем продолжим, напомню, что у нас есть студийный мессенджер 99-15-15-176. Присылайте ваши вопросы Егору. А вообще Егор как раз-таки, вот, по крайней мере, в Орджоникидзевском районе и контролирует работу судебных приставов. По поводу детей, наверное, самое интересное — это алименты. Когда судебные приставы приходят, это самый, наверное, такой вопиющий вопрос, и вы приходите, и, наверное, с вами тоже хотелось поговорить про эти самые алименты. А вообще, как ситуация развивается? Потому что, насколько я помню, вот десятилетиями ищут тех самых людей, которые должны алименты. Судебные приставы работают со всеми. Те, кто хотел бы взыскать алименты, тоже обращаются к судебным приставам. Но очень часто я, по крайней мере, слышу, что невозможно взыскать эти самые алименты. Что происходит там?
1: В основном невозможность взыскания алиментов состоит, конечно же, в нежелании судебных приставов принять весь комплекс мер.
0: Вот так вы сразу, да? То есть так оно и выглядит
1: на самом деле. Я считаю, что любую ситуацию в данном случае можно решить, найти человека, применить к нему те или иные меры.
0: Подождите, давайте вот на этом остановимся. То есть вы работаете с судебными приставами, и вы считаете, что они конкретно не дорабатывают?
1: Ну, если мне судебный пристав, исполнитель, поясняет, что он не может найти человека, выходит в адрес проживания, а его там нет, а я беру у гражданки, которая обратилась непосредственно к нам, номер телефона должника и дозваниваюсь до него и спрашиваю, почему он не платит алименты, почему-то я смог дозвониться, а судебный пристав, исполнитель, нет.
0: То есть вот как бы для проформы все делается? Часто? Часто, скажем.
1: Формально.
0: Да? Формально. То есть формально подходят. И мне тоже казалось всегда, что человек, который обращается, ну, чаще это женщина, обращается по взысканию алиментов. Хотя в последнее время, я так понимаю, что ситуация по-разному складывается. Бывает, и мужчины обращаются.
1: Да, есть категория женщин, так сказать, которые не исполняют родительские обязанности, которых лишают родительских прав. И назначают алименты платежа.
0: Ну, это ладно, это другая немножко ситуация. Но в целом, то есть обращается женщина, допустим, по взысканию алиментов, и она точно знает, что ее муж, там, не знаю, проживает где-нибудь в деревне или прячется где-нибудь у знакомых, или там у родителей живет и так далее. То есть вроде бы предоставляет всю информацию, но назад не получает никакого толком решения по этим алиментам.
1: А это как раз-таки одна из самых распространенных видов нарушений — это нерассмотрение жалоб и ходатайств взыскателя по исполнительным производствам по алиментам. Когда им на блюдечке предоставляют место проживания, номера телефонов, неофициальное место работы.
0: Судебным приставом.
1: Судебным приставом. Да. Просто игнорируют рассмотрение.
0: Почему?
1: А у меня нет ответа на этот вопрос.
0: Ну вы же с ними работаете, они же как-то объясняют это все.
1: Они объясняют, это объем работы.
0: То есть объем работы настолько высок, что, собственно, они не успевают.
1: Ну вот, например, в Орджоникидзевском РОСПе города Екатеринбурга по алиментам свыше 850 исполнительных производств.
0: 850?
1: Да.
0: И это еще не все заявленные, я так понимаю, или нет?
1: Которые на исполнении непосредственно находятся, а штат ограничен, и этими исполнительными производствами в основном занимаются только два судебных пристава-исполнителя.
0: То есть на целый район, на 850 дел, два судебных пристава?
1: На алименты.
0: На алименты, я понимаю, да.
1: Да, но есть же еще и иные категории.
0: Ну, то есть, как бы, с одной стороны, же надо и этим заниматься, и
1: все верно.
0: Вещами.
1: Такое же деление, как и в прокуратуре.
0: Хорошо, тогда, ну, давайте, наверное, какой-то алгоритм, может быть, лайфхак, как это лучше назвать, совет тем, кто взыскивает долги, как тогда лучше поступать. Потому что, я так понимаю, это основная проблема, которая связана с алиментами, да, ведь?
1: Да, конечно. Ну, во-первых, естественно, надо идти по определенному механизму. Сначала, даже когда граждане мне объясняют, что это бездейственно, я это понимаю, но во многих случаях все-таки какой-то толчок к действиям приставов это производит. Непосредственно к судебному приставу исполнителю попасть на личный прием. В основном, именно в городе Екатеринбурге личный прием в районных отделах проходит по вторникам и четвергам.
0: То есть записаться просто и прийти?
1: Можно даже не записываться.
0: А, в очередь?
1: Да.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Да. Потому что записаться тоже ограниченное количество мест. На личный прием непосредственно записываются только к замначальнику, либо начальнику РОСПа.
0: То есть попасть лично, чтобы вас отразили?
1: Да.
0: Так, хорошо.
1: Это помогает? Принести с собой определенный пакет документов, подтверждающих, если есть основания, так сказать, и отдать их под роспись, под штампик. Чтобы в дальнейшем обращении в прокуратуру было подтверждение, что службы судебных приставов имеются подтверждающие документы там, имущественного положения должника, места его работы и тому подобное.
0: Но это то, о чем вы выше, Егор, говорили, да, что бумажка нужна какая-то. Прежде чем прийти в прокуратуру, лучше собрать какой-то вообще анамнез.
1: Да, просто как бы, когда гражданин пишет или подает обращение, или приходит на личный прием в прокуратуру и объясняет, что у меня бывший муж там миллионы зарабатывает, но алименты не платят, а в службу судебных приставов обращаешься, а они даже имущественное положение его не устанавливали. То есть запросы, например, элементарно в банке не отправляли, есть ли у него расчетные счета, на которых есть денежные средства, на которые можно обратить взыскание. А если бы этот гражданин непосредственно пришел к судебному приставу исполнителю и сказал: да, я понимаю ваш объем работы, тому подобное, вот он работает там-то, вот подтверждающие документы. Я думаю, это бы все равно нас подтолкнуло бы к работе.
0: Я просто вас слушаю, Егор, думаю, ну вот сейчас все пойдут в прокуратуру. Ну ладно, хорошо, пришли к судебным приставам. Что еще можно сделать для того, чтобы действительно взыскать те самые элементы? Насколько я, опять-таки, понимаю, очень часто должники говорят, что ой, я и не знал, что я должен. Такое тоже бывает. Или нет? Или это все-таки игра
1: какая-то? В настоящий момент это практически невозможно, потому что в 21 веке у всех есть госуслуги.
0: А там это отражается сразу?
1: Естественно.
0: Да?
1: То есть
0: я просто не получил.
1: Человек не в курсе. Получает постановление о возбуждении исполнительного производства, ему приходит уведомление, и он будет надлежащим образом извещен с момента входа в приложение госуслуги либо с иного другого устройства. То есть,
0: условно говоря, рассчитывать на то, что ваш оппонент, бывший супруг, чего-то там не знает, не приходится в современном мире. То есть,
1: да нет,
0: знает.
1: Конечно, нет, конечно.
0: Знает, просто не хочет, да, по большому счету. Хорошо, ладно, мы пришли, дальше ничего не двигается. Что делать с этим?
1: Приходить в прокуратуру.
0: Все-таки в прокуратуру. Приходить в прокуратуру. Ну и как ситуация развивается вот в данный момент? Допустим, да, вы выявили, что есть бездействие, но опять-таки мы выше говорили о том, что два человека занимаются в том числе элементами, и, в общем, у них может не быть времени, действительно. И что в этой ситуации? Как бы?
1: Направляются требования о предоставлении информации по обращению граждан в службу судебных приставов, и в котором прописано необходимые действия, которые нужно совершить, либо запрашивается информация, совершены ли они, направлены запросы, привлечен ли должник к административной ответственности, установлено место работы.
0: Но это как-то ситуацию сдвигает с места, да?
1: И ответным письмом, хотя бы в рамках проверки, то есть числами в рамках срока, который предоставляется на предоставление ответа прокурору.
0: Это месяц? Нет,
1: у нас по закону ответ на требования прокурора до 5 дней.
0: А, 5 дней, так.
1: То есть они хотя бы за этот срок уже какие-то действия предпринимают, направляют запросы, начинают обзванивать.
0: То есть выходят, 5 дней как раз
1: выходят в адрес, тук-тук, вы тут проживаете, да, проживаете, давайте мы посмотрим, какое у вас имущество есть.
0: Ну, я правильно понимаю, прокуратура ведь не работает за судебных приставов? То есть вы же не будете заниматься изысканиями этих людей, которые должны элементы?
1: Нет. Но очень часто мы осуществляем, правим расчет по элементам.
0: Это что такое и как?
1: Ежеквартально по методическим рекомендациям службы судебных приставов должны осуществляться расчеты задолженности. Есть текущая задолженность, а есть периодическая. То есть текущая — это сколько он в этом месяце должен заплатить по решению суда. А основная задолженность — это которую он не доплатил до этого периода. Ежеквартально должна перерасчитываться. То есть и у, получается, взыскателя на госуслугах должна отражаться актуальная цифра.
0: И вы этим занимаетесь?
1: Мы правим эти расчеты, потому что эти расчеты делаются вручную. Это делает не механизм, не компьютер, то есть непосредственно человек.
0: 21 век,
1: да,
0: вы говорили.
1: Он садится и считает циферки. Циферки очень часто неправильно, особенно когда, как правило, алиментщики очень часто переезжают, исполнительные производства передаются.
0: То есть информация теряется просто?
1: Да. И приходится взаимодействовать с другими прокуратурами района непосредственно, чтобы они истребовали данную информацию.
0: Ну, это целое расследование практически.
1: Могу привести пример.
0: Давайте.
1: Недавно обратился гражданин, зовут Сергей. Он работал на Уралмаше на заводе. Переехал в Нижний Тагил и говорит: а почему у меня задолженность 880 тысяч по алиментам. У него, сразу обговорюсь, у него дети уже совершеннолетние, то есть у него, он сейчас выплачивает основную задолженность.
0: Ну, то есть не периодическую.
1: Задним числом, да, то, условно, что он не доплатил до 18 лет. Путем истребования всех документов я насчитал 220 задолженность, а не 880.
0: То есть 660 тысяч где-то, да, пропали.
1: Не пропали, они верно насчитали.
0: Ну, я понимаю, да. Но для него они куда-то
1: делись. Материал дела, я нашел все платежные документы, подтверждающие.
0: Ну, то есть вы восстановили справедливость?
1: Да. Ну, минус 600 тысяч.
0: Ну, 660, да. Слушайте, ну, а в целом вообще, когда мы говорим об алгоритме, то есть мы приходим на личную встречу, да, это как толчок, как катализатор может работать. А мы приходим в прокуратуру. Это опять-таки катализатор, потому что прокуратура запрашивает, да, всю информацию по данному делу, и это может сдвинуть с мертвого места, с мертвой точки все происходящее. Но даже если это не помогло, дальше что, суд? Как вообще развивается ситуация? Ну, то есть, ну, не нашли человека. Я понимаю, что если его нашли, то уже какие-то другие действия, да, организуются. То есть что-то там можно уже истребовать. А если так и не нашли человека, то что с этими элементами делать?
1: Ну, такого практически не бывает.
0: А, то есть до такого не доходит?
1: Такого не доходит.
0: Ладно, в целом ситуация по элементам лучше в последнее время?
1: Да, да. Сейчас в основном должники все официально трудоустраиваются. Потому что им выгоднее, чтобы исполнительное производство оканчивалось, и исполнительные документы направлялись работодателю непосредственно для взыскания алиментных платежей, а не чтобы судебные приставы арестовывали карты, запрещали выезд за границу, ограничивали управление транспортным средством.
0: Ну да, сейчас много накладывается ограничений.
1: Ему легче устроиться с минимальной заработной платой, и чтобы судебный пристав туда отправил исполнительный документ,
0: и уже из зарплаты.
1: Из зарплаты будут бухгалтерию вычитать.
0: Ну, я просто вспоминаю те времена, когда их в газетах печатали лица. Да. Mm-hmm. Тоже действенно было так или иначе. Но, когда мы говорим о том, что вы работаете с детьми, ведь алименты — это не единственный вообще такой серьезный вопрос, а очень часто такой эмоциональный, психологический вопрос возникает. Это когда родители, соответственно, делят то самое время ребенка. Так, когда суд постановляет, но, соответственно, решение суда родители не исполняют. Здесь как вы работаете? Это тоже ведь работа судебных приставов, и вы как бы являетесь супервизором. Ну,
1: вы
0: наблюдаете за происходящим.
1: Порядок общения.
0: Да, порядок общения, да.
1: Здесь тоже есть определенный механизм. Данная категория исполнительных производств, она очень сложна для исполнения, потому что здесь в основном идет злоупотребление правом. В основном отцы являются взыскателями, а, естественно, мамы...
0: А злоупотребляют мамы, да?
1: Да, да, да. А мамы не дают общаться с детьми. Очень разные ситуации. В основном, какой механизм применяется? Мы заставляем судебный пристав выходить непосредственно на встречи, направлять требования должникам. После неисполнения требований...
0: Подожди, мы просто тормозим. А должник — это долг в данном случае, это время с ребенком проведенное.
1: Это организация встречи.
0: Да, организация встречи.
1: То есть, как бы, ребенок же, грубо говоря, пятилетний не может сам прийти на встречу. Очень часто в судебных решениях непосредственно место встречи прописано.
0: Давайте мы сейчас прервемся, Егор, потому что такая тема для меня, ну, достаточно запутанная. Разберемся чуть попозже, а сейчас новости в нашем эфире.
2: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области проживает более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Все они получат денежные выплаты и персональные поздравления в преддверии Дня Победы. Большую часть ветеранов, 4861 человек, составляют труженики тыла. Это граждане, которые в юном возрасте в 41-45 годах работали на заводах, в колхозах или были заняты в строительстве оборонительных сооружений. Также статус ветеранов имеют 218 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. это и 125 человек, переживших блокаду Ленинграда. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области на сегодняшний день остается 55 человек, в их числе 40 фронтовиков, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в составе Советской армии. В Екатеринбурге на начало мая проживает 25 ветеранов фронтовиков Великой Отечественной. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему 103 года. Каждого ветерана с Днем Победы лично поздравляют чиновники районных администраций, рассказали в мэрии. Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании первого специального грантового конкурса для проектов Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области с 11 по 17 сентября. На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Прием заявок продлится до 27 мая на официальном сайте фонда. Общий объем грантовой поддержки составит 500 миллионов рублей. Международный фестиваль молодежи по решению президента России Владимира Путина объединит в Екатеринбурге 10 тысяч участников из разных стран и станет площадкой для обмена опытом, запуска новых проектов и развития международного сотрудничества. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства Свердловской области. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о завершении регистрации на Международный фестиваль молодежи. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Стартовал опрос о парках Екатеринбурга, который продлится до 31 мая. Жителей просят ответить на 7 вопросов. Как далеко в пешей доступности находится ближайший парк от вашего дома? Как часто вы посещаете парк в своем районе? Какую основную цель вы преследуете, посещая парк? Считаете ли вы парк важным элементом благоустройства вашего района? Как наличие парка в районе влияет на ваше решение о месте жительства? Как наличие парка в вашем районе повлияло на ваш образ жизни и комфорт проживания? А также какие удобства вам необходимы в парке? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
3: О погоде.
4: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Продолжается программа «На стороне закона» в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня у нас в гостях помощник прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга, юрист третьего класса Егор Алексеев. Егор, добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня мы говорим про исполнительные производства, точнее, про, собственно, работу прокуратуры в этом направлении, про работу прокуратуры с судебными приставами. Ну и, насколько я понимаю, одни из самых важных дел, одни из самых важных вот этих вот исполнительных производств касаются исключительно детей, конечно же, алименты и нарушение прав ребенка на общение с родителями. И вот здесь вот мы остановились, хотелось бы в этом разобраться. То есть, насколько я понимаю, суд постановляет предлагает определенный график, которому нужно следовать, даже если ребенок живет, допустим, с мамой, что чаще происходит, папа имеет право на то, чтобы видеться. И вот здесь начинаются какие-то коллизии, вот эти вот какие-то ментальные игры и так далее. Соответственно, как работают судебные приставы в этом направлении, что они делают, и как вы работаете?
1: Я, наверное, начну с того, как должны судебные приставы в данном случае работать.
0: Это же не какие-то четкие категории, да? То есть там же вот все прямо такое плюс-минус.
1: У судебных приставов в данной категории дел есть полномочия. Как я вижу эту работу? Они в случае, если у нас должник, то есть мама, не организовывает встречи, не приходит на них, то есть не приводит непосредственно ребенка на общение с отцом, они должны выдвигать ей предупреждение о нарушении прав ребенка на общение с отцом. После этого должны направлять ей требования об организации встреч. В требовании прописывается административная ответственность за неисполнение неисполнение требований судебного пристава неимущественного характера.
0: Это штрафы?
1: Да, все верно.
0: Какая величина штрафов?
1: В основном суд назначает маленькие, до 5000 рублей.
0: Ну, тем не менее, знаете, 5000 это тоже сумма.
1: Да.
0: Ну, так или иначе.
1: Но самое действенное, это, конечно же, ограничение специальных прав. Это запрет на выезд из Российской Федерации и ограничение управления транспортным средством.
0: То есть и это применяется
1: конечно,
0: в данном случае?
1: Конечно,
0: ну, для вас очевидно, для меня нет. Я вообще первый раз в это погружаюсь.
1: То есть, как правило, если у нас мама и ребенок маленький, нужно куда-то возить. В современном мире как бы эта потребность очень высока. И если ей ограничить управление транспортными средствами, это очень действенная мера.
0: То есть реагирует быстренько.
1: Да.
0: А вообще это сплошь и рядом происходит? Или все-таки, допустим, в нынешнем 26-м году это нечастое явление, когда ограничивают общение?
1: Если супруги бывшие не договорились, как они будут общаться с ребенком, и решили это...
0: Через суд,
1: то тут уже как бы конфликтные отношения. То есть если такое исполнительное производство есть, то в нем 100% проблемы.
0: Серьезно?
1: Взаимоотношения между мамой
0: и папой. Нет, это понятно, но ведь этот ребенок вроде бы как бы за его счет решать какие-то свои проблемы и обиды было бы странным, но тем не менее, да, это происходит. И я так понимаю, что это встречи прямо где-то на нейтральной территории происходит, да?
1: Не обязательно. Иногда суд прописывает конкретный адрес, то есть непосредственно у самого должника, то есть у мамы может квартиру прописать. Там каждую вторую субботу месяца, там с часу до 4 папа должен прийти по такому-то адресу, организовать встречу.
0: То есть как бы пообщаться с ребенком.
1: Да.
0: И приставы иногда бывают на этих встречах?
1: Конечно.
0: Ну, опять-таки, это для вас,
1: да.
0: Естественно.
1: Да, то есть, да. Непосредственно выходят на эти встречи.
0: То есть, подождите, вот мама с ребенком, вот приезжает папа, бывший муж, и вот пристав. И они все сидят и смотрят, как происходит встреча?
1: Ну, очень часто приставов не пускают в квартиру. Вот. А в основном приставы выезжают, когда это, как вы сказали, на нейтральной территории, на открытой местности.
0: Ага, то есть, они наблюдают за чем? Чтобы
1: мама давала общаться отцу с ребенком.
0: Вообще очень интересная тема, сложная, на мой взгляд. Давайте какой-нибудь пример, может быть, вот из этой области.
1: Можно привести, вот недавно была ситуация, обратился к нам отец, который утверждает, что мама не дает общаться с ребенком. Судебный пристав и составляет административки, так называемые...
0: Маме шлет, соответственно.
1: Маме, да.
0: Письмо счастья.
1: И требования высылает. А оказалось, что как бы там вина отца. То есть ребенок непосредственно не хочет общаться с отцом. И по мерам прокурорского реагирования привлечен был специалист, педагог-психолог социального центра «Малахит», он находится на Уралмаше, который дал заключение, что общение несовершеннолетнего с отцом вредит психоэмоциональному состоянию ребенка.
0: Как интересно. Слушайте, ну то есть получается, что такие встречи и не будут происходить?
1: Нет, этого, на основании этого заключения судебные приставы вышли с иском в суд о прекращении исполнительного производства за невозможность его исполнения.
0: Ну то есть все-таки вот это эмоциональное состояние ребенка, оно превалирует,
1: это очень, да? Редкие случаи, очень редкие случаи.
0: Ну, хорошо. А с другой стороны, посмотрим на эту ситуацию. Если папа считает, что ему не дают общаться с ребенком, ну, по крайней мере, в отведенное судом время, то он может обращаться и к судебным приставам, и потом к вам. И алгоритм примерно такой же, как и по алиментам, да?
1: Да. Самое действенное — это административная ответственность и ограничение специальных прав. То есть выезд и транспортные средства.
0: Ладно. А еще одна тема, которая касается детей, это жилье для детей-сирот. Там что происходит? Потому что очень часто, по крайней мере, в СМИ в свое время писали о том, что это проблемная тема, mm-hmm. что дети получают действительно жилье, дети лишаются этого самого жилья и остаются ни с чем. И дети, в общем, по большому счету, не всегда адаптированы к современному обществу.
1: Здесь правовой механизм, он уже давным-давно разработан. Суть его в том, что мы в интересах ребенка, сироты, обращаемся с иском в суд. В данном случае ответчиком будет у нас Министерство строительства, именно в Свердловской области.
0: По поводу чего в суд-то обращаетесь? Что ему не выдали квартиру?
1: Либо выделить бюджетные средства, либо построить жилое помещение.

0: получить определенную выплату. Но, естественно, на данную выплату в современном мире квартиру ты не купишь.
1: А, и там вот эти коллизии. То есть вы за этим как раз наблюдаете, да, и приставы за этим наблюдаете.
0: И мы как раз-таки вот в избежание вот этого механизма, когда начинается прорабатывание выделения данных сертификатов, мы непосредственно работаем с службой судебных приставов, чтобы они накладывали определенные меры исполнительного характера в отношении министерства, чтобы все-таки какое-то жилье ему предоставили, а не деньги.
1: Ну, то есть, понятно, деньги, сертификат — это все-таки не то.
0: Да. Ну, в основном, основная причина — это, конечно же, отсутствие финансирования. А большая очередность и отсутствие жилого фонда. Вот как раз-таки отсутствие... Когда нам говорят отсутствие жилого фонда, мы так и заявляем исковые требования построить.
1: Ну, то есть проблема сохраняется.
0: Проблема сохраняется.
1: Много таких детишек? Ну, уже взрослых, конечно, но тем не менее.
0: Да, вот в Орджоникидзевском районе таких 34.
1: 34 человека, и они в ожидании.
0: Они в ожидании, в отношении которых непосредственно есть исполнительное производство. Еще, кстати, оговорка. Такая категория исполнительных производств находится в специализированном отделе судебных приставов. И за данным отделом надзирает непосредственно прокуратуру в области.
1: А, то есть это
0: да, областная прокуратура. Он относится к главному управлению Федеральной службы судебных приставов.
1: То есть это говорит о том, что тема действительно больная. Да. Так или иначе. Ну и сколько длится обычно вот этот вот процесс весь, прежде чем ребенок получит свою жилплощадь?
0: Пока деньги не выделят.
1: Ну, то есть это может быть там несколько лет?
0: Да, есть иски больше 5 лет на исполнение.
1: Ну и все это время ребенок где-то должен жить. Ну, да. Взрослый уже человек, так или иначе.
0: Да, все верно.
1: В общем, сложные темы у вас. И я бы сказал, конечно, интересная работа, но тем не менее сложная при всем при этом. В общем, исполнительные производства. И если у вас есть какие-то вопросы, соответственно, по поводу вашего исполнительного производства, если вы не можете взыскать какие-то там, не знаю, долги, те же самые элементы, то так или иначе вы можете обращаться в прокуратуру после того, как сходите к судебным приставам, потому что алгоритм все-таки должен быть, ну, каким-то простроенным, да, то есть вы пришли на личную встречу к судебным приставам, получили, ну, какой-то набор бумаг все-таки, да, уже потом можете обращаться в прокуратуру, которая со своей стороны будет наблюдать за вашим делом. Если, опять-таки, вы же проверяете, если, опять-таки, там все правдиво.
0: Да, кстати, можно еще добавить, что про госуслуги. Взыскателям сейчас предоставляется возможность полностью посмотреть ход исполнительного производства, грубо говоря, онлайн. То есть там видно, какие запросы судебный пристав направляет,
1: то есть
0: какие,
1: какие
0: документы подкрепляет. Но очень часто они, конечно, это не делают, ничего не подкрепляют. Но в основном можно для первоначального этапа, если не знает человек, с чего начать, зайти на госуслуги, посмотреть, какие исполнительные производства есть, и посмотреть по ним информацию, полистать.
1: Ну, почему нет? Тоже, в общем-то, совет и алгоритм. Спасибо большое. Вы так цинично все-таки про судебных приставов, работая с ними. Егор Алексеев, юрист 3-го класса, помощник прокурора Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, был у нас в гостях. Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Удачи, и приходите еще обязательно.
0: Обязательно.
1: Ну, а мы движемся дальше.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок,

организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов 5 разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в текущем году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Отобранные инициативы представит Свердловская область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в рамках нацпроекта в Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Свой выбор уже сделали более 101 тысячи человек. Чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге сокращается количество ресторанов, но растет число баров, кофеен и заведений фастфуда. Об этом говорит статистика за первый квартал 2026 года. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в первом квартале в Екатеринбурге закрылось 75 объектов на 2623 места. Причины – низкая рентабельность или необходимость капитального ремонта. Но за тот же период появилось 94 точки общепита на 2729 мест. Таким образом, прирост за три месяца составил 19 точек общепита. Однако структура заведений немного изменилась по сравнению с началом 2026-го. В городе было 214 ресторанов, стало 211. Был 241 бар, стало 247. Была 271 кофейня, стало 280. Было 357 предприятий быстрого обслуживания, стало 167. При этом количество кафе, столовых, закусочных и буфетов колеблется незначительно. Добавлю, всего в Екатеринбурге сейчас работают 2803 заведения общепита, из них порядка 660. Это столовые и буфеты, которые находятся на закрытой территории предприятий и образовательных учреждений. Стал известен еще один хедлайнер фестиваля «Уральская ночь музыки». Это группа НЛО, сообщает оргкомитет мероприятия. Группа, работающая в стиле славянский футуризм, была создана в 2018 году. Напомню, в этом году «Уральская ночь музыки» состоится 19 июня. В прошлом году масштабное событие прошло в ночь на 29 июня и собрало, по данным организаторов, более 150 тысяч человек. На 120 площадках выступили 2500 артистов, исполнив музыку в жанрах от рока и хип-хопа до джаза, академической классики и экспериментального инди.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Родительский комитет. Повтор программы.
1: Добрый день. Начинается программа «Родительский комитет» в эфире радиостанции «Город ФМ», в студии Алексей Кузнецов. И сегодня у нас крайне важная, интересная и, может быть, даже спорная тема. Поговорим про школу приемных родителей. И у нас в гостях Елена Кондрашкина, психолог, тренер школы приемных родителей. Елена, здравствуйте. Лариса Бучельникова, директор организации «Семья дети». И вас приветствую, Лариса.
2: Здравствуйте.
1: А также у нас Анна Королева, приемный родитель студии. Анна, приветствую вас. Спасибо за то, что заглянули к нам. У нас вот сегодня так представительно здесь в студии. 99-15-15-176. Можете задавать любые ваши вопросы по поводу той самой школы приемных родителей. И, соответственно, наверное, начнем. Я этой темы касался лишь, ну, так скажем, косвенно. Мои знакомые проходили школу приемных родителей. И, насколько я понимаю, вообще школа приемных родителей — это испытание для многих, потому что большинство считает, что это достаточно легко. Я решил взять приемного ребенка в семью, и, в общем-то, дальше оно все пойдет по накатанной. Как это на самом деле выглядит?
2: Кого спрашиваете?
1: Да, давайте с вас, Лариса, начнем.
2: Так, ну, во-первых, это нужно прежде всего детям, а не родителям. То есть у нас есть сироты, дети, которые потеряли родителей. И вот организации некоторые благотворительные и государственные готовят родителей стать приемными, чтобы они приняли детей-сирот.
1: А это нужно делать?
2: Это нужно делать. Это просто необходимость по закону, во-первых.
1: Ну, даже если мы закон отодвинем, я так понимаю, что закон же развивается, и там меняются какие-то детали постоянно.
2: Да. Ну, а для родителей это очень важно сделать, потому что они должны оценить свои ресурсы, оценить как бы свою мотивацию, для чего они это хотят сделать. И они должны подготовиться, чтобы взять в семью ребенка-сироту.
1: Мне казалось, что родители всегда приходят с одной целью. Ну, соответственно, становятся приемными родителями с одной целью, чтобы сделать жизнь ребенка лучше. Или нет? Или цели бывают разные? Давайте
2: цели
1: вот на эту тему подискутируем.
2: Да. Здесь Елена эксперт уже вам подскажет.
1: Да, ну давайте.
3: Значит, во-первых, начнем с вашего вопроса про испытания. Я бы сказала, что в целом, ну, наверное, с нашей позиции, да, с нашей преподавательской такой позиции, я скажу, что это не фильтр, это не отбор, это не какое-то там прям испытание, это просто возможность вообще повысить свои родительские компетенции, как нам хотелось бы, да. Но не все, конечно же, становятся приемными родителями. По статистике это 30-35% где-то закончивших.
1: То есть треть из пришедших становятся родителями?
3: Треть из пришедших становятся приемными родителями. Но это нисколько нас не расстраивает. Во-первых, нам нужно, чтобы приемным родителем стал человек осознанный, да, как наши гости сегодняшние, например.
1: А она недавно стала приемным родителем?
3: Нет, давно уже, и она уже может похвастаться своими успехами.
1: А мы еще к ней обратимся.
3: Вот. Нам нужно, чтобы это было осознанное, взвешенное решение. И решение, если это будет не в пользу родительства, это тоже очень правильно. Это правильно, потому что родитель понимает, не родитель, да, кандидат. Родители понимают, что у него недостаточно ресурсов, что он недостаточно осознанно или как-то реально, да, оценил вообще, что такое приемный ребенок, его особенности и так далее и тому подобное. Ну, а оставшиеся 60-70%, да, это люди, которые в целом абсолютно точно меняют свою точку зрения на взаимодействие с ребенком, будь ты родитель, будь ты педагог, будь кто угодно, если ты вообще как-то с родителем себя ассоциируешь или с ребенком взаимодействуешь как-то. И даже те, кто не становится родителями никогда, и с детьми никогда не пересекаются по роду там своей деятельности, они тоже уходят с изменившейся точкой зрения вообще на мир, подлечивая своего внутреннего ребенка.
1: Как интересно. То есть вы принимаете, в принципе, любой исход?
3: Да.
1: Этого обучения, да?
3: Да?
1: Но какие-то трагедии случаются в рамках обучения? Ну, условно говоря, человек даже и не понимал, насколько он не готов, например, быть родителем. Трагедией, наверное, сильно это назвал, но тем не менее.
3: Это прямо, в общем, наш профессиональный результат тоже. Да, когда человек понимает, что он не готов, и такое бывает даже и на половине пути иногда. То есть у нас на школе приемных родителей человек честно говорит: «Я ошибся». я понимаю, что ну, это не мой путь по разным причинам. Это жаль, что он тогда говорит, ну, все, спасибо, до свидания.
1: Но это он сам говорит, а иногда ведь и вы видите, что человек не готов.
3: Мы видим, но мы стараемся этого не говорить.
2: Да, ну пусть проходят школу приемных родителей.
1: А, ну то есть как бы цель такая, чтобы закончили все-таки школу приемных родителей, а затем уже вы, может быть, будете отговаривать или нет? Нет, не так это.
2: Отговаривать не будем. Человек решает сам, завершить ему этот путь.
1: Хорошо,
2: или
1: подсказывать,
2: нет.
1: Как психолог, подсказывать, да?
3: Подсказываем. В школе приемных родителей как раз у нас, да, она носит формат тренинга, у нас очень много упражнений, которые подсвечивают в том числе человеку, где его и слабые места, где его ресурсы, да, чтобы он, в принципе, понял это сам. Потому что если мы возьмемся уговаривать, отговаривать и делать что-то вот такие подобные действия, это, скорее всего, вызовет сопротивление, и, в общем, вот тогда это будет трагедия.
1: Ну а на чем чаще спотыкаются? Ну вот Анну можно спросить, где тяжелее всего было, на каком этапе в процессе обучения в школе родителей?
4: Ну, мне тяжелее всего было все-таки про медицину, когда я осознала, что... Ну, вот у меня тоже было свое прозрение. Я в какой-то момент осознала, что я готова на, ну, условно здорового ребенка. То есть, когда мы
1: условно
4: пошли в медицину, ну, на здоровых нет никого, мы все недообследованы.
1: Правда пошла, так.
4: Но я осознала, что я не готова, у меня нет ресурса на то, чтобы принять в семью ребенка с особенностями здоровья, ну, вот...
1: Там, мы про физическое здоровье говорим,
4: да,
1: или про,
4: да,
1: психическое?
4: И про психическое тоже.
1: И то, да?
4: Да-да.
1: И что в этот момент? Вы все равно продолжили?
4: Конечно, конечно. Потому что здоровые дети тоже нуждаются в родителях.
1: Ладно, хорошо. Ну, вот смотрите, у нас в Екатеринбурге как много школ приемных родителей?
2: В Екатеринбурге 7 районов. В каждом из них есть либо социально-реабилитационный центр, либо комплексный центр социальной помощи семье и детям. Почти в каждом, ну, может быть, в 6 из 7, есть своя государственная школа приемных родителей.
1: То есть это полностью государственное учреждение?
2: Подождите, я не закончила. Так. Но есть еще школы, которые ведут некоммерческие организации, такие как «Семья детям», «Найди семью». И сейчас еще «Добрый Екатеринбург» начинает.
3: И «Дорогами добра».
2: И «Дорогами добра». 4 ШПР, школы приемных родителей, ведут благотворительные некоммерческие организации.
1: Так. Значит, и, то есть, получается...
2: Где-то получается 11 школ.
1: То есть около 11 школ. И мы, если я вот решил стать приемным родителем, я могу пойти в любую из них, и после окончания успешного этой школы могу претендовать на усыновление.
2: Да.
1: Или нет?
2: Ну, теоретически, да. Вы должны еще собрать кучу справок и независимую провести диагностику после школы с отдельным психологом. И собрать много других справок.
1: Ну,
3: там не куча, на самом деле.
1: Я хотел просто выяснить, да, насколько все-таки компетентны все школы, и можно ли как-то ранжировать.
3: Я отвечу на этот вопрос. Школа приемных родителей обязательно стала в 2012 году. Я школу приемных родителей веду примерно с 2011 года, тогда, когда она еще была не обязательной. Это было чисто энтузиастское такое вообще решение там, директора одной из некоммерческих как раз организаций. И тогда нам казалось, что это вот... ну, поможет эта помощь родителям, которые уже взяли ребенка. Поэтому, да, вот она, собственно, школа приемных родителей, а не школа кандидатов приемных родителей,
1: кстати, да,
3: и так далее. Вот. Вообще-то с 2000 года вот такими некоммерческими организациями в России проводятся. Вот. И, собственно, да, вы можете простым арифметическим подсчетом посчитать, сколько школ приемных родителей веду я, например, да, и, ну, то есть уже 15 лет, да, 15 лет. Вот. И тогда, когда мы школу начинали, у нас не было вообще никакого понимания, что это должно быть, кроме приказа Министерства образования о том, какие темы должны там освещаться. И как мы это будем делать, мы, собственно, решали сами. На основании своего какого-то опыта или неопыта часто. вот если честно. Вот. И с тех пор очень много изменилось, и наши компетенции очень сильно выросли, но чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. И мы продолжаем учиться и продолжаем повышать нашу квалификацию и вот эти вот наши компетенции передавать нашим слушателям. И, к сожалению, я могу сказать, что не каждая школа может таким похвастаться. И еще беда большая в том, что тренеров школ приемных родителей, ведущих, как угодно это называйте, к сожалению, нигде не учат вообще. Просто. То есть ты можешь...
1: То есть это самородки?
3: Ну, я и моя коллега, в частности, в семье детям, Женя Салахова, мы вот тренеры, мы прошли обучение в Институте развития семейного устройства. У нас есть на это специальный официальный документ, что мы являемся тренерами школы приемных родителей. Но это, во-первых, долгое обучение, во-вторых, оно платное. Да, не каждый, скажем так, ведущий, ну, специалист, да, специалист в государственной школе может себе такое позволить. Соответственно, если ты психолог или ты, например, социальный работник, значит, давай, вот, да, веди школу приемных родителей как-нибудь, вот тебе какие-то там материалы, что-то как-то, ну... Вот.
1: Ну, хорошо, не учат, но, соответственно, ведь есть какой-то регламент единый или его тоже нет?
3: Есть.
1: Хорошо, поговорим про него чуть позже. Буквально минутка полезной информации в нашем эфире. И затем вернемся, продолжим разговор про школу приемных родителей.
0: Повтор программы.
5: Реклама на 107.6.
6: У идеального отдыха есть имя. Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера. Бассейн с панорамными окнами. Шведский стол. Оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге. 239-50-30.
7: 0+.
8: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
9: Но у меня тоже работа.
8: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
10: Дело. Я тоже пошел.
9: А ты куда?
10: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
11: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
9: Как вкусно!
8: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: повтор программы.
1: А продолжается программа «Родительский комитет» на 107.6. Сегодня мы говорим про школу приемных родителей. У нас в гостях психолог, тренер школы приемных родителей Елена Кондрашкина, директор организации «Семья детям» Лариса Бучельникова и приемный родитель Анна Королева. Добрый день еще раз, дамы. Мы за 15 минут успели выяснить, что у нас порядка 10-11 школ приемных родителей в Екатеринбурге, и частные, и государственные, насколько я понимаю. Также я понял, что на тренера школы приемных родителей нигде толком не готовят. То есть это все-таки какое-то базовое образование, к которому уже опыт примыкает, да, серьезный, насколько я опять понимаю. Но я вас спросил про регламент. И мне казалось, что регламент, он должен быть каким-то единым в школе приемных родителей. Ну вот 10 школ, условно говоря, да? А что, регламент разный внутри?
2: Нет, регламент одинаковый. И я сейчас вот подумала, да, представьте себе, например, ну, допустим, да, вы приходите в школу, да, в какую-нибудь частную, да, и отдаете туда ребенка учить, ну, вот, начальную школу. И вам говорят, ну, у нас вот есть окружающий мир, есть математика, литература и так далее. И вы же понимаете, ну, да, математика плюс-минус в целом, там, ну, понятно, арифметика, да, начальная. Литература, кстати, может быть очень разной. Окружающий мир тоже примерно, ну, там, в общем, по-разному можно говорить. То есть есть какие-то категории, которые, ну, 100% мы знаем, будет так, или русский язык, у него есть правило, у него вот будет вот так. Остальное вариативно. Если я, например, вас спрошу сейчас, да, например, Аня, напомню, что у нас там в теме в какой-нибудь...
3: Привязанность.
1: Да, давненько было, да, насколько я
2: понимаю? А, ну да, например.
3: Плохое поведение детей.
2: Ну, трудное поведение, например. Да. Вот, тема огнища, да, в смысле заходит она абсолютно и кандидатам, и родителям.
1: И некандидатам, да, интересно.
2: Всем угодно, да, кому угодно. Трудное поведение. У нас тут с вами будет, ну, дискуссия хотя бы там на часика-полтора. Вот. Как, что, как воспитывать и так далее. Соответственно, вот смотрите, у тренера, да, у ведущего школы приемных родителей есть тема. И как он ее будет наполнять, да, это зависит только от него. Вот.
1: Даже
2: так? К сожалению, да. Вот.
1: Ну, почему к сожалению? Как посмотреть ведь?
2: Потому что, например, мы и подобные нам организации, да, я имею в виду семью детям, много раз пытались обучать специалистов и выпускать какие-то пособия и так далее. Мы знаем, что они пользуются большим спросом у специалистов, которые приходят и просто не знают, с чего начать и как действительно правильнее будет, вот, вот так вот. И, к сожалению, часто к нам приходят, ну вот ко мне на консультацию приходят уже состоявшиеся приемные родители с серьезными проблемами с детьми. И, например, вот я сижу и говорю, ну, слушайте, у вашего ребенка избегающий тип привязанности. Они говорят, чё?
1: Я бы так же спросил. Но я не проходил школу приемных родителей.
2: Человек, какой тип привязанности? Ты такой, блин, черт, мы сейчас не будем заниматься консультированием, будем заниматься ликбезом. Да, это очень обидно.
1: То есть, ну, они прошли школу где-то когда-то, да, но при этом базовых вещей могут не знать.
2: Да, да, да, да.
1: Ну, Елена, вы так образно подходите к ответу каждый раз на вопрос.
3: Да, я бы сказала прямее. Темы у всех одни, раскрывают их все по-разному.
1: Ну, подождите, а я не знаю, существует ли какая-то проверяющая организация, которая следит за тем, что родители, будущие родители, те самые кандидаты, действительно получили базовые знания?
3: Во-первых, те некоммерческие организации благотворительные, которые ведут школы приемных родителей, собрали пакет документов, подали их в Управление социальной политики при Министерстве социальной политики Свердловской области и получили полномочия.
1: А, то есть они аккредитованы,
3: условно говоря. Ну, можно и так сказать. Мы получили полномочия от Министерства социальной политики, что мы можем это делать. Мы соответствуем определенным требованиям. У нас есть психолог-ведущий, у нас есть помещение, они подготовлены. У нас есть программа.
1: А дальше уже начинается внутренняя кухня.
3: А дальше мы ведем, нам разрешили, и они просто проверяют результаты. Сколько мы отчитываемся в опеку, управление соцполитики уже количественными результатами. Они достаточно обезличены, ну, количественные и количественные.
1: Ну, я понимаю, отчетность.
3: Да.
1: Да. Но так или иначе, все идет к какому-то общему знаменателю или нет? Вот Елена рассказывала как раз-таки о том, что начинала в 2011-м, да?
2: Угу.
1: То есть тогда же вообще брожение было, насколько я понимаю. Сейчас уже, ну, какая-то форма приобретена.
2: О, мы прошли очень большой путь, это правда. Во-первых, школа удлинилась, это как минимум.
1: Сколько сейчас длится?
3: 80
2: часов академических, да, и это очень мало на самом деле, но было 50.
1: 80 — это что, 2 недели?
3: Нет, ну, школа не каждый день ведется. Люди же работают два раза в неделю.
1: А, все понятно.
2: Более того...
1: Я думал, интенсив такой.
2: Нет, невозможно. Это невозможно, правда. Это очень тяжело.
3: Растянуть, потому что информация глубокая, ее нужно переварить.
1: Так, 80 часов, это уже какая-то категория, да?
2: Да, чаще двух раз в неделю абсолютно точно не рекомендовано, потому что, повторюсь, да, это тренинг, это информация не лекционная, это информация, которую нужно переработать, да, прочувствовать и так далее. Но, во всяком случае, мы стремимся именно к этому. К сожалению, есть школы, которые в лекционном формате дают информацию. И это такое, ну, правда, очень сожаление большое по этому поводу, потому что если бы у вас было бы такое желание, да, прийти вот в какую-то школу приемных родителей, но у вас не было бы времени, в лекционном формате вы это можете сделать в интернете запросто.
1: Да, онлайн, да, я тоже об этом
2: подумал. Очень много информации есть по поводу различных тем, и довольно она адекватная и авторитетная. По поводу онлайна у нас есть онлайн-формат семье, детям, и мы его сделали. Внимание, да, чтобы сейчас никто не ломанулся к нам на онлайн. Исключительно для людей, которым недоступна школа приемных родителей в большом городе.
1: Подождите, но по факту ведь все получают в конце какие-то корочки, которые разрешают им, ну, открывают доступ к детям. Нет?
2: Да, да.
1: И кто-то онлайн отучился, а кто-то в интерактивном режиме.
2: Наша школа онлайн, она тоже весьма интерактивная. Мы ее адаптировали в онлайн-формат во времена ковида, да, во время локдауна, когда мы просто приостановили деятельность на небольшой вообще, на самом деле, период времени, 2-3 недели, потом мы поняли, что нам нужно возобновлять. И мы все наши занятия адаптировали в онлайн. Все упражнения остались точно так же. Мы их просто адаптировали в онлайн. Да, это не лекция в любом случае.
3: И нужно сказать, что изначально первое занятие, оно проходит очно. Все съезжаются, знакомятся.
1: А в любом случае?
3: В любом случае мы должны их увидеть, как бы подготовить, распустить к своим компьютерам и начать уже работать в окошках. Но там они активно участвуют.
2: Ну да, то есть это очно-заочная такая дистанционная форма. Да.
3: В любом она случае... так и называется, кстати, очно-заочная.
1: Да. А Аню хотелось привлечь к нашей беседе, а то она как статист, а ведь приемные родители. Вы как давно, Анна, прошли школу приемных родителей?
0: Я закончила в 2021 году.
1: А, ну это достаточно давно.
0: В начале 2021.
1: Да. Какие у вас вообще ощущения были, когда вы пришли в школу приемных родителей? Как вы это все воспринимали? Был ли скепсис, может быть? Я опять со своей колокольни, но тем не менее. Или вы так воодушевленно сразу же взялись?
0: Ну, у меня скепсиса не было, у меня была какая-то такая осторожность, тема для меня новая, что за люди непонятные. Ну, буквально с первого занятия стало понятно, что это интересная вещь. Ну, то есть я реально с огромным удовольствием ходила на все занятия, как будто вот на тренинг какой-то по родительству пришла, вот, и все время удивлялась. Как так я в такое чудесное место попала? И так много интересного.
1: Я понял, почему вам привели, да.
4: Слушай, мы не договаривались. 99% вам это скажут.
2: 99,9%.
1: Что вас удивило в первую очередь и к чему вы не были готовы в школе приемных родителей? Ну, то есть у вас же было какое-то свое представление о том, что вы вот возьмете ребенка в семью, это будет выглядеть примерно так, а здесь хоп, и вас познакомили с реалиями.
0: Я на самом деле нет, я приходила совершенно какая-то такая чистая, без понимания, то есть у меня такое спонтанное было решение, и как-то очень быстро все сложилось. Вот от школы я ждала, в общем-то, много теории скучной, оказалось, что это действительно такой интерактив, вот. Ну и у меня ожиданий никаких не было, там я просто, ну вот шла и шла, я была готова к тому, что я где-то в середине могу понять, что нет, я не готова, не смогу, там не захочу, хотя мне не нравился такой сценарий, вот, и поэтому я просто, ну вот, как будет. Я вот учусь, а там как пойдет.
1: Ну, а что больше всего понравилось?
0: Мне понравились люди. Ну, то есть атмосфера. Это не было как, ну, такая вот действительно аудитория, где ты сдаешь экзамены какие-то, хотя мы сдавали в конце
1: экзамена. То есть это больше как тренинг, да?
0: Это да, это тренинг, это общение такое прям, ну, свободное. Очень классные люди приходят на школу приемных родителей и очень такие вовлеченные педагоги.
1: Ну, вы не договаривались, да, ведь перед беседой, да, о том, что вы именно так будете это все описывать. Но, тем не менее, если это тренинг, то есть проходит собрание людей, да, все же выражают свое мнение. Часто ли бывает мнение, ну, от которого вы, допустим, как тренер, или она, ну, не знаю, в шоке, к примеру, или вы с таким не встречались даже, или вы вот прямо смотрите на человека и думаете, нет, тебе не надо быть приемным родителем, или наоборот?
2: Бывает очень редко, что мы находимся в каком-то соперничестве, я не знаю, или еще что-то, да, со слушателями.
1: То есть приходит человек, который как бы знает.
2: Да, бывает такое. Как бы знает. Он думает, что он как бы знает. Это зоны риска, так называемые, да, профессии риска. Например, врачи, педагоги, психологи, конечно же, да, которые не тематические, например. Они приходят с идеей, что я все знаю, я тут сам все вам расскажу и так далее. Вот бывает такое. Не часто, довольно давно уже это происходило. Очень редко, прям вот единичные случаи бывают антагонизма, когда человек приходит с какой-то со своей идеей, которая 100%, тут я с ответственностью скажу, лежит на травме этого человека. Ему очень тяжело выходить из этой зоны комфорта, с которой он живет много лет. И он приходит с вот этой историей, охраняя бережно свою вот эту травму, и с какой-то такой идеей. И какие бы мы ни давали упражнения, как бы мы не подсвечивали, да, какие-то зоны дефицита человеку и так далее, он будет за это держаться. Вот. И тогда мы приглашаем на индивидуальное общение вот, таких людей, да, как бы говорим, слушай, ну что-то не так, что-то идет, что-то происходит не так. Потому что у нас точно нет субъективного мнения, абсолютно точно. У нас есть определенная задача, мы ее придерживаемся. Если вот так с тобой это происходит, давай мы с тобой поразмышляем. И мы бережно такого человека приглашаем в терапию, да, надо сказать, и это очень важно, школа приемных родителей бесплатно, абсолютно безвозмездно, как в государственных организациях, так и в нашей. Мы живем за счет пожертвований, за счет грантов, всегда находим на это средства, потому что это очень важная социальная услуга, которую мы оказываем.
1: Безусловно.
2: Вот Лариса Владимировна, да, наш, собственно, атомоход, который льды, значит, безденежья пробивает и так далее, да, для того, чтобы мы могли это делать. Соответственно, в рамках школы приемных родителей у нас есть возможность, представляете, бесплатно терапию пройти.
1: Я уже вот про это и хотел спросить. То есть это какой-то психологический прям подход.
3: Я бы вот сказала, что вообще группы школы приемных родителей — это не тренинги, а, скорее всего, такие психотерапевтические групповые занятия, где кандидаты будущие не просто получают какие-то знания, они прорабатывают свои психологические какие-то травмы, дефициты. Они лучше начинают понимать свои мотивы, понимают свои ресурсы, готова ли семья, готовы ли они. То есть это такая прямо групповая психотерапия, и группа закрытая. То есть вот они собрались вот этим коллективом, и они работают 2,5-3 месяца.
1: Ну и, как я понял, чуть раньше у всех у нас есть какие-то проблемы, которые неплохо было бы проработать, прежде чем появится новый человек в семье.
2: Мне не очень нравится слово «проработать», мне нравится слово «скомпенсировать». И...
1: Хорошо. Тоже красиво.
2: Да. А для чего это нужно? Смотрите. К сожалению...
1: Давайте прервемся, Елена. У нас новости 3 минуты, а потом мы узнаем, зачем нужно скомпенсировать то, что в нас, в самих взрослых людях, происходит.
5: Повтор программы. На 107,6. Новости на Город-ФМ.
6: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году по итогам регионального конкурса отобран 71 проект благоустройства, предложенный жителями муниципалитетов в рамках механизма инициативного бюджетирования. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Программа инициативного бюджетирования позволяет жителям Свердловской области напрямую участвовать в распределении части бюджетных средств на решение вопросов местного значения, от строительства игровых площадок до благоустройства скверов и ремонта памятников. Как подчеркнул губернатор, такая совместная работа властей, бизнеса и граждан обеспечивает отличный результат в каждой территории. Уральскую столицу планируют связать трамвайной линией с Березовским. Об этом пишут СМИ со ссылкой на трехстороннее соглашение, заключенное между властями двух городов и ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Как отмечается в документе, строительство ветки требует совместного планирования, обоснования инвестиций, формирования финансово-экономической модели, градостроительного, проектного и прочего обеспечения. Вопросы выделения денег из бюджетных и внебюджетных источников будут решаться через отдельные соглашения и договоры. При этом в тексте упоминаются частные инвесторы. Стороны будут делиться информацией по вопросам законодательного, нормативного, финансово-экономического и организационного обеспечения, вести совместный мониторинг и контроль за исполнением работ, привлекать экспертов. Добавлю, о планах строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским впервые заявили в 2018 году. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе обновления маркировки проезжей части в уральской столице. Начали активно наносить дорожную разметку после зимы. Здесь важно учитывать погодные условия, отсутствие осадков и устойчивую положительную температуру воздуха, чтобы асфальт был достаточно прогрет, написал градоначальник в своих соцсетях. Всего в этом году уральская столица обновит 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки, из них 155 тысяч краской и 181 тысячу термопластиком. Он используется на самых загруженных участках. Чтобы не создавать затруднений на дорогах, бригады специалистов работают преимущественно ночью.
5: О погоде.
6: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Родительский комитет продолжается на 107.6. Сегодня говорим про школу приемных родителей. У нас в гостях психолог, тренер школы приемных родителей Кондрашкина Елена, директор организации «Семья детям» Лариса Бучельникова и приемные родители Анна Королева. Добрый день еще раз. 99-15-15-107.6 – это наши контакты. И мы остановились на такой достаточно интересной теме. Оказывается, все родители, точнее кандидаты, которые хотят стать родителями, усыновить ребенка или удочерить ребенка, так или иначе, в школе приемных родителей проходят проработку своих каких-то проблем, компенсацию, как сказала Елена. И вот расскажите, Елена, почему это надо сделать?
2: Потому что ни для кого не станет секретом, да, или сюрпризом, что ребенок, оставшийся без попечения родителей, пережил травматические события в своей жизни. Это 100%.
1: То есть даже если он совсем маленький был?
2: Начнем с того, что совсем маленьких у нас мало, к счастью. Да, почему? Потому что все-таки они остаются в семьях, в кровных, и это заслуга организаций тоже и там государственных, и негосударственных, и мы бы хотели, чтобы ребенок был в семье. И даже если он совсем маленький, все равно он переживает травму разрыва со своим кровным родителем. И какое-то время он находится в учреждении, первые 10 дней, например, своей жизни, или 30 дней своей жизни, или 45 дней своей жизни, в зависимости от того, когда он попадает в семью. И это он находится в условиях депривации, когда его потребности не удовлетворяются. Почему? Потому что нет его взрослого, ухаживающего, заботящегося о нем, который о нем бы заботился. Да? Представьте себе, вот это вся жизнь ребенка. Он попадает в семью, он ничего не забывает. Да? Мы все на ощущениях всегда у нас есть память, да? Такая телесная, имплицитная она называется. Да? То есть в любом случае ребенок это пережил. И мы, к сожалению, знаем результаты вот этих вот нескомпенсированных детских травм, которые отзываются в период кризиса в 3 года, 7 лет, ну и самые классные — это пубертат. Да, как бы переходный возраст.
1: Но они же нескончаемые, эти кризисы.
2: Да. Вот, поэтому это тоже очень важно. В любом случае ребенок пережил травму. Детей маленьких, к счастью, очень мало. К счастью для нас, к сожалению, для родителей, да, которые приходят с идеей: у нас нет своих детей, мы возьмем ребенка маленького, младенца, и будет все хорошо. Должна расстроить, так происходит нечасто.
1: А со скольки обычно лет?
2: Ну, я не могу сказать, со скольки.
1: Ну,
2: но
1: вот у вас дети.
2: В учреждениях дети разные, как бы, ну, преимущественно, там, если говорить про самого маленького ребенка, возраст — это где-то, наверное, 2-3, вот такие вот дети.
1: Но уже, чаще всего,
2: да. Это ранний возраст называется. Mm-hmm. Да, потом у нас где-то младший школьный возраст и так далее. На самом деле разные очень дети. В общем, все эти дети пережили травму. И эту травму нужно скомпенсировать родителю. Он терапевтический родитель, который эту травму скомпенсирует. Если же родитель приходит вот в это мероприятие все со своей собственной травмой, да, то травмы эти умножаются.
1: То есть травма на травму, как это, минус на минус плюс не дает?
2: Не дает, к сожалению. Там два минуса, и мы...
1: Ну, то есть школа приемных родителей, одна из задач таких вот серьезных школ приемных родителей.
2: Одна из задач, да, у нас, ну, вот Лариса Владимировна сказала про терапевтическую группу. У нас нет такой возможности, да. И цель, в принципе, тоже не в этом. Но да, побочный эффект, безусловно, есть. И здесь наша задача подсветить травму человека, который хочет стать приемным родителем, и там он будет уже сам делать что-то с этим или не делать, понимать, что он не хочет.
1: Но, по крайней мере, он будет знаком с этой проблемой, поймет, как это выглядит со стороны.
2: По крайней мере, точно он будет знать, где его зона дефицита, и где, например, он будет, ну, не очень ресурсен по отношению к ребенку, где он должен будет понимать, что это его, в общем-то, проблема, а не проблема ребенка, с которой он вот к нему подошел.
1: Это очень все интересно, но я думаю, что мы не единственный раз встречаемся, у нас же еще много впереди встреч будет, в детали погрузимся, а пока вот хотелось бы, наверное, наших слушателей познакомить с алгоритмом вообще, то есть когда я решил пойти в школу приемных родителей, точнее, когда я решил усыновить ребенка, удочерить ребенка, и что происходит дальше, ну вот, наверное, Аню мы привлечем все-таки к этому разговору. То есть вы с какой целью пошли в школу приемных родителей, что вы хотели вообще получить, и какая вообще базовая идея была? Ну, то есть вот откуда она взялась, что за ребенок перед вами предстал, ну, скажем так, образно, и во что это все вылилось?
3: Ну, я пришла с очень банальной, на самом деле, идеей. Я хотела стать еще раз мамой. То есть моя дочь старшая выросла, перестала во мне нуждаться. Вот, и мне очень хотелось еще побыть мамой. Вот, и я пришла в школу приемных родителей, потому что не очень-то понимала вообще, что делать, как это все происходит. Поэтому решила начать с того, пусть мне расскажут, ну как, а там уже дальше видно будет. Вот, и на самом деле весь сбор документов и все вот эта вот вся бюрократическая возня начинается уже потом. После того, как мы школу приемных родителей закончили, уже знаниями вооружены, уже знаем, куда идти, какие бумажки собирать, это мы тоже ведь учат. Вот, и потом это было достаточно легко. Ну, то есть все собрать, прийти там с пакетом документов в опеку. А дальше там я из стороны розовых единорогов попала в реальный мир, где детей нет.
1: В смысле детей нет? То есть детей у меня там вообще ощущение, что детей много, нет?
3: В учреждениях детей много.
1: Так.
3: Но детей нет, потому что далеко не каждого ребенка можно принять в семью. Вот, я вот пришла с идеей, что я хочу девочку лет 5, ну, максимум там 8, без братьев и сестер и условно здоровую.
1: Сколько условий, да?
3: Ну, мне казалось, нормально, что это очень мало условий. Что же, ерунда какая. Вот оказалось, что девочек вообще нет, но есть мальчики. Ну, ладно, есть мальчики, буду мамой мальчика.
1: Мне просто интересно, между вот этим вот «хочу девочку 5 лет» и «ладно» на мальчика, сколько времени проходит? То есть это же надо все равно принять как-то?
3: Прошло 4 опеки. Между «я хочу девочку» и «ладно, давайте мальчика» прошло 4 опеки районных. Да. Угу. Где я поняла, что, ну, ладно, розовые единороги остались там где-то в прошлом. Так. Вот. Ну и, собственно, мне предложили поехать познакомиться с мальчиком. 9 лет от роду. Уже постарше, уже мальчик, но окей. Мы же не выбираем,
1: как это
3: какой пол у наших детей будет.
1: Коротко, то есть вот сама встреча.
3: В опеке?
1: Да.
2: Нет, в опеке.
1: С ребенком уже, да.
3: Ой, это максимально странный для меня был опыт. Я себя чувствовала, как будто я в магазин пришла, и вот надо ребенка выбирать. Это было не очень приятно.
1: Некомфортно,
3: да?
1: Да.
3: Вот. И сама встреча тоже. Но встречаются два незнакомых человека. Вот они пришли, сели, надо о чем-то разговаривать. Это был такой странный. И вот, кстати, об этом, наверное, никто не предупреждает, что, или я прослушала где-то, что встреча с ребенком — это такой отдельный стресс.
1: То есть ребенок уже достаточно взрослый, да.
3: Ну да, я приехала за мальчиком 9 лет, да. Мне в итоге мальчика не показали, показали девочку 13. Вот, сказали, давайте так. Я говорю, ну ладно, все меняется.
1: То есть это на лету все решалось уже, да?
3: Ну, там, прямо на месте. Я приехала, мальчик в больнице, и нельзя с ним познакомиться. Ну вот, есть девочка.
1: Но есть девочка.
3: Давайте с девочкой.
1: И как вы строили диалог?
3: Ой, ну, я по классике пошла. Говорю, расскажи мне, что ты любишь? Он говорит, я люблю еду. И я

0: они все-таки, когда взрослые приходят за детьми, они себе представляют, ну, вот как раз девочку, там, я не знаю, 3-5 лет, мальчика, там, 3-5 лет. А как же решаются люди на то, чтобы взять подростка? Ведь мы много говорим, и здесь говорили о том, что вот эти вот сложные периоды в жизни детей, они регулярно возникают в подростковом состоянии особенно. Как вот это происходит? То есть нет никаких препонов? И вообще часто ли берут подростков?
1: Если ко мне вопрос, то не часто. Аня, зафиксируй мысль, обязательно скажи, почему ты на это решилась. Я, наверное, скажу, что с разными целями приходят люди взрослые, да, вот в это родительство. Мы, конечно, любим тех, которые приходят с тем, чтобы изменить судьбу ребенка. Да, понимая, то есть это не ребенок для нас, это мы для ребенка. Вот. Когда я понимаю, что, ну, каждому ребенку нужен родитель, и если его не будет, то это одна судьба у ребенка, если будет, то это другая судьба у ребенка. Совсем, совсем понятно, что со знаком плюс, ну, так хотелось бы. Вот. Когда с такой мотивацией родитель приходит, тогда на самом деле секрет такой, да, как бы волшебный для всех кандидатов в приемные родители. Если ты приходишь с такой мотивацией, ты 100% ее добьешься.
0: То есть ради ребенка?
1: Да. Заберу ребенка из учреждения. Бинго, готово.
0: Забрал. Ну, то есть заберу ребенка из учреждения, чтобы вот конкретная данная судьба сложилась, условно
1: да,
0: говоря,
1: да? Да, да, я сделаю так, чтобы... Ну, то есть это же круто вообще, на самом деле, быть немного волшебником, да? И сделать так, чтобы конкретная судьба человека, целый род, да, потом его дети, его внуки
0: умеете
1: и так далее.
0: Умеете мотивировать.
2: Не свою проблему решить. Вот у нас нет детей, надо срочно решать нашу проблему.
0: То есть Аня немножко выбивается, да? Когда она говорит о том, что она хотела побыть мамой.
2: Синдром опустевшего гнезда по-разному, да, как
1: да,
2: бывает.
1: Да, да.
2: Это и хорошо, и иногда и плохо, но в основном действовать ради ребенка.
1: Деструктивные мотивации, да, например, пара бесплодна, да, или там, например, женщина бесплодна, чаще всего такое бывает. И вот я решу эту проблему. Нет, она не решится. Ты как была бесплодная, ты так и ей останешься.
0: То есть это не история.
1: Это деструктивная мотивация, потому что это как раз за счет ребенка решать какие-то свои проблемы.
0: Ни
1: это,
0: в коем случае.
1: Ну,
0: но вы же видите таких людей,
1: хороший,
0: наверное.
1: Конечно,
0: нет?
1: И довольно часто.
0: То есть
1: часто.
0: Вы сразу видите, когда человек приходит?
1: Да, да, мы видим. И наша задача в том числе эту мотивацию поменять.
0: То есть не отказаться от человека, а поменять
1: именно
0: мотивацию.
1: Именно так, именно так.
0: Прервемся на небольшую паузу и затем закончим нашу беседу.
3: Повтор программы. Реклама на 107.6.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: повтор программы.
1: Это родительский комитет. Заканчивается наш разговор про школу приемных родителей. Мы выяснили, что у нас достаточное количество школ в городе Екатеринбурге. И что удивительно, многие из родителей, из кандидатов, которые хотят стать родителями, готовы взять и подростков. И вот у нас в гостях Аня, которая взяла девчонку 13 лет, ей уже 18, и, соответственно, всегда этот вопрос возникает. Почему, как вы вообще приходите к тому, чтобы взять подростка в семью? Это же сложно.
2: Ну, я на самом деле не подростка взяла, а конкретную Сашу, которую мне показали в детском учреждении. Наверное, спасибо сотрудникам учреждения, которые вот сообразили и познакомили нас. И когда перед тобой сидит конкретный живой ребенок, и ты с ним разговариваешь, и ты видишь, что ну вот же он, не какие-то абстрактные дети, там лет каких-то, полов, а вот он, конкретный живой ребенок, который тебе нравится.
1: То есть это главный фактор, да? То есть ты увидел человека, и он твой.
2: Да, и я

0: все, я уже, ну, все, поиск закончился.
1: А, насколько я понял, детей мало. Вот детей мало, когда вы выбираете. А родителей на самом деле в последнее время достаточно много. Сколько у вас там их сейчас в очереди?
2: Ну, где-то 20 человек в очереди есть. Это на целую группу. То есть набираем группу. Группа 14-15 человек, не более должна быть.
1: Ну, чтобы, собственно, как раз-таки чтобы каждому можно... уделить внимание.
2: Да, да, да, чтобы каждому уделить внимание. Не более 15.
3: Да, по закону не более 15 мы можем взять.
2: Ну, обычно, набирая группу, у нас человек 30-40. Набирается, и остальные ждут.
1: Сколько можно ждать? Год?
2: Нет, когда будет следующий курс? Следующий курс, он зависит от того, насколько у организации некоммерческой есть на это ресурсы денег. Вот у нас пока есть, и у нас следующий курс будет в сентябре-октябре.
1: Ну, это уже недалеко, если честно, да. А про алгоритм, Елена, хотел вас спросить, если коротко, потому что мы и так уже все время перебрали, какое возможно. Если я решил, все-таки, ну, вдруг у меня появилась идея, как у Ани, взять ребенка в семью, а, соответственно, с чего я должен начать и как долго это продолжается?
3: Начать 100% нужно со школы приемных родителей. Даже не приходить в орган опеки и спрашивать, что мне нужно собрать, а прийти в школу приемных родителей. Ну, можно посмотреть в интернете, нет ли у вас противопоказаний, например, наличие судимости по статьям против жизни и здоровья. Это абсолютно 100%. Вы не сможете ребенка взять. Есть ли у вас какие-то заболевания хронические, очень тяжелые тоже, да. Ну, собственно, наверное, это все ограничения по закону.
1: Ну, такие явные, скажем, да.
2: Наказания в местах лишения свободы?
3: Ну, я и сказала, что наличие судимости.
1: Ну, хорошо, мы, допустим,
3: здоровье.
1: Проверили,
3: да.
1: С нами все в порядке.
3: А дальше вы приходите в школу приемных родителей именно для того, чтобы принять правильное решение, как я уже сказала, оценить свои ресурсы и
1: ну, и
3: далее.
1: Надо понимать, что, вот, допустим, в частности, Елена изменит ваше решение, да? Мотивацию.
3: Я постараюсь сделать ее более конструктивной, я постараюсь сделать ее более устойчивой и множественной. Вот, так, чтобы не было разочарований в дальнейшем. Дальше у нас группа 15 человек, это по закону, мы не можем брать больше. И это здорово, очень круто, что государство здесь вот эту цифру обозначило, это очень важно, чтобы, да, уделить внимание каждому, чтобы это был полноценный тренинг. А школа длится, в нашем случае, где-то 2,5 месяца, 2 занятия в неделю, 18 занятий, включая первое занятие и выпускной. Такое совершенно милое у нас мероприятие это происходит. Вот. И по 3,5 часа в среднем вот так занятие проходит. Вечером 3 часа и выходные там 4 часа.
1: Ну, такая интенсивная нагрузка.
3: Да, можно было бы и больше, но куда уж больше, не влезает. Плюс у нас очень много домашних заданий в виде... Например, просмотр фильмов тематических и документальных, и художественных, и так далее. Наши кандидаты пишут письмо будущему ребенку, например, это одно из домашних заданий, и так далее. То есть вот так вот проходит обучение. А дальше вы получаете свидетельство о прохождении школы приемных родителей. К этому моменту вы можете решение принять, можете не принять. Это тоже ваше право, потому что у нас есть кандидаты, которые приходят к решению через год, два, три и так далее. Ну и когда вы пришли к решению, вы собираете пакет документов, в который входит обязательная диагностика психологическая. Это еще раз, да, еще раз специалист, вы заполняете определенные тесты, он еще раз с вами беседует, выдает заключение, и потом вы идете в опеку, подаете эти документы, опека выдает вам заключение о готовности быть кандидатом в приемные родители, усыновители, слэши там так далее, да, все эти регалии. И потом начинается подбор ребенка. Вот самостоятельно это такое мероприятие. Надо сказать, мы исправились, Аня, у нас теперь есть специальное занятие, первая встреча с ребенком.
2: Здорово!
1: Аня, сколько все заняло по времени у вас?
0: Я закончила в феврале школу приемных родителей, а в июле я забрала Сашу.
1: Ну, то есть все вместе около полугода получилось, да?
0: Вместе со школой приемных родителей 9 месяцев.
1: А, символично, да. Ну и вот слушательница как раз и спрашивала, добрый день, если я прошла школу и поняла, что не готова взять ребенка, все зря. Ну, в целом мы уже не единожды на это ответили.
3: Нет, не зря.
1: Не зря.
3: Абсолютно
1: да, не зря. На этой замечательной ноте закончим сегодняшнюю беседу. Так много осталось за кадром, поэтому приходите обязательно еще и поговорим, очень интересно. У нас в гостях были Елена Кондрашкина, психолог, тренер школы приемных родителей, Лариса Бучельникова, директор организации «Семья детям», и Анна Королева, приемный родитель. Спасибо огромное. Удачи вам в вашем нелегком деле.
2: Да. Спасибо.
1: Ну а мы движемся дальше.
4: Повтор программы. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку и сеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу и сети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.
4: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио. Oh, Father, tell me.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Безопасность отдыхающих станет обязательным компонентом для всех туристических предложений в Свердловской области в летнем сезоне этого года. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по туризму. Как отметил замгубернатора Дмитрий Ионин, важно комплексно работать над тем, чтобы туристам и жителям региона была обеспечена безопасность на каждом этапе путешествия, а объекты инфраструктуры оставались доступными для всех категорий. К летнему сезону в регионе подготовлены 545 средств размещения, 319 экскурсоводов и 135 аттестованных инструкторов проводников. Также утвержден план ключевых событий лета этого года, в их числе мотофестиваль «Движение Урал», музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», фестиваль классической музыки «Безумные дни» и другие мероприятия. Регион готовится принять международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» поучаствовало уже более 101 тысячи человек. При этом порядка 10%, около 10 тысяч голосов, выбрали для обновления парк «Семь ключей», расположенный в границах улиц Технической, Дружининской, Строителей, Ангарской. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 и более лет. Всего здесь произрастает 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки, также на территории есть воркаут-зона. Задать вопрос по обновлению объекта можно общественному куратору парка, заместителю главы Екатеринбурга Дмитрию Ноженко. Его контакты размещены на странице парка. Отмечу, чтобы работы по благоустройству победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтеров, так и на платформе обратной связи портала госуслуг. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении имени скверу на пересечении улицы 8 марта и проспекта Ленина возле здания гимназии номер 9. Теперь сквер будет носить название «Гимназический». Оно подчеркивает высокий статус учреждения в системе образования уральской столицы. Как пишет портал Екатеринбург.РФ, гимназия является одним из старейших учебных заведений уральской столицы. В ее стенах зародилась одна из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций Российской империи и СССР – Уральское общество любителей естествознания. Ежегодно воспитанники гимназии показывают высокие результаты в учебе, с успехом отстаивают честь родного учреждения на городских и всероссийских олимпиадах. Гимназия номер 9 и ее преподавательский коллектив неоднократно занимали призовые места на конкурсах различных уровней. По данным общенационального рейтинга школ, в прошлом году гимназия номер 9 вошла в 100 лучших образовательных учреждений страны, заняв 50-е место.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и начнем с важного. В Екатеринбурге перенесли запланированный на 6 мая хоккейный матч, полуфинал молодежной лиги между местным «Авто» и московским «Спартаком». Как говорится в официальном письме, из-за форс-мажорных обстоятельств, выразившихся в ограничении полетов гражданской авиации на территории отдельных регионов Российской Федерации и отмены ряда рейсов из Москвы в Екатеринбург. Таким образом, новое время и дата 7 мая 18:30, арена УГМК. Оперативная и уточняющая информация в официальных аккаунтах хоккейного клуба «Автомобилист». Тем временем представители «Автомобилиста» и других ведущих спортивных клубов и школ Екатеринбурга возложили цветы к памятнику уральским воинам-спортсменам и участникам Великой Отечественной войны. Также в традиционной церемонии в преддверии Дня Великой Победы приняли участие ветераны спорта. Напомню, памятник в сквере на улице Большакова у бывшего дворца спорта, а сейчас Падел-арены, был установлен 30 лет назад, в 1996 году. Он напоминает, что с 1941 по 1945 год в физкультурных организациях Свердловской области по специальной программе было подготовлено 2,5 миллиона лыжников. Рукопашному бою обучено более 700 тысяч юношей, плаванию с боевым снаряжением более 200 тысяч человек. Все они в годы войны были для фронтовиков примером стойкости и выносливости. В Челябинске прошли 50-е всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные Дню Победы. 4 золота завоевали екатеринбуржцы, спортсмены с ШОР по греко-римской борьбе. Никита Бахарев, Марат Маргиев, Кирилл Потураев, Амир Маматкулов. Потураева тренирует вице-чемпион Олимпиады Гейдар Мамедалиев, остальные воспитанники Араика Каюмджана. В Стамбуле завершился чемпионат Европы по шахбоксу. Сборная России заняла первое общекомандное место, 52 золота, в том числе 3 на счету свердловчан. 2 у Анастасии Потаповой из Екатеринбурга, классика и шахбокс фит. У Евгения Ковязина золото и серебро. Шахбокс – это комбинация шахмат и бокса. В четные раунды спортсмены бьются на ринге, в нечетные играют в быстрые шахматы. Хотите знать еще больше о шахбоксе? Заходите на страницу «Город ФМ» ВКонтакте. Набирайте в поисковике слово «шахбокс» или имя Евгений Ковязин и Анастасия Потапова и узнаете больше об этом виде спорта, в том числе, как в прошлом году Евгений и Анастасия триумфально выступили на чемпионате мира. Город ФМ ВКонтакте и на Рутьюбе. Герои екатеринбургского спорта с вами теперь в любое время. В Ижевске завершилось первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия. На рубеже 50 метров в упражнении «Пистолет малокалиберный произвольный 40 выстрелов среди юношей» бронза в командном зачете у воспитанников с ШОР номер 1 Екатеринбург Георгия Смирнова, Дениса Коновальчикова и Егора Шепеленко. Они же стали первыми в заключительном упражнении «Пистолет малокалиберный стандартный 25 метров командное соревнование 3 человека по 30 выстрелов». Победили соперников из Орловской области. В бронзовом медаль матча еще одно екатеринбургское трио, тоже из ШОР номер 1, Константин Шафоростов, Никита Коновальчиков и Андрей Чистов, в чисто уральском противостоянии чисто превзошли Челябинскую область. В Европе определяются финалисты футбольной Лиги чемпионов. Тем временем, нынче, как раз в эти дни, исполняется 40 лет едва ли не самой сенсационной победе в турнире, о которой мы расскажем в постоянной рубрике, но начнем с очень обстоятельной и подробной предыстории.
0: Интересный факт.
1: Сложно найти более веселый футбольный чемпионат. Здесь президент клуба может публично обвинить игроков в том, что они слишком часто занимаются сексом. Жена и любовница одного из спортсменов ведущего клуба дерутся прямо на стадионе, прямо во время матча Лиги Европы. Босс другой команды обвиняет подчиненных в договорных матчах. Да-да, собирает пресс-конференцию и жалуется журналистам. Дескать, футболисты гоняют один договорняк за другим, а сам он, президент, ничего с этим поделать не может. И это в 2017 году. А помните знаменитый промах Федора Смолова в серии пенальти с хорватами в четвертьфинале домашнего чемпионата мира? Неудачно исполнил Паненку. Так вот, в той стране, о которой идет речь, футболиста за аналогично нереализованный 11-метровый в раздевалке захотели избить, а в итоге получился массовый мордобой. Пару дней спустя виновник разборки в интервью заявил, что он вообще не смотрит футбол, а команда называется «Ювентус». Но речь не об Италии. В 2019 году суд отобрал у бухарестского футбольного клуба «Стяуа» 47 титулов, в том числе Кубок европейских чемпионов. Все трофеи были переданы одноименной команде из 4-й румынской лиги. Суд признал, что именно она является правопреемницей того легендарного «Стяуа», который неоднократно побеждал в чемпионате страны и играл в финалах Еврокубков. Тот «Стяуа», который мелькает на европейских полях в наши дни, официально даже не имеет права так называться. По протоколу он «ФКСБ». Итак, мы в Румынии. В Румынии 80-х. Тогда эта страна часто фигурировала в информповестке. Во многом в связи с деятельностью диктатора Николая Чаушеску. Но политический и экономический контекст мы затрагивать не собираемся. Хотя как раз без этого не было бы и самой заметной футбольной страницы в истории страны. Тем более, что один из ведущих клубов страны, тот самый «Стяуа», по-румынски «Звезда», возглавил сын Николая Чаушеску Валентин. Один из, а кто же второй? А тоже из Бухареста, «Динамо». О том, насколько весело и безбашенно они доминировали, можно рассказать немало историй. Ну, тут, сами понимаете, вечное противостояние военных и милиции. На поле два бухарестских клуба были соперниками, но за кулисами генералы разных ведомств помогали друг другу. В 1974-м чемпионом внезапно стала «Университатия». И тут руководители клубов расписали между собой чемпионство на следующие 5 лет. В рамках 5-летнего плана клубы не должны были мешать друг другу выигрывать титулы, но при этом всячески мешали остальным. Если требовалось, чтобы в чемпионский год «Стяуа» «Динамо» проиграло аутсайдеру, «Динамо» выходило и проигрывало аутсайдеру. Иногда клубы могли одалживать друг другу игроков на один или несколько матчей, или внезапно забирать у сторонней команды игрока, чтобы ее ослабить. Приход Валентина Чаушеску в руководство «Стяуа» сделал клубы окончательно и бесповоротно врагами. Уже ни о какой кооперативе речи больше идти не могло. Чаушеску отец не стал лезть в конфликт сына и своей охраны, но симпатизировал именно «Стяуа». С его молчаливого согласия армейский клуб собрал лучших футболистов страны и начал доминировать. «Стяуа» принадлежит уникальное достижение по продолжительности беспроигрышной серии на внутренней арене. С 1986 по 1989 команда не проиграла ни одного из 104 матчей. Удивительным образом серия прервалась как раз в год падения Чаушеску-старшего, который был свергнут, приговорен к смертной казни и незамедлительно расстрелян. Валентина арестовали, он несколько месяцев провел в тюрьме, а затем надолго покинул страну. Кульминация – удивительный финал Кубка Румынии 1988 года, в котором сошлись «Стяуа» и «Динамо». Счет был 1-1. На 90-й минуте армейцы забили, гол не засчитали из-за офсайда. Валентин Чаушеску демонстративно покинул трибуну, и футболисты его клуба тоже ушли. Арбитру ничего не оставалось, как признать «Динамо» победителем и вручить ему кубок. Румынское телевидение и газеты о финале ничего не сообщили. На следующий день главный арбитр публично извинился за ошибку и объявил, что гол засчитан. Это через сутки после финального свистка. И кубок вручили «Стяуа». Впрочем, Валентин Чаушеску всячески отрицал силовое вмешательство. Он говорил, что игроки «Динамо» осознали нечестность своей победы и, мучимые угрызениями совести, сами решили отдать соперникам трофей. Как сказали бы комментаторы одной из трансляций тех лет...
2: Экзекуция Луи Лакатуш. Экстраординарно. И все же надо признать, и чисто футбольная составляющая этой 104-матчевой беспроигрышной серии и вообще успехов Стяуа были, даже в отрыве от политики. Вообще, в 80-е в румынском футболе играло, наверное, самое сильное поколение за всю историю. Как раз взошла звезда Георги Хаджи, которого назовут карпатским Марадоной. Но в победном финале Кубка Европейских Чемпионов 1986 года с Барселоной он не играл. Зато играли Миадрак Белодедичи, Мариус Лекетуш, Ангел Йорданеску, будущий главный тренер сборной, которая на чемпионате мира 94 победит Аргентину и едва не дойдет до полуфинала. К сожалению, тогда не получилась встреча двух Марадон. Хаджи играл и забил, а Диего был дисквалифицирован за допинг. Ну а в 80-е в команде феерил нападающий Виктор Пицурка, человек-гол. Но основным творцом главной победы всего румынского футбола был совсем другой человек. Хельмут Дукадам, вратарь, рост 193 сантиметра, что не всегда характерно для игрока его амплуа. Также выделялся колоритными и пышными усами. Благодаря его игре в победном розыгрыше Кубка Европейских Чемпионов 1986 года Стяуа ни разу не пропускал более гола за матч. В финальном матче с Барселоной в испанской Севилье основное время завершилось в ничью 0-0. В серии пенальти было всего два точных удара, и оба нанесли футболисты Стяуа. Дукадам отразил все четыре удара, а два забрал намертво. Это беспрецедентный случай. За несколько недель до финала вратарю поставили диагноз – облитерирующий атеросклероз, тяжелая болезнь суставов, грозила ампутация руки. Но спортсмен скрыл информацию от тренерского штаба. Тот матч стал для Дукадама последним. Вскоре после победы он завершил карьеру в 27 лет. Не обошлось без многочисленных мифов. Считали, что после игры вратаря вызвали на допрос в Секуритате, местное КГБ, где и переломали кости на обеих руках. Про саму победу Стяуа мы расскажем как-нибудь отдельно. Там тоже много интересных деталей, в том числе и про реакцию Валентина Чаушеску. Например, что каждому игроку он за победу подарил по автомобилю. И вообще, в случае чего, футболист мог набрать номер сына диктатора и экстренно получить от него любую помощь. Все футболисты того Стяуа вспоминают Чаушеску-младшего с невероятной теплотой. Команда из Бухареста, которую сейчас в суде пытаются лишить всех титулов, единственный представитель соцлагеря, который выиграл главный европейский футбольный трофей. Впрочем, Стяуа победил еще в относительно спокойные времена. 5 лет спустя Црвена Звезда станет клубным чемпионом Европы совсем в других условиях. На дворе 91-й, Восточный блок ждет распад, а Югославию – страшная война. Война и спорт. У них есть кое-что общее. И там каждый старается найти путь к победе. Жаль только, что пока еще мало кто обнаружил другой путь в обход войны. А ведь он, пожалуй, во всей нашей жизни самый правильный. До встречи!

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо Новокольцовское. К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области проживает более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Все они получат денежные выплаты и персональные поздравления в преддверии Дня Победы. Большую часть ветеранов, 4861 человек, составляют труженики тыла. Это граждане, которые в юном возрасте в 41-45 годах работали на заводах, в колхозах или были заняты в строительстве оборонительных сооружений. Также статус ветеранов имеют 218 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. Это и 125 человек, переживших блокаду Ленинграда. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области на сегодняшний день остается 55 человек, в их числе 40 фронтовиков, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в составе Советской армии. В Екатеринбурге на начало мая проживает 25 ветеранов фронтовиков Великой Отечественной. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему 103 года. Каждого ветерана с Днем Победы лично поздравляют чиновники районных администраций, рассказали в мэрии. Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании первого специального грантового конкурса для проектов Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области с 11 по 17 сентября. На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Прием заявок продлится до 27 мая на официальном сайте фонда. Общий объем грантовой поддержки составит 500 миллионов рублей. Международный фестиваль молодежи по решению президента России Владимира Путина объединит в Екатеринбурге 10 тысяч участников из разных стран и станет площадкой для обмена опытом, запуска новых проектов и развития международного сотрудничества. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства Свердловской области. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о завершении регистрации на Международный фестиваль молодежи. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Стартовал опрос о парках Екатеринбурга, который продлится до 31 мая. Жителей просят ответить на 7 вопросов. Как далеко в пешей доступности находится ближайший парк от вашего дома? Как часто вы посещаете парк в своем районе? Какую основную цель вы преследуете, посещая парк? Считаете ли вы парк важным элементом благоустройства вашего района? Как наличие парка в районе влияет на ваше решение о месте жительства? Как наличие парка в вашем районе повлияло на ваш образ жизни и комфорт проживания? А также какие удобства вам необходимы в парке? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, любимый Екатеринбург! Здравствуйте, дорогие земляки и гости уральской столицы! Мы музыкальный проект «Звуки Бажова». Слушайте нашу песню «Маяковский Свердловске» на 107.6 FM.
2: С Радищева на Хохрякова вечер завернет налево, скажет Тихвину здорово, подсветив неоном белым, фонарям кивнет и дальше с Малышева по плотинке. Нет тебя, мой город, краше изумруд лесной глубинки.

Небо сверкает напоследок за уральскими горами. Под сосновым ляжет пледом с малахитовыми снами. Утром сонное наружу, солнце выкатится в город. Эй, кому букет мой нужен? Познакомиться есть повод.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.
0: Город ФМ на 107,6. Самое екатеринбургское радио.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в текущем году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Отобранные инициативы представит Свердловская область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в рамках нацпроекта в Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Свой выбор уже сделали более 101 тысячи человек. Чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге сокращается количество ресторанов, но растет число баров, кофеен и заведений фастфуда. Об этом говорит статистика за первый квартал 2026 года. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в первом квартале в Екатеринбурге закрылось 75 объектов на 2623 места. Причины – низкая рентабельность или необходимость капитального ремонта. Но за тот же период появилось 94 точки общепита на 2729 мест. Таким образом, прирост за три месяца составил 19 точек общепита. Однако структура заведений немного изменилась по сравнению с началом 2026-го. В городе было 214 ресторанов, стало 211. Был 241 бар, стало 247. Была 271 кофейня, стало 280. Было 357 предприятий быстрого обслуживания, стало 167. При этом количество кафе, столовых, закусочных и буфетов колеблется незначительно. Добавлю, всего в Екатеринбурге сейчас работают 2803 заведения общепита, из них порядка 660 – это столовые и буфеты, которые находятся на закрытой территории предприятий и образовательных учреждений. Стал известен еще один хедлайнер фестиваля «Уральская ночь музыки». Это группа НЛО, сообщает оргкомитет мероприятия. Группа, работающая в стиле славянский футуризм, была создана в 2018 году. Напомню, в этом году «Уральская ночь музыки» состоится 19 июня. В прошлом году масштабное событие прошло в ночь на 29 июня и собрало, по данным организаторов, более 150 тысяч человек. На 120 площадках выступили 2500 артистов, исполнив музыку в жанрах от рока и хип-хопа до джаза, академической классики и экспериментального инди.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Возможно, вы узнали голос Вадима Самойлова. Ну, а немного похожий на VIA стиль не должен смущать. Это и играет VIA RTF UPI, основан в 1984 году. Двумя годами ранее Вадим, тогда еще Вадик, и уж тем более не Рудольфович, стал студентом радиофака из-за увлечения радиоэлектроникой. Любимой книгой была занимательная физика, кстати, она же, но в версии 19 века. В 1872 году попала в руки Александру Попову во время проживания в Екатеринбурге после ухода из духовного училища в Долматово. Это и стало решающим событием в становлении Александра Степановича как изобретателя радио. Самойлов тоже рассчитывает внести свой вклад и вот так видит современный Екатеринбург.
1: Бесспорно, были различия, и они вот прямо как лицо города. Москва. Сразу же коммерческий такой подход, то есть сразу все должно работать, продакшн, даже шоу, да. А Питер, это всегда немножко так инди, культурно так, элитно, что-то такое, не всем понятно. Екатеринбург славится тем, что здесь много было философии, очень много такого вот языка, поиск такой внутреннего смысла. И в том числе и достаточно высокотехнологичная как бы основа, то есть музыканты пробовали сами звук, что-то там сделать. Кстати, я считаю, что первое... По сути дела, инди-группа или это Nautilus, потому что их альбом «Разлука», вот, сделанный вот на этих электронных барабанах, по сути дела, это вот то, что сейчас независимая музыка делает.
0: Это интервью записано в 2023 году на фестивале «Кардиограмма» на Екатеринбург-арене. За 40 лет до этого Самойлов сам экспериментировал со звукозаписью при помощи топанья и ножек стола. Так пытался имитировать звук барабанов. Сам паял необходимые приборы, начатое в школе продолжил в институте. В итоге уже весной 85-го группа RTF выступила на первом студенческом фестивале. Все колонки и прочая аппаратура собственного изготовления. Публике понравилось, жюри же за шум той самой аппаратуры поставило группе всего 2 балла из 10. После этого записали очень короткий альбом «Если». Всего 4 трека. 2 инструментальных, 1 на стихи Рудьярда Киплинга и, наконец, «Стой, сумей остановиться». Полностью авторское произведение с музыкой и словами Вадима Самойлова.

Еще две песни, уже звучавшие в самом начале «Пройти весь путь и так жить», позже войдут в другие альбомы. Этот распространялся только среди друзей на магнитофонных лентах. На официальных носителях не выходил, как и следующий «Голос». Обе записи проходили на радиофаке в 237-й аудитории. Первая весной 85-го, вторая год спустя, в 86-м. К этому моменту на клавишных уже играл земляк Вадима Самойлова Александр Козлов, о котором мы подробно рассказывали в 17-м и 18-м выпусках проекта. Все они доступны на странице «Город FM» ВКонтакте и на Рутюбе, в том числе видеоверсия с уникальными архивными материалами, за которые мы благодарим историографа и архивариуса Уральского рока Дмитрия Карасюка. Via RTF одной из первых подала заявление на вступление в рок-клуб. И именно там, на сцене ДК имени Свердлова, дебютировала 14 декабря 1986 года на одной из творческих лабораторий. В том числе исполнила вот эту песню на стихи армянского поэта Амоса Гияна в переводе Арсения Тарковского. Вокалистов было двое. Вадиму Самойлову помогал Александр Иванов. А после концерта, где, кстати, опять не обошлось без лажи со звуком, не стало барабанщика. Игра Альберта Потапкина так понравилась группе «Наутилус Помпилиус», что они тут же пригласили музыканта к себе. Он согласился, но Via RTF не покинул и два года выступал в двух коллективах одновременно.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году по итогам регионального конкурса отобран 71 проект благоустройства, предложенный жителями муниципалитетов в рамках механизма инициативного бюджетирования. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Программа инициативного бюджетирования позволяет жителям Свердловской области напрямую участвовать в распределении части бюджетных средств на решение вопросов местного значения, от строительства игровых площадок до благоустройства скверов и ремонта памятников. Как подчеркнул губернатор, такая совместная работа властей, бизнеса и граждан обеспечивает отличный результат в каждой территории. Уральскую столицу планируют связать трамвайной линией с Березовским. Об этом пишут СМИ со ссылкой на трехстороннее соглашение, заключенное между властями двух городов и ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Как отмечается в документе, строительство ветки требует совместного планирования, обоснования инвестиций, формирования финансово-экономической модели, градостроительного, проектного и прочего обеспечения. Вопросы выделения денег из бюджетных и внебюджетных источников будут решаться через отдельные соглашения и договоры, при этом в тексте упоминаются частные инвесторы. Стороны будут делиться информацией по вопросам законодательного, нормативного, финансово-экономического и организационного обеспечения, вести совместный мониторинг и контроль за исполнением работ, привлекать экспертов. Добавлю, о планах строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским впервые заявили в 2018 году. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе обновления маркировки проезжей части в уральской столице. Начали активно наносить дорожную разметку после зимы. Здесь важно учитывать погодные условия, отсутствие осадков и устойчивую положительную температуру воздуха, чтобы асфальт был достаточно прогрет, написал градоначальник в своих соцсетях. Всего в этом году уральская столица обновит 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки, из них 155 тысяч краской и 181 тысячу термопластиком. Он используется на самых загруженных участках. Чтобы не создавать затруднений на дорогах, бригады специалистов работают преимущественно ночью.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в текущем году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отобранные инициативы представит Свердловская область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в рамках нацпроекта в Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Свой выбор уже сделали более 101 тысячи человек. Чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге сокращается количество ресторанов, но растет число баров, кофеен и заведений фастфуда. Об этом говорит статистика за первый квартал 2026 года. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в первом квартале в Екатеринбурге закрылось 75 объектов на 2623 места. Причины – низкая рентабельность или необходимость капитального ремонта. Но за тот же период появилось 94 точки общепита на 2729 мест. Таким образом, прирост за три месяца составил 19 точек общепита. Однако структура заведений немного изменилась по сравнению с началом 2026-го. В городе было 214 ресторанов, стало 211, был 241 бар, стало 247, была 271 кофейня, стало 280, было 357 предприятий быстрого обслуживания, стало 167. При этом количество кафе, столовых, закусочных и буфетов колеблется незначительно. Добавлю, всего в Екатеринбурге сейчас работают 2803 заведения общепита, из них порядка 660. Это столовые и буфеты, которые находятся на закрытой территории предприятий и образовательных учреждений. Стал известен еще один хедлайнер фестиваля «Уральская ночь музыки». Это группа НЛО, сообщает оргкомитет мероприятия. Группа, работающая в стиле славянский футуризм, была создана в 2018 году. Напомню, в этом году «Уральская ночь музыки» состоится 19 июня. В прошлом году масштабное событие прошло в ночь на 29 июня и собрало, по данным организаторов, более 150 тысяч человек. На 120 площадках выступили 2500 артистов, исполнив музыку в жанрах от рока и хип-хопа до джаза, академической классики и экспериментального инди.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: was happy.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: Три факта о парках города.
3: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году по итогам регионального конкурса отобран 71 проект благоустройства, предложенный жителями муниципалитетов в рамках механизма инициативного бюджетирования. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Программа инициативного бюджетирования позволяет жителям Свердловской области напрямую участвовать в распределении части бюджетных средств на решение вопросов местного значения, от строительства игровых площадок до благоустройства скверов и ремонта памятников. Как подчеркнул губернатор, такая совместная работа власти, гостей, бизнеса и граждан обеспечивает отличный результат в каждой территории. Уральскую столицу планируют связать трамвайной линией с Березовским. Об этом пишут СМИ со ссылкой на трехстороннее соглашение, заключенное между властями двух городов и ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Как отмечается в документе, строительство ветки требует совместного планирования, обоснования инвестиций, формирования финансово-экономической модели, градостроительного, проектного и прочего обеспечения. Вопросы выделения денег из бюджетных и внебюджетных источников будут решаться через отдельные соглашения и договоры, при этом в тексте упоминаются частные инвесторы. Стороны будут делиться информацией по вопросам законодательного, нормативного, финансово-экономического и организационного обеспечения, вести совместный мониторинг и контроль за исполнением работ, привлекать экспертов. Добавлю, о планах строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским впервые заявили в 2018 году. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе обновления маркировки проезжей части в уральской столице. Начали активно наносить дорожную разметку после зимы. Здесь важно учитывать погодные условия, отсутствие осадков и устойчивую положительную температуру воздуха, чтобы асфальт был достаточно прогрет, написал градоначальник в своих соцсетях. Всего в этом году уральская столица обновит 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки, из них 155 тысяч краской и 181 тысячу термопластиком. Он используется на самых загруженных участках. Чтобы не создавать затруднений на дорогах, бригады специалистов работают преимущественно ночью.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге Никиты Попкова – это не единственный подвиг Никиты Попкова. В июне 2023 года в северном округе Москвы на Дубнинской улице в жилом доме произошел пожар. Старший сержант милиции Никита Попков, не испугавшись опасных условий, спас жизнь пожилой женщины и маленького ребенка. Вместе с коллегами Александром Платоновым и Иваном Филипповым он сразу же приступил к тушению пожара. В квартирах оказались заблокированными жильцы, и ситуация могла бы закончиться трагедией, если бы не решительные действия сержанта Попкова. Когда он узнал о маленькой девочке, которая нуждалась в помощи, он без колебаний вошел в здание, поднялся на 8-й этаж и поделился с испуганным ребенком противогазом. Они вместе вышли к безопасному месту возле дома. В это время в самом месте пожара дым, несущий верную гибель, достиг старушки, находившейся в квартире. Она упала без сознания. Зная об опасности, лейтенант Филиппов и сержант Платонов не оставили ее одну и вынесли навстречу скорой помощи. Неудивительно, что Никита Попков проявил столько самоотверженности и силы духа в этой истории. Его имя уже предвещало, что этот человек пойдет на высокий поступок ради самых беззащитных. Никита Попков – москвич, родившийся 23 марта 1998 года. Он талантливый пловец и стрелок, а также прошел подготовку

0: На срочной службе в 2017 году перед поступлением на работу в органы внутренних дел в 2018 году. Его работа рискованная и долгая. Он часто служит по 12 часов в смену. Но это не стало преградой для молодого человека. Он не сошел с пути и заслужил подобающие награды, включая медаль «За смелость во имя спасения». После лета 2023 года Никита Попков доказал, что он способен на подвиги. Осенью того же года он смог предотвратить падение ребенка из окна, не только спасая его, но и помогая мальчику вновь обрести спокойствие. Он настоящий богатырь нашего времени, и его подвиги достойны нашего внимания и похвалы. Подвиг Никиты Попкова.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
2: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Множество культурных, памятных, просветительских и спортивных мероприятий подготовлено во всех муниципалитетах Свердловской области в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В числе ключевых событий – военный парад в Екатеринбурге и торжественный ритуал «Память» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. В Екатеринбурге праздничная программа охватит сразу несколько площадок. После парада по проспекту Ленина пройдет колонна бессмертного полка. В полдень в историческом сквере состоится акция «Вальс Победы». Затем начнется концертная программа. С 14 до 19 часов на площади 1905 года будет работать кинотеатр «Под открытым небом» с показом классических фильмов о войне. Торжественные мероприятия уже стартовали в Свердловской области. В регионе проходят церемонии возложения цветов к ключевым памятникам. Молодежные патриотические организации устанавливают вахты памяти, проводят встречи с ветеранами в рамках проекта «Живите». Организованы парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны, проходит всероссийская акция «Георгиевская лента». В Свердловской области стартовал проект наставничества развития малых городов. Студенческие команды при поддержке властей муниципалитетов и крупнейших промышленных предприятий региона займутся разработкой практических решений по развитию городской среды и поиском новых точек роста для малых городов. В проекте участвуют 16 студентов УРФУ, Уральского государственного университета путей сообщения и Уральского государственного архитектурно-художественного университета. В течение 5 месяцев студенческие команды будут выезжать в города и с участием экспертов разработают проекты их развития. Итоги работы команд участников будут представлены на международном строительном форуме и выставке 100+ Технобилд, где их оценит экспертный совет с участием представителей органов власти, девелоперских компаний и профессионального сообщества. Благоустройство общественных пространств на Среднем Урале проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Свердловчане ставят рекорды по числу покупок на маркетплейсах товаров для отдыха на природе. Так, в начале мая продажи мангалов и грилей выросли почти на 50% относительно того же периода прошлого года, говорится в исследовании одного из сотовых операторов, основанном на обезличенных данных абонентов. Подскочили и продажи товаров для дачи и огорода. Если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае уже на 101%. Чаще всего свердловчане покупают растения, семена и удобрения. Также этой весной спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз. На товары для бани и сауны в 4 раза, на дачную мебель в 3 раза. Аналитики отмечают, что в этом сезоне жители региона предпочитают проводить свободное время на дачах. Они стали реже интересоваться арендой беседок, а объем трафика на форумы садоводов в апреле вырос на 27% год к году.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любой запрос по сбору данных требует тщательной перепроверки через официальные контакты ведомств.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России с 1 сентября заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться с соответствующим заявлением к оператору связи. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуги, передает Интерфакс. Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что в ряде случаев существенно повышает стоимость звонков. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет при смене оператора связи. Новшество предусмотрено в рамках реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года, призванное сделать услуги связи более гибкими и удобными для россиян. Правительство России рассматривает возможность введения заградительных пошлин на импортную мебель из стран, которые считаются недружественными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости отдельных отраслей. По данным издания, инициатива прорабатывается для поддержки отечественных производителей мебели, столкнувшихся со снижением объемов производства. По итогам 2025 года промпроизводство в мебельной отрасли упало на 6,9% по сравнению с 2024. Минпромторг прогнозирует рост выпуска на 1,5-2% в этом году при условии реализации мер поддержки. Однако отраслевые источники отмечают сохранение тенденции к снижению производства. Введение заградительных пошлин может существенно усложнить поставки импортной мебели на российский рынок, что, как ожидается, стимулирует спрос на продукцию российских производителей, указывает издание. Средняя зарплата мужчин в Свердловской области в прошлом году составила 99 300 рублей, женщин – 68 100 рублей. Разрыв в среднем 31,4%, и это максимальный разрыв за последние 13 лет. Об этом говорят данные исследования Финэкспертизы на основе статистики Росстата. В целом, по УРФО разрыв еще выше – 36,3%. Мужчины получают около 113 200 рублей, женщины – 72 000 рублей. По России в абсолютных цифрах зарплат разница составила 37 800 рублей. Мужчины зарабатывали примерно в 1,5 раза больше. По сравнению с 2023 годом разрыв увеличился. Тогда он составлял 33% или 27 700 рублей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Сан Ларк. Слушайте мою песню «Ты мне не веришь» на 107.6 FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Подвиг Кристины Ким. Ангел в бинтах. Кристина Ким, 27-летняя медсестра из Тулы, стала настоящим героем и ангелом-хранителем для многих русских солдат. Она не только оказала первую помощь 12 раненым десантникам, но и спасла жизнь 4-летнему мальчику из Донецка. Кристина находилась под плотным огнем противника, но это не остановило ее. Она понимала, что каждая секунда может быть решающей для раненых солдат, и не колебалась в своих действиях. Вокруг нее гремели взрывы, кричали раненые, слышалась стрельба, но Кристина не смущалась. Ее сердце было полно решимости и сострадания. Ничего не боясь, Кристина подбегает к первому солдату, который серьезно ранен. Ее тренировка и опыт делают ее уверенной в своих действиях. Она быстро оказывает первую помощь и проводит жизненно важные медицинские процедуры, чтобы стабилизировать состояние раненых. Кругом продолжаются ожесточенные бои. Кристина понимает, что время работает против нее, что каждая минута становится все более опасной. Она не может оставить солдат в опасности. Тогда медсестра смело поднимается, поддерживая раненых и выносит их из-под обстрела. Ее силы кажутся неистощимыми, ее руки крепко держатся за солдат, а глаза полны решимости спасти их жизни. Наконец она собирает раненых в безопасном месте, где они могут получить дальнейшую помощь. Девушка чувствует облегчение, но ее работа еще не закончена. В этот момент она узнает о маленьком 4-летнем мальчике, раненом в бою. Кристина без колебаний бежит к ребенку. Когда она видит мальчика, он лежит на земле, его лицо измазано грязью и слезами. У девушки нет времени на сомнения. Она мгновенно начинает оказывать неотложную медицинскую помощь. Ее руки ласково прикасаются к ранам ребенка, голос звучит успокаивающе, словно принося надежду. Несмотря на опасность и напряжение, Кристина сохраняет спокойствие и делает все возможное, чтобы спасти жизнь этого маленького ребенка. После того, как мальчик получил помощь и его состояние стабилизировалось, медсестра с радостью узнала,

0: Знает, что он будет доставлен в ближайшую больницу для дальнейшего лечения. Это успокаивает ее сердце и дает ей чувство выполненного долга. Подвиг Кристины Ким – это история о смелости, сострадании и самоотверженности. Она стала героем для русских солдат, спасла им жизни и стала ангелом-хранителем для раненого маленького мальчика. Ее подвиг восхищает и вдохновляет нас, показывая, что даже в самых трудных ситуациях, когда жизни людей находятся под угрозой, есть те, кто готов рисковать и помогать. Кристина Ким – истинный герой, чей смелый поступок прославляет добро и сострадание в нашем мире.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
2: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

Даже УЗТМ. Слушает. Город FM.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Множество культурных, памятных, просветительских и спортивных мероприятий подготовлено во всех муниципалитетах Свердловской области в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В числе ключевых событий – военный парад в Екатеринбурге и торжественный ритуал «Память» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. В Екатеринбурге праздничная программа охватит сразу несколько площадок. После парада по проспекту Ленина пройдет колонна бессмертного полка. В полдень в историческом сквере состоится акция «Вальс Победы». Затем начнется концертная программа. С 14 до 19 часов на площади 1905 года будет работать кинотеатр «Под открытым небом» с показом классических фильмов о войне. Торжественные мероприятия уже стартовали в Свердловской области. В регионе проходят церемонии возложения цветов к ключевым памятникам. Молодежные патриотические организации устанавливают вахты памяти, проводят встречи с ветеранами в рамках проекта «Живите». Организованы парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны, проходит всероссийская акция «Георгиевская лента». В Свердловской области стартовал проект «Наставничество развития малых городов». Студенческие команды при поддержке властей муниципалитетов и крупнейших промышленных предприятий региона займутся разработкой практических решений по развитию городской среды и поиском новых точек роста для малых городов. В проекте участвуют 16 студентов УРФУ, Уральского государственного университета путей сообщения и Уральского государственного архитектурно-художественного университета. В течение 5 месяцев студенческие команды будут выезжать в города и с участием экспертов разработают проекты их развития. Итоги работы команд участников будут представлены на международном строительном форуме и выставке 100+ Технобилд, где их оценит экспертный совет с участием представителей органов власти, девелоперских компаний и профессионального сообщества. Благоустройство общественных пространств на Среднем Урале проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Свердловчане ставят рекорды по числу покупок на маркетплейсах товаров для отдыха на природе. Так, в начале мая продажи мангалов и грилей выросли почти на 50% относительно того же периода прошлого года, говорится в исследовании одного из сотовых операторов, основанном на обезличенных данных абонентов. Подскочили и продажи товаров для дачи и огорода. Если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае уже на 101%. Чаще всего свердловчане покупают растения, семена и удобрения. Также этой весной спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз. На товары для бани и сауны в 4 раза, на дачную мебель в 3 раза. Аналитики отмечают, что в этом сезоне жители региона предпочитают проводить свободное время на дачах. Они стали реже интересоваться арендой беседок, а объем трафика на форумы садоводов в апреле вырос на 27% год к году.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: как модели в кино.
1: Пионерский поселок, будь готов! Слушать радио «Город-ФМ» на 107.6.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге половина 12 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Знаешь, что самый честный и откровенный танец – это танец с самим собой? Я Лена Меркулова, и моя песня «Одинокие танцы» звучит для тебя на Город-ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Чтобы уменьшить шансы мошенников вас обмануть, придумайте кодовое слово для членов вашей семьи.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио «Город ФМ».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За ложные сообщения об угрозе теракта предусмотрена уголовная ответственность.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.
2: Пустой звук моего голоса.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Евгений Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM на волне 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: На 107,6.

0: это мало.
1: Я слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
2: Плейлист для ночных жителей на 107.6.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107,6.

0: ZFM на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные. Все, что не по вкусу.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Любовь накроет» Настасья Мишесть.

Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, а тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Город ФМ на 107.6.
1: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони, позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

0: стану, даже если без тебя. Позвони мне, позвони.
1: В Екатеринбурге 16:30.
2: Город FM на 107.6.

Город ФМ на 107.6. Музыка для тех, кто не спит. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, не спишь? Это Кино А. Послушай мой трек и заряжайся бодрым настроением со мной из Город ФМ.
2: Ну, здравствуй, моя бессонница. Ну что ж, проходи, раскучала. Так знакомые черты твоего лица. Да я точно тебя встречала.

0: Сковород ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.
1: Если б не было тебя,

Город FM на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Левицкая. Слушай мою песню не случайно на радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107.6.